Я не знал, что с весною приходит печаль, хоть ушедшей зимы. Мне нисколько не жаль, да и зиму зимой эту не назовешь. И казалось, что ты никуда не уйдешь. И казалось, что вечность у нас впереди. А теперь в потолок ты гляди, не гляди, и умом понимаешь, судьбой не шути.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
6: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
5: А само пройдет?
6: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
5: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
6: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простатодинон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
5: Кстати, получить простатодинон можно абсолютно бесплатно. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простатодинон.
6: Простатодинон – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание. И, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простатодинона вошел запатентованный комплекс Винитрокс. Задача его компонентов – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии, думает о приятных вещах, он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью, в том числе и интимной.
5: Знаете, всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте простатодинон. Получите бесплатную упаковку простатодинон, позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский, Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
2: Мне хотелось бы жить, свежесть нового утра всем сердцем вдыхать.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Ой, где был я вчера, не найду, хоть убей. Только помню, что стены с обоями. Помню, Клавка была и подруга при ней, и что целовался на кухне с обоими. А на утро я встал, мне как давай сообщай, что, говорят, хозяйку ругал, всех хотел застращать, чтоб быт-то голым скакал, быт-то песни орал, а отец говорил, у меня генерал, а потом рвал рубаху.

потом кончил бить, потому что устал. Начал лопал крушить благородный хрусталь. Лил на стены вино, а кофейный сервиз, растворивший окно, взял да и выбросил вниз. И никто мне не мог даже слова сказать. Но потом потихоньку обрушил

0: развязали, но вилки попрятали. Тут вообще началось, не опишешь слова. И откуда взялось только силы в руках? Я, как раненый зверь, напоследок чудил, выбил окна и дверь, и балкон уронил. Ой, где был я вчера? Не найду днем с огнем. Только помню, что стены с обоями, и осталось лицо, и побои на нем. Ну куда теперь выйти с побоями, если правда оно? Ну все, ну хотя бы на треть. Остается одно, только лечь помереть. Хорошо, что вдова все смогла пережить, пожалела меня и взяла к себе жить.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0.

0: Реклама.
1: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-defizbank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 это риск.
4: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта. Поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер +1 25 +1 25. Звонки анонимные.
3: Список задач большой. Как же с этим справиться?
4: В состав «Командера» входят 3 двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
3: Это впечатляет. А как насчет либидо?
4: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
3: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
4: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер +1 25 +1 25. Звонки по России бесплатные и анонимные.
3: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbnfisbank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
3: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного упражнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемые подтекания.
2: Из-за чего это происходит?
3: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
2: А чем это грозит?
3: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет – подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты «Стопинор». Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о «Стопиноре» вы можете по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные. «#125».
2: Чем конкретно компоненты «Стопинора» могут быть полезны мужчинам?
3: Тем, что формула «Стопинора» создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты «Стопинора» способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
2: Узнать все о «Стопиноре» можно по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные.
3: Но это не все. Состав «Стопинора» поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит, весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь «Стопинору», сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
2: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру «#125» и узнавайте все подробности о европейском продукте «Стопинор». Звонки по России бесплатные и анонимные. «#125». 2.5. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

0: Реклама.
1: Их, если ты пошел сегодня на рыбалку или в лес, или если на охоте ты в болото вдруг залез, или если в огороде до вечерней до поры, ты возьми с собой лютоню, не укусят комары.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
3: Просто так.
2: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
5: Весна. Тепло. И вдруг клещи. Безопасность на даче обеспечит Иксодер. Иксодер. Территория без клещей.
6: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.

Да вы сегодня, да лично. Моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

глаза. Обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

0: на радио «Шансон».
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: От вредителей. «АЛЛАТАР» – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
4: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень» – экономично и просто. «Здравень» – это выгодно.
5: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
6: Для ухода за вашим бассейном применяйте акваторию. Серия безопасных средств «Акватория». Чистая и прозрачная вода в вашем бассейне.
7: Комарам пришел капут. Капут – пластины от комаров. Капут – спирали от комаров. Капут – жидкость для фумигатора. Капут – от комаров.
8: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 – это риск.
9: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта. Поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125. Звонки анонимные.
8: Список задач большой. Как же с этим справиться?
9: В состав «Командера» входят 3 двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе, это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
8: Это впечатляет. А как насчет либидо?
9: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
8: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
9: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
8: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми, не кричи.

0: «Корниловская курочка». Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Сохраним память на века. Красивый памятник с установкой из уральских гранитов за 23 520 рублей. Камнеград. 234-03-77.
2: Wow! Потеряли дар речи в дисконт-центре мебели гипермаркета «Открытый материк»? Не удивительно.

0: Рик. Улица Ларина, 7, второй этаж, правое крыло. Реклама не оферта.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

0: вдали. Твоей любовью согрет, друг другу в душу вошли, обратно выхода нет.
1: Радио Шансон.

0: 7 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил хоккейный клуб «Локомотив» с завоеванием Кубка Гагарина. Текст опубликован на сайте Кремля. По его словам, команда взяла верх над сильными, достойными соперниками. При этом клуб вписал новую страницу в славную летопись отечественного хоккея. Глава государства также отметил болельщиков команды, которые искренне поддерживали железнодорожников. «Локомотив» стал двукратным обладателем Кубка Гагарина, обыграв «Акбарс» в 6-м матче финала со счетом 3-2. Таким образом, команда из Ярославля выиграла серию со счетом 4-2. Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении страховых выплат по долгосрочным вкладам. Для вложений сроком больше 3 лет максимальное возмещение предлагают увеличить с 1 400 000 до 2 000 000 рублей. Также в 3 раза могут вырасти выплаты по экскору счетам, которые используют при покупке жилья. Максимальная сумма составит 30 миллионов рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин пояснил, что если банк или застройщик обанкротится, государство компенсирует покупателям новостроек эту сумму. Закон может вступить в силу с 1 января следующего года. «Анна Каренина» и «Война и мир» вошли в сотню лучших романов в истории, пишет британская газета «Гардиан». Произведения Льва Толстого заняли 6-е и 7-е места. В рейтинге также попали романы Федора Достоевского, Владимира Набокова, Василия Гроссмана и Михаила Булгакова. Среди них «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы», «Лолита», «Жизнь и судьба» и «Мастер и Маргарита». Первое место в рейтинге у романа Джордж Эллиот «Миддлмарч». В заключении выпуска официальный курс валют на пятницу, 22 мая. Доллар 70 рублей 79 копеек, евро 83 рубля 27 копеек, юань стоит 10 рублей 40 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Москве до плюс 30, но после обеда возможны небольшие дожди. Далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D. Мария Деева, радио «Шансон».
1: Людочка, мой кофе готов?
2: Да, Игорь Иванович, уже несу.
1: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
2: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
3: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: часов 6 минут. Столица, с вами утреннее шоу в формате 2D. Самое душевное, самое милое, доброе и нежное утреннее шоу в мире, кстати.
1: А еще веселое, позитивное, развлекательное.
0: И очень скромное.
1: Местами образовательное.
0: Да. Артем Демин и Марина Дымова, это мы всех приветствуем. Желаем вам доброго утра, прекрасного настроения. 22 мая на календаре. И вы не поверите, пятница.
1: Да, пятница, это хорошо. Сегодня так много праздников в календаре праздников. День винегрета, например.
0: Ой, хороший праздник какой.
1: Залить его кефирчиком, и уже свекольник получается в такую погоду. День Шерлока Холмса.
0: Что еще ты хочешь залить сегодня в пятницу?
1: Да все угодно, все что угодно можно будет заливать сегодня. Пятница же, понимаешь? Еще сегодня прекрасный праздник для всех любителей русской культуры. Сегодня день основания Третьяковской галереи. А еще, друзья, в Москве так жарко, что самое приятное место сейчас где-нибудь напротив картины. Какой-нибудь девятый вал.
0: В прохладном зале,
1: там,
0: да?
1: Во-первых, кондиционеры, потому что картины должны как-то находиться в правильной температуре, как и люди. Так что имейте в виду, если давно не были, стоит посетить данное заведение. Ищите сегодня день рождения тюбика для зубной пасты. Не забудьте его закрутить. Виктор Третьяков каждый раз об этом всем нам напоминает.
0: И чем это может закончиться?
1: Так, а день богатырского посвиста. Ты можешь как-то посвятить? Денег не будет, не надо, нет.
0: Я прям собрался уже.
1: Сегодня день суши и роллов. Кстати, в связи с этим у нас даже есть новость для вас интересная.
0: Про Трампа?
1: Ты мне ее вчера присылал, про суши и про роллы.
0: А, это другая же новость, да, не про Трампа.
1: А про Трампа какая новость?
0: А Трамп там что-то вложился тоже в кафешки, которые занимаются сушами и роллами.
1: А разве президенту можно такими вещами заниматься?
0: А вот...
1: Или
0: слушай,
1: у них там в Америке?
0: Трампу можно все, это уникальная личность, конечно. Так, ладно, дорогие друзья, в общем, праздников много.
1: Мы... Семин один. И сейчас он вам расскажет, чем мы займемся в ближайшие 4 часа.
0: Самое ближайшее время, ну, про 4 часа не будем говорить, или ты хочешь, чтобы мы рассказали уже и про звездный завтрак сегодня?
1: Давай интригу хранить.
0: Маски будут сброшены,
1: для тех, кто не умеет пользоваться интернетом и соцсетями, еще не посмотрел, кто к нам сегодня придет в гости, пусть остается интрига.
0: Ну, ладно, тогда ближайшее время новости, которые вы проспали, и игра «Черный ящик», и в финале часа наш фирменный музыкальный гороскоп. В общем, еще раз всем желаем

0: Реклама. Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
2: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-3317.
5: Будет утро добрым, будет добрый день.
6: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: Какие новости?
1: Какие новости?
0: На радио «Шансон».
2: Ну что, дорогие друзья, новости, которые вы проспали, прямо сейчас мы расскажем вам. Давайте.
3: Есть новости из Армении, смотрите.
2: Ой, там новости из Армении, это особо интересные новости.
3: Запустить
2: давай.
3: Обратную ипотеку для пенсионеров. Люди старше 63 лет смогут передать квартиру в залог банку, продолжить в этой квартире жить, но при этом получать ежемесячные выплаты, но квартира уже не пенсионеру не будет принадлежать.
2: Как интересно.
3: И после того, как владельца не станет, жилье сначала перейдет супругу, если он тоже пенсионер, а потом банку. Представляете, какой трэш придумали. В общем, авторы инициативы считают, что эта схема поможет пенсионерам получить дополнительные деньги, не продавая квартиру и не переезжая, и избавит якобы это все от мошенников.
2: А как это понравится идея детям и внукам? Ты бы знала, Марин. Это будут просто счастливые мгновения для детей и внуков.
3: В Армении так сильна как раз вот связь семейная, семейные ценности, что, конечно, там никто вот это вот не согласится на эту обратную так называемую ипотеку. Надеюсь, наши депутаты это все не подслушивают, потому что, ну, вот это прям ничего хорошего.
2: Ну да, мы ведь бабушек, но зато и любим, что они у нас такие хорошие и с недвижимостью. Так, парикмахерам пришел конец. Или, возможно, придет в самое ближайшее время. Все дело в том, что в Китае запустили кабинки для автоматической стрижки. И это стоит всего лишь 600 рублей. Система сама подровняет вам волосы до нужной длины и сделает базовую форму по заданным параметрам. Ужас. Процесс какой. Занимает всего несколько минут. Не нужно стоять какие-то в длинных очередях.
3: Но,
2: не
3: нет,
2: нужно заранее записываться.
3: Нормально, когда дядя Толик, постриги меня под нолик. Ну, как бы, вот это вот.
2: Почему сразу под нолик?
3: Ну, а как этой песни поется? Я к тому, что...
2: Песни понятно, что поется,
3: так,
2: но...
3: А если женщина, мы приходим в парикмахерскую, вот тут нам покороче, вот там подлиннее, как ты эти параметры задашь роботу?
2: Конечно,
3: внешне, вот эта коробочка для стрижки, она похожа на этот аппарат. Как в советское время вот эти штуки...
2: Да-да-да,
3: вот,
2: да, надевалась
3: сушилка вот такая, такого же плана, только там получается какая-то, видимо, 3D-фотография головы и вот это вот все.
2: Ну, а почему нет? Ты знаешь, иногда...
3: парикмахеры уже и вас тоже подсиживают все эти роботы. Ужас.
2: Ну да. Ты знаешь, что иногда эти искусственные интеллекты, они же видят, какая прическа тебе пойдет больше. Вот ты уперлась, вот хочешь вот такую, а вот искусственный интеллект, вот так надо.
3: Искусственный интеллект
2: и цвет
3: никогда...
2: вот этот тебе больше идет.
3: Женщина сама
2: а
3: не
2: если
3: знает,
2: не нравится,
3: что она
2: смоется.
3: Женщина,
2: смоется.
3: Да, мне так тоже говорят, даже не роботы, да, а парикмахеры. Типа, ну ничего, пару недель походишь, подсмоется, цвет пойдет, тебе понравится.
2: В Москве пройдет рейд под названием «Велокурьер». И начнется этот рейд уже сегодня. Уважаемые курьеры, знаете об этом. Сотрудники ГАИ будут вас учить правилам и уважать пешеходов на тротуарах.
3: Вот так вот. Имейте в виду. Кстати, Артем, ты смотрел в интернете огромное количество видеороликов с Лубянки в Москве, что люди фотографируют искусственную лаванду. Там высадили в этом году. В общем, очень красиво. Но из-за того, что сейчас началась вот эта аномальная жара, пластиковая лаванда, она ужасно пахнет. И народ начал отмечать, что да, Собянин, дорогой, да что же ты творишь? Уберись это. И в итоге вот 2 недели я смотрела эти ролики, я думаю, может, такого не может быть. Не может быть искусственная лаванда на Лубянской площади. В итоге все. Жители так активно жаловались на это оформление с искусственными растениями. В соцсетях сравнивали это с мемориальной композицией, жаловались на запах. И все, теперь демонтируют этот искусственный пластиковый лавандовый
2: цветы. Это все новости, которые к этой минуте мы успели вам рассказать. Но еще порция новостей в этом часе, безусловно, вас ожидает. Ну а пока готовимся к черному ящику.
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Лето – время отдыха, и даже на кредит можно взять каникулы.
5: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы «Теннет». Покупайте новый «Теннет» сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в «Теннет Нижегородец» на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
7: Сними очки навсегда. Все виды лазерной коррекции зрения в Центре современной офтальмологии
8: «Никасринг».
9: Скидку и подарки гарантируем. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 сентября 2026 года.
10: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
11: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест» Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
12: Переезжайте в КМ «Анкудиновский парк». Пожалуй, в мае самые удачные условия покупки квартиры с кухней и техникой. Снижаем цены и ставки по ипотеке. Даем рассрочку на первый взнос. Мечтайте и сбудется. 420-50-20. Каркас «Монолит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Паузвербанк. ОСКМ «Барла». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
15: Крупная энергетическая компания «Н-Плюс Тепло Волга» приглашает в свою команду специалистов и рабочих в области тепло- и электроэнергетики, машинистов, слесарей, электриков, официальное трудоустройство, достойная зарплата, полный соцпакет, обучение. Звоните 8-904-794-05-35.
16: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-45.

0: Что же в черном ящике?
1: Черный ящик – игра, где содержимое всегда непредсказуемо. Может быть, все, что угодно у нас в черном ящике, начиная от человека, заканчивая продуктом.
2: Но сегодня почему-то захотелось положить город, но ты мне скажи, Артем, как сделать так, чтобы люди сразу не начали в интернете вводить
1: не нужно
2: мои подсказки? Что нельзя говорить?
1: Никаких цифр нельзя вводить, во-первых.
2: Так, цифры нельзя говорить. Даже если я скажу население? Меньше 10 тысяч человек населения.
1: Ну, это нормально.
2: Нормальный факт?
1: Это нормальный факт, да.
2: Да, это уже подсказка, ребят.
1: Это уже как бы да.
2: Так что еще говорить нельзя? А на каком берегу какой реки?
1: Ну, это уже...
2: Жирная подсказка.
1: Жирная. Ну, то есть ее говорить можно, но...
2: Это водный путь,
1: который... Елена пишет: Калининград. Елена, вы правда верите, что в Калининграде живет меньше 10 тысяч человек?
2: Елена.
1: Сколько человек, Марин, живет в Калининграде?
2: Наверное, 300.
1: 300?
2: Тысяч. А может, чуть побольше.
1: А может быть и... Ну, в общем, 301, да?
2: Ну,
1: да.
2: Просто вся Калининградская область 200 километров в одну сторону и 180 в другую. Но это не Калининград, давайте не будем про него сейчас говорить. А, то, а если кто-то знает, сколько там человек, скажите.
1: Ромка из Липецка и пишет, что этот вариант Липецк, представляешь? Да, Ромка, ну, вы что, не знаете, что в Липецке почти 500 000 человек живет?
2: Ну, водные пути, которые проходят через этот город, соединяли русский север с Волжской Булгарией.
1: Это не Мышкин, это не Онега.
2: Центральную часть города занимает храмовый комплекс. Город невероятно красивый, и в этом году сделали там очень красивую набережную. Я в этом городе никогда не была. Из Москвы ехать примерно 5 часов, и, честно говоря, там такой красивый вид на воду. Ну, то есть, мне кажется, если бы Левитан дальше, чем Плёс, куда-то уехал, то он бы был в большем восторге от этого места.
1: Ни Выборг, ни Великий Устюг, ни Покров, ни Калязин. Так.
2: В этом городе родились много известных кинорежиссеров.
1: Кинорежиссеров? Ну, давай прямо вот сейчас кинорежиссер и все, человечек пусть выигрывает.
2: Не хочу, давайте еще. Еще там родились архитекторы, братья Веснины, тоже.
1: Ну, вот уже.
2: Подсказочка.
1: Это уже все,
2: там
1: сейчас.
2: Там много затопленных святынь, потому что при строительстве Горьковской ГЭС в 50-м году часть города затопили, ушла под воду.
1: Марина, я забыл, какой город мы загадали.
2: На букву Ю.
1: На букву Ю. А, все, хорошо, да.
2: Все?
1: Да, тогда я...
2: А, вот, была там благоустроена, значит, набережная стала так красиво. Ну, то есть, прям, я поняла, что я хочу поехать в этот город. Если там кто-то из наших слушателей живет, расскажите вообще, правда так красиво, как на фотографиях, или еще лучше?
1: Ну, может быть, Юлия Борисовна там живет, раз она отгадала.
2: Так, прям вот так и написала?
1: Да.
2: Юрьевец говорит.
1: Да, Юрьевец говорит.
2: Город Юрьевец мы сегодня загадали.
1: Причем первая была, и, ну, сейчас уже... Пошли правильные варианты уже.
2: А из режиссеров там, получается, знаешь кто? Андрей Тарковский и Александр Роу, которые Мария Искусница, Морозко.
1: Ну, конечно, известные сказки. Самые известные, самые смотрибельные, самые по-голливудски навороченные сказки. Это все Александр Роу. Ну что ж, мы поздравляем Юлию Борисовну. И номера телефона Юлии Борисовны у нас нет, но она его нам сейчас пришлет.
2: Как ты самонадеян. Надо хорошо попросить у женщины номер телефона, чтобы она его
1: В общем, Юлия Борисовна, мы вас поздравляем. И эти аплодисменты. И подарочек.

0: от радио «Шансон» непременно вам достается. Спасибо всем огромное за участие в этой игре. Впереди новости. Часть вторая.
1: По дороге вечности печаль со мной.

0: больше нравится, Демин или Дымова?
1: А я их не различаю, мне все равно.
2: Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Недвижимость подбирается. Маркетплейс строится. Путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. ОТ-банк.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «Карен Лояльность». 0+.
6: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
7: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев,

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет. Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Такие новости.
3: Такие новости.
2: На «Радио «Шансон».
4: Итак, Марин запоминает цифры. 5 месяцев. 5 месяцев, если ты не водитель, если ты не курьер и если ты не бухгалтер.
5: Что за 5 месяцев?
4: 5 месяцев, именно столько в среднем ищут работу в Москве.
5: Ого.
4: Да.
5: То есть, получается, люди не увольняются, а сидят вместо работы на своей же работе, ищут другую работу.
4: Да, и у них через 5 месяцев откроется новый уровень в их игре. Так, в общем, быстрее всего находят работу действительно водители, курьеры и бухгалтеры, а дальше уже узкоспециализированные специалисты. Специализированные специалисты. Ну, хорошо, кто-то написал. И надо было написать...
5: Специальные специализированные специалисты.
4: Да, да, да. Вот. И топ-менеджмент.
5: Слушай, ну понятно, что очень сложно найти работу просто в интернете. Чаще всего это те знакомые могут только помочь. А вот это в интернете может сколько угодно.
4: Ну еще хорошо, когда тебя из рук в руки передают, знаешь?
5: Нет.
4: То есть ты вот, допустим, специалист.
6: Он так нас достал, можете забрать его себе.
4: Но ты, например, переезжаешь в какой-нибудь другой город.
5: Это перевод.
4: Ты увольняешься с этого места работы, безусловно, но как бы там тебя все равно рекомендуют.
5: Дачников, Артем,
4: да.
5: Имей в виду, могут оштрафовать.
4: За что?
5: Либо 300 рублей, либо вообще на 2000 рублей за выращивание картофеля для продажи. Оштрафуют, если использовать несертифицированные семена или посадочные материалы, а также для продажи картофеля необходимо зарегистрировать ИП и платить налоги с каждой копеечки. Слушайте, ну я тоже занималась продажей картофеля в детстве.
4: Слушайте, кто у нас что? Я лично на рынке стоял и продавал какие-то ягоды типа малина.
5: А у тебя ИП был зарегистрирован?
4: Конечно, Марин. У меня было ООО.
5: Это какой-то перебор. Ну, то есть большие деньги люди зарабатывают, около трассы, например, тыквы,
4: да.
5: Или вот так вот связанный красивый лучок.
4: Слушай, те, которые торгуют около трассы, вот они как торговали, там, я не знаю, сколько лет они там стоят.
5: Может, специальная машина, которая будет вдоль трассы ездить, фотографировать
4: ведра, да, ведра она будет фотографировать с картошкой и автоматически выписывать штраф. Марин, хватит говорить глупости. Ребят,
5: слушайте, ну смотри.
4: Давайте включать,
5: Артем,
4: рассудок. Если
5: я
4: бабушка...
5: фотографировалась вчера в поле рапса.
4: Так.
5: И мне попадает видео, что, оказывается, есть страны, где за фотографию в желтом поле рапса могут оштрафовать. Эта страна, наша дружеский сосед в Минске, это все происходит, в Беларуси.
4: Так.
5: Штраф за фотографию в желтом поле рапса. Штрафы за продажу картошки в ведре. Ну это что?
4: Я думаю, что если бабушка торгует в каких-нибудь серьезных рынках, а в масштабах, вот, то тогда...
5: Но какой масштаб?
4: Возможно.
5: Сколько мешков, это уже масштабная продажа.
4: Слушай, есть бабушки, которые, допустим, у этих бабушек есть куча там каких-то детей и внуков,
5: да.
4: Они могут там целое поле, я не знаю, какое-нибудь собрать. Но понятно, что если бабушка...
5: Ты понимаешь, к сожалению, огромный труд прополоть.
4: Да, я сейчас не говорю про то, что это легко.
5: А стоит это не так дорого.
4: Но если бабушке
5: мешок
4: надо
5: картошки.
4: Реально продать мешок картошки, не надо ей никакое ИП открывать. Ну, что смеяться?
5: Нет, я тебе зачитываю новость, пришла на ленты твоих любимых телетайпов.
4: У нас бреда этого каждое утро.
5: Хорошо,
4: тоннами.
5: Ладно,
4: мы
5: давайте
4: выметаем.
5: Без бреда.
4: Нас уже за вот какающих собачьих и писающих обещали, что будут штрафы. Хоть кого-то оштрафовали? Нет. Потому
5: Хорошо.
4: Что это все бредовые новости. Поэтому, ребят,
5: давай не бредовые новости.
4: Выращивайте картошку, продаете там потихонечку где-нибудь между. Ну и все, продавайте нормально, не парьтесь вообще.
5: В Москве ожидается нашествие гигантских леопардовых слизней.
4: А вот это страшно!
5: Нормально?
4: Да.
5: Длина до 20 сантиметров.
4: Бегемотов Пабло Эскобара, это нормально.
5: Потому что слизни — это еда для этих бегемотов Пабло Эскобара. Тем более леопардовые.
4: Это может быть слизни вообще Пабло Эскобара. А может быть, мы чего-то не признали пропало из Эскобара.
5: Новости от Пабло Эскобара. В общем, самое ужасное про этих леопардовых слизней.
4: Так.
5: Длина до 20 сантиметров. Каждая из особей может откладывать какие-то яйца. Какие? Несколько сотен яиц в землю.
4: Вот именно.
5: Переносит паразитов, опасно для людей. Боже, давайте заберем этих бегемотов. Ну, правда, ну, пусть они съедают этих слизней. И так мы решим две проблемы. Сразу.
4: Если еще выяснится, что бегемоты жрут отлично борщевик, то мы очень много чего можем
5: решить много проблем этим
4: с помощью бегемотов Пабло Эскобара.
5: Так, про клонированную корову-звездочку. Хотите новость?
4: Давай, конечно.
5: Российская клонированная корова-звездочка впервые принесла потомство. У нее родился теленочек весом 39 килограммчиков.
4: Ну, какая милая новость.
5: Но на самом деле, вот мне интересно, клонированная корова, это то, как вот мы в 90-е мечтали, что это будет прям максимально похоже. Точно так же самая корова, от которой это клон. Ну, то есть я имею в виду, это станет заменой, допустим, ты потерял близкого человека, его могут клонировать. Ну, то есть это же мы поэтому за эту корову радуемся, что она может... Это же эксперимент сейчас проводится с этим клонированием.
4: Слушай, тут я не знаю, что касается людей, клонирования людей.
5: Душа такая же потом у клонированной коровы, как у той, которая, от которой она?
4: Ой, Мария.
5: Или она просто визуально похожа?
4: Марина, сейчас где-то...
5: Или все коровы между собой
4: сейчас
5: похожи?
4: Сейчас где-то в РПЦ прям сделали погромче, когда ты сказала слово душа у коровы.
5: Почему в РПЦ? Ну, в Индии корова священное животное.
4: Согласен.
5: У нее есть душа.
4: Вот сейчас в Индии радио еще громче сделали.
5: Соседи в деревне выпивали, и у них была очень умная корова.
4: Так, она их развозила потом по домам?
5: Ну, нет. А потом они ее решили сдать на мясокомбинат. Я видела, как она плакала, Артем.
4: Ой,
5: это
4: Марина,
5: вообще не
4: смешно. Марина, ну, да, правда, давай вот из крайности в крайность мы не будем. Ты только что рассказывала про бегемотов Пабло Эскобара, и тут же уже слезы коровьи ты вспомнила,
5: Артем,
4: у своих соседей по даче.
5: 7 секунд, я еще хотела рассказать про диарею путешественников.
4: Давай, диарея лет. Путешественников будет? Скажи просто быстро, будет у путешественника этим летом диарея или нет?
5: Говорят, что будет.
4: Вот, все, ура, слава. Все, теперь мы знаем все.

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Пятница на календаре, 22 мая. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, обязательно завершите сегодня все накопившиеся мелкие дела, чтобы выходные полностью расслабиться и заниматься уже исключительно тем, что приносит вам удовольствие.
2: Крупными делами на даче.
1: Да. Ваша песня «Жиган Лимон» Михаила Круга.
2: Тельцы, неизбежно масса забот и хлопот, но сила вас хватит на все. Главное — верить в свои силы. А совет ловите в песне «Дурак ты, Вася», группа «Лесоповал».
1: Близнецы, возможно, неожиданные, но приятные известия от близких. Вас ждет весьма захватывающий вечер. Готовьтесь к нему тщательно. Слушайте песню «Королева неба» Владимира Ждамирова.
2: Раки, нужно срочно раздать все имеющиеся долги и научиться планировать свой бюджет. А ваша песня в этот день «Потанцуем» Михаила Бублика.
1: Львы, рабочие дела порадуют вас. Вы незаменимый и ценный сотрудник. Возможно, стоит попросить у начальства прибавки к зарплате.
2: Артем Филипп, ну,
1: нет,
2: для тебя
1: нет, я не пойду, я не готов. Ваша песня сегодня — «Тату на сердце» Аллы Рид.
2: Девы, идя Идеальное время, чтобы придумать себе планы на ближайшие выходные. Не сидите дома, вам нужны приключения. А ваша песня в этот день — «Коммунальная квартира» группы «Дюна».
1: Весы, звезды обещают отличный день. Ваши самые сокровенные желания сбудутся. Получайте удовольствие от всего. Ваша песня «Застольная» Таисии Повалий.
2: Скорпионы, высока вероятность резких изменений в жизни. Утешает одно: любое из этих изменений будет позитивным для вас. А ваша песня в эту пятницу — «Джокер» Стаса Михайлова.
1: Стрельцы, вам предстоят крупные расходы. Сегодня вообще не ваш день. Возможно, даже какие-то мелкие конфликты на пустом месте. Совет дня в песне «Матросская лирическая» Александра Розенбаума.
2: Козероги, оптимальное время для деловых переговоров и романтических свиданий. А ваша песня в этот день — «Арестованный дым» Владислава Медяника.
1: Водолеи, вскоре многие из вас могут найти источники новых доходов. Будет у вас сегодня достаточно силы и возможности, чтобы добиваться любых целей. Ваша песня «Сладкая» Виктора Дорина.
2: Рыбы, старайтесь не перегружать в эту пятницу себя делами. Будьте внимательны в расчетах и реагируйте на все с юмором. А ваша песня в этот день — «Небоскребы» Вилли Токарева.
1: Радио «Шансон» всем желает легкой и музыкальной пятницы.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается малооблачное небо и плюс 28 градусов. Вечером чуть прохладнее, плюс 25, ночью плюс 19 и также малооблачно.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
5: Курочка, курочка, павловская курочка, значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок. Курочка, курочка, павловская курочка, ух, наедимся, ух, повеселимся.
6: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
7: Время, проведенное с близкими, бесценно, даже на расстоянии. Чтобы быть рядом, когда далеко, мы дарим связь. Переведи пенсию в Т-банк и получи бесплатные звонки интернет от Т-мобайла.
8: Акция от АО Т-банк. Бонусы от банка оператора за перевод пенсии с 15 апреля по 15 июня 2026 года. Для лиц, зарегистрированных в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Тюмени. Услуги связи от ООО Т-моб. Подробнее на Т-банк.ру.
9: Это должен увидеть каждый. Гигант, собравший под своей крышей невероятное количество мебели. Открытый материк. Крупнейший мебельный центр в городе. Тысячи квадратных метров качества, комфорта и функциональности. Открытый материк на Ларина 7. Больше брендов, больше выбора, больше комфорта.
8: Крупнейший мебельный по данным ООО LCH. ООО УК «Открытый материк». Реклама. Не оферта.
10: Синяя, белая, черная. О, красная! Дорогой, дорогой! Мне вот это подходит под мой маникюр.
11: Новая «Лада» вместо твоей машины с пробегом. Да еще и по ценам производителя. С дополнительными выгодами и сниженной ставкой по кредиту.
12: Да-да. И это все в дилерском центре «Юникор». Мы выгодно обменяем ваш старый автомобиль на новую «Лада». Официальный дилер «Лада» «Юникор».
13: Не оферта. Подробности в отделе продаж. Услуги кредитования оказывает АО «Автофинансбанк». Лицензия номер 170 от 6.09.2023 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
15: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82.

0: 8 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Минпросвещение ведет трехуровневую систему оценки поведения школьников. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Поведение будут оценивать по трем уровням: образцовое, допустимое и недопустимое. Такая система должна стать частью общего подхода к воспитанию и образованию. В министерстве считают, что оценка поможет советникам директоров по воспитанию следить за изменениями в поведении учеников, замечать возможные риски и вовремя на них реагировать. Если апробация пройдет успешно, такую оценку могут внедрить во всех российских школах с 1 сентября следующего года. Введение платы за использование VPN-трафика переносится. По данным РБК, теперь речь идет об осени или о времени после выборов в Госдуму, которые пройдут в сентябре. Прежний срок был 1 июня. В Минцифры подтвердили, что тарификация международного трафика прорабатывается, но пока только для мобильных сетей. Информации по домашнему интернету нет. Центробанк рекомендовал банкам внимательнее проверять крупные внесения наличных, сообщается на сайте регулятора. Такие меры объясняют риском отмывания доходов, полученных преступным путем. Банкам предложили ежедневно анализировать операции клиентов и обращать внимание на признаки подозрительных операций. Речь идет как о физических лицах, так и о компаниях и индивидуальных предпринимателях. При этом в Центробанке уточнили, что новые меры не должны коснуться физлиц, если у банка есть документально подтвержденная информация об их финансовом положении и репутации. Далее в утреннем шоу в формате 2D обсудим, продаете ли вы что-то из урожая, часто покупаете участников овощи и фрукты. Мария Идеева, радио «Шансон».
1: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халинстронг» – двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Вилова» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
2: Игорь Иванович, у вас новые очки?
3: Да, Людочка, доктор прописал.
2: Только чтобы их слушать, вам очки не нужны.
3: Кого их, Людочка?
2: Утреннее шоу в формате 2D.
4: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: 8:06 в столице. С вами утреннее шоу в формате 2D. Здесь Артем Демин и Марина Дымова. И начиная с этого момента, мы хотели бы пригласить всех вас для диалога, для участия в нашем диалоге, для активного участия в нашем обсуждении темы. Ну и, конечно, ваши истории, ваши рассказы, ваш жизненный опыт, безусловно, очень важен и интересен.
2: Мне кажется, 90-е всех нас научили, что если нет денег, пойди продай закрутки, картошку, лучок, все, что у тебя выросло, или грибы, которые ты насобирал в лесу. В общем, это вполне нормальная история. Просто появилась новость, что дачников могут оштрафовать либо на 300 рублей, а то и на 2000 за выращивание картофеля для продажи, оштрафуют, если использовались несертифицированные семена или посадочные материалы, а также для продажи картофеля необходимо зарегистрировать, как будто бы вы индивидуальный предприниматель. Во-первых, смотрите, что значит несертифицированные семена? Ничего, что люди, выращивая картошку, в августе, когда они, или в сентябре, когда они ее убирают, они оставляют мелкую какую-то там на посадку.
1: Да.
2: Кладут ее в погреб, и она ждет своего часа звезд. Чтобы ее
1: снова... Поверь мне, Марина, где-то... в этот момент она становится сертифицированной.
2: Нет,
1: она еще не знает
2: либо,
1: этого.
2: Когда клубни проросли немножко, это уже тоже одна лишь. Как сертифицировать обычно?
1: С глазками. У вас глазок один не сертифицированный на вашем клубне. Но на самом деле я не знаю. Это, ну, понимаешь...
2: То есть какая-то вроде новость есть, да?
1: Принять что-то и там, ну и потом реализовать это совсем другое.
2: Какая-нибудь там глухая деревня, где ни интернета, ни связи, МФЦ там в ближайшем районном центре. Да? Угу. Интернета тоже нет, и пожилой человек, бабушка, дедушка, они себе как оформят ИП? Ну, у них нет всех этих новомодных, Марин, приложений в телефоне.
1: Ну, мы с тобой адекватные люди.
2: Мы, да.
1: Мы же понимаем, что никто этим заниматься не будет. Ну, предупреди, или все нормально. А дальше
2: мы
1: как торговали, так и торгуют.
2: Мы хотим с вами поговорить не об этом, а о том, вы что-нибудь из своего огорода продаете.
1: Гораздо интереснее.
2: Мы в налоговую сообщать не будем. Если вы там потом нам напишете, да, я торгую картошкой уже много лет и построил три дома.
1: Не-не-не, я торгую картошкой уже много лет, и соседняя овощная база уже разорилась, потому что у них никто не берет, а берут все у меня. Тогда да, ребята, надо сделать ИП. Я согласен, пора уже хотя бы какой-то налог заплатить.
2: Я помню, что когда я была маленькая, так, у нас вот этот, наши 19 соток.
1: А может быть, ты расскажешь это попозже?
2: Могу попозже. Короче, давайте поговорим,
1: я просто люблю твои истории слушать попозже.
2: Продаете со своего участка из овощей, зелень, ягоды.
1: Да, и покупаете ли вы что-то на дорогах?
2: На дорогах там где-то.
1: Да. Когда вот торгуют, вы берете там что-то или нет?
2: Или просто с рук на станциях железнодорожных.
1: Пишите.
3: На радио «Шансон» реклама.
4: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются. Рядом с надежным партнером большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
7: Срочно ищу литейщика. Заказы горят.
8: Помогите найти зубастого продажника.
9: Мне очень нужен четкий программист.
10: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
11: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
13: Дымова и Демин на «Радио Шансон».
14: Когда отсчитываешь дни, а их навалом, и перечеркнута любовь лесоповалом, и много шансов дуба дать, и выжить много, и 50 на 50 не безнадега.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, откровенно давайте поговорим сегодня с вами о торговле. Несанкционированной торговли. Прямо, без ИП, без сертифицированных семян на картофель и прочие материалы. В общем, торговали ли вы чем-то? Продаете ли вы излишки со своего огорода? Да, можно же так сказать. И покупаете ли вы у других людей, у соседей, излишки того, что осталось у них, допустим? Вот Марина хотела рассказать нам свою откровенную историю, как она чего-то продавала.
2: Я когда жила в Орехово-Борисово, я еще училась в школе. Ты тоже там жил.
1: Да.
2: Там, где, как, ну, получается, Борисовский проезд, дом 9, корпус 3. Вот давайте назовем сразу адрес.
1: Ну, ты можешь уже называть. Тебя там уже нет, можешь называть.
2: У нас были знакомые, у которых был, ну, типа, грузовичок. И мы вместе, у них был свой огородик в деревне, у нас свой. И мы выращивали самую лучшую в мире картошку.
1: Так, пошла реклама, ребята. Давайте. Так, телефончик. У тебя же осталось еще это самое лучшее в мире картошка.
2: Это наша картошка была.
1: Я говорю.
2: В смысле, просто папе мало платили. Многодетная семья. И, конечно, вот это была помощь к основной работе. И люди... А потом, когда папе стали больше платить, и это стало уже не очень актуально, эта история с привозом картошки из Липецкой области нашей.
1: Где?
2: Нас люди узнавали.
1: Ты торговала?
2: Я вот
1: картошку.
2: Ведущая на радио, меня не узнают, а мою маму, которая продавала картошку, понимаешь? Ее узнавали, все такие: о, Нинк, привет, а картошку?
1: Как и да, картошку.
2: Когда картошку привезете, то есть как бы... Или там моей сестре, мне, а когда мама приедет, картошка будет, ну, то есть, понимаешь, это было вот так.
1: Вас ждали.
2: Нас ждали.
1: Вас любили.
2: И вот, а потом появились вот эти вот мини-ярмарки, рынки, там была типа картошка из Липецкой области, но это были перекупы, которые ее привозили не из наших мест. Ну, и я, например, понимаю, что тогда на это был спрос, не было всех этих там сетевых магазинов, не было твоей любимой, какая-то там иранская у тебя картошка любимая или египетская, какую ты сейчас
1: называешь? Нет, я люблю азербайджанскую, вот сейчас привезли азербайджанскую.
2: А вот, видишь, например, моя мама, вот мы на 2 майские ездили в деревню, она у соседа говорит, надо купить картошки местные, там уже просто, знаешь, ее уже сажать надо, а не покупать.
1: Она уже с кустом с этим уже, зеленые уже эти штучки.
2: Может, мы ее не повезем в Москву, ее сажать надо, давай ее тут оставим. Она: нет, это липецкая картошка. Мне вчера, знаешь, что сказали? Что как будто мне правительство Липецкой области доплачивает, что я часто про нее рассказываю. Нет, это не так.
1: Я вам больше скажу, друзья, я же тоже оттуда. Липецк захватил шансон Москву.
2: Ну, а я тебе могу сказать другое, что я очень люблю, когда я езжу в какие-то путешествия, находить вот местных жителей, которые что-то свое продают. Это квашеная капуста, огурцы, закрутки,
1: грибы.
2: Всякие,
1: да,
2: грибы.
1: Да,
2: ну,
1: да.
2: То есть, потому что мне кажется, это намного вкуснее, чем то, что мы можем купить в магазине.
1: Это абсолютно верно.
2: То есть, и я это безумно люблю, и если вот для этих людей введут штраф, я сама куда-нибудь выйду говорить, что я против. Ну, то есть, я продолжу все равно у них это все покупать.
1: Ну, надеемся, что этого не случится. Рассказываете вы, дорогие друзья, покупаете ли вы что-то у своих соседей или у незнакомых людей, или, может быть, на трассе, когда куда-то едете.
2: А может, мед у соседа, пасека?
1: Да.
2: Это
1: плюс 7-909-955-1030. Мы скоро почитаем ваши сообщения.
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
3: Лето – время отдыха, и даже на кредит можно взять каникулы.
4: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы «Теннет». Покупайте новый «Теннет» сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в «Теннет Нижегородец» на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама, не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Только в «Звонке» грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
6: ИП Телухин АА. УКРН ИП 304-526-011-800-121.
7: Процедуры и природа. Все в любое время года. А лечение – высший класс. Будем рады видеть вас. Санаторий «Зеленый город». Звоните 438-76-91. Санаторий «Зеленый город».
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Весной принято начинать что-то новое.
6: Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
8: В мае новый «Теннет» в «Автолиге» на Московском от 1 850 000 рублей. Для вас повышенный трейд-ин, рекордно низкие ставки по кредиту и доп. Оборудование в подарок. «Автолига», Московское шоссе, выезд из города в сторону Москвы. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Партнер ПАО «Сбербанк».
10: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил, металлочерепица, металлопрокат. Звони 27 29 и 30.
11: Выбирайте жизнь в КМ «Дом на Барминской». Серьезно увеличиваем ваше преимущество при покупке премиальной недвижимости в мае. Выгода 10% и даже больше. Впечатляет. Дом сдан. Каркас «Монолит». 420-50-20.
9: ОСЗ «Группа Инвестстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Почувствуй ритм кроссовера «Хавейл Джолион». Наполни дни естественным светом с панорамной крышей. Открой новые места с системой автоматической парковки. Освежи вид улиц с ярким спортивным дизайном. В «Хавейл Центр Автолига» технологичный кроссовер «Хавейл Джолион» от 1 999 000 рублей. Подробности по телефону 266-66-14. Не является публичной офертой.
13: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, откровенно расскажите нам, пожалуйста, продавали ли вы когда-нибудь выращенное что-то на своих приусадебных участках? Или, может быть, вы не продаете, а покупаете у тех, кто выращивает что-то на своих приусадебных участках.
2: Вот как, что нам... как это все происходит? Да, вы ходите на какой-нибудь рыночек?
1: Возможно, это все происходит, как у Дмитрия, который пишет: «Мы выращиваем картофель без сертификатов, используя только любовь и трудолюбие. Излишки мы не продаем, а делимся с друзьями». Кстати, это очень хорошая формулировка. Мы не продаем.
2: Нам присылали, кстати.
1: Да. Вкусно. Дмитрий, да. Очень вкусно все было, да. Так, постоянно покупаю у бабушек всякие домашние радости, которые очень хочется у нас, они, например, еще не созрели. Вот вчера купил клубнику у бабушки. Клубника уже большая и сладкая, а у нас еще только цветет. Всем привет от Дмитрия с правого берега матушки Волги.
2: А получается, у бабушки клубника почему-то?
1: Почему,
2: может,
1: Дмитрий?
2: Может быть, это китайская клубника,
1: бабушки, да,
2: где-то?
1: Или израильская. Или это бабушка из Израиля, специальная бабушка такая, продает клубнику большую и красную.
2: Елена нам пишет: «Я торгую уже больше 20 лет со своего огорода, и дочь у меня с 12 лет помогает. Огород нас кормит. Излишки, конечно, продаем. Сейчас картошку молодая. Клубника 200 рублей килограмм». Но это можно не озвучивать, но мы уже озвучили, Елена. А вот, наверное, Елена-то и продает Дмитрию клубнику.
1: А, номер телефона, Елена, расскажи сейчас в эфире.
2: А в каком городе, надо же тоже понимать. Потому что, например, понятно, что если это Краснодарский край, понятно, там уже и клубника, и все остальное. Я уже... А у нас, например, я вчера была в городе Воскресенск, это Подмосковье. Там клубника только цветет, действительно. Поэтому и никто не продает. Я вот ехала...
1: Да, Луховицы не доехала, не заглянула в теплицу.
2: Луховицы подальше. Я к тому, что... А Луховицы, вот проезжаешь летом, Луховицы, ты думаешь, там кто-то продает огурцы?
1: Не продают.
2: Я в последнее время же... Не продают? Не езжу по М4.
1: У меня у друга, когда
2: соленья
1: я...
2: Соленья продаются. А вот именно свеженькие хрустящие огурчики, хотя сейчас, я уверена, они уже тоже должны у них быть.
1: Да, есть. И что?
2: Ну, в общем, в прошлом году не было. Надо поехать.
1: Слушай, там ребята работают в промышленных масштабах. Вот Луховицы, уникальный город.
2: Там теплицы, наверное, какие-то есть,
1: да,
2: нет?
1: Конечно. Там
2: не, я не хочу теплицы вот эти. Ты когда-нибудь проезжал какие-нибудь теплицы? Там какой-то свет стоит неземной вообще ночью около этих теплиц. Ты думаешь,
1: тебя
2: что
1: пугают?
2: Же там светится?
1: Тебя пугает это?
2: Ну, я люблю, когда это какая-то вот чей-то парничок. Когда вот эти вот
1: а чем парничок от теплицы отличается?
2: Огурчики с пупырышками. Сейчас теплица
1: давайте.
2: Это промышленный масштаб.
1: Так,
2: это
1: а парничок это маленький?
2: А парничок это маленький.
1: Вот
2: это...
1: Ну, хорошо. Так, доброе утро, дорогие ведущие. Чтобы штрафовать за продажу картошки, надо за руку поймать продавца. Те же дедушка с бабушкой, которые все лето трудились над урожаем, чтобы была небольшая прибавка к пенсии, не продают ее первому прохожему. Всю продукцию, выращенную в самом участке, они частично отдают своим детям, родственникам, а продают обычно соседям по даче или по площадке. Мы на своем участке выращиваем всю сельхозпродукцию, но на продажу не остается. Родители, дети, друзья, все очень рады нашему урожаю. Дети, друзья помогают посадить и собрать урожай. Первый год, когда купили участок, был случай, что покупал мешок картошки у соседки, и ей приятно, и нам вкусно. Как-то супруга ездили в Суздаль, на обратном пути решили купить курицу. Но когда нам сказали, что она будет стоить 3000 рублей, у нас немножечко аппетиты поумерились. А теперь, когда мы сами занялись разведением кур на яйцо и кроликами,
2: давайте, Дмитрий, молодец, послушаем, потом продолжим, да, про кур.
3: Автомобильные новости.
4: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий.

3 Малыгин. Наверняка вы не раз слышали о таком испытании автомобилей, как краш-тесты. И обычно по 5-бальной шкале все испытуемые получают 5 или, в крайнем случае, 4 звезды за безопасность. Но, как выяснилось, так бывает не всегда. Независимая организация Global End Cup, проводящая тесты моделей для Индии и Африки, испытала хэтчбэк Toyota Starlet, который является братом-близнецом Suzuki Baleno. Toyota, которая традиционно является эталоном безопасности и надежности, по результатам столкновений получила ровно 0 звезд безопасности. После фронтального удара конструкция показала серьезные структурные уязвимости. Настолько серьезные, что Global End Cup отказались проводить тест бокового удара о столб. Исполнительный директор Global End Cup Ричард Вудс назвал результат шокирующим и выразил серьезную озабоченность из-за слабого кузова и недостаточной защиты головы и груди пассажиров. Компания Toyota же, в свою очередь, заявила, что протестированная модель устарела и не отражает текущее поколение Starlet на рынке ЮАР. Но при этом огромное количество таких автомобилей продолжает колесить по дорогам. Это самая небезопасная автоновость дня. С вами Дави на газ и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: А поехали всей семьей!
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
7: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
8: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
9: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
10: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
11: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
13: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
14: До 29 мая продолжается прием заявок на рейтинг топ-1000 российских менеджеров, руководителей компаний, предпринимателей, топ-менеджеры, те, кто держит руку на пульсе экономики России. Заявите о себе в крупнейшем бизнес-рейтинге страны. Кандидаты оцениваются по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду профессиональных показателей. Организатор – Ассоциация менеджеров. Подробности на сайте top1000.amr.ru.
15: Радио «Шансон» представляет.
16: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
17: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
16: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
18: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
19: Откровенно, сокровенно.
20: Откровенно о сокровенном.
21: Итак, Марин, долго мы еще будем рекламировать липецкую картошку? Спрашивают наши радиослушатели.
22: Не будем рекламировать липецкую картошку.
21: Геннадий Викторович спрашивает, а где можно купить? Арина, оставьте номер телефона.
22: Я больше не...
21: Все. А ты в завязке?
22: Зарос.
21: Ты в завязке?
22: Участок с нытью порос.
21: У меня зарос участок. Красиво звучит.
22: Первая строчка нашей течет.
21: Так, мы никогда ничего не продаем. У нас бывают излишки только огурцов, которыми мы просто угощаем соседа. Одного единственного соседа. угощает Евросиня.
22: Интересное сообщение пришло от Елены. Я из Кыргызстана, мед у нас свой, муж занимается пчелами, свои клиенты у нас тоже есть, но я не об этом хочу сказать. Обожаю овощи, фрукты, которые выращены в огородах. У подруги большой огород, и частенько она меня угощает разными вкусностями с этого огорода. Это даже не сравнить с магазинной продукцией. Слушайте, ну это действительно так. Я, например, специально езжу, там есть некоторые точки, где электрички из Подмосковья приходят. Например, Выхино, ладно, что, не будем скрывать мою локацию. И там раньше столько было бабушек, которые продавали и цветы, даже, вот, знаешь, садовые всякие красивые, вот именно выращенные в садах гладиолусы, нарциссы. Ну, то есть это
21: разогнали?
22: Разогнали. А теперь там стоят какие-то люди, которые просто из пакета продают колбасу или авокадо.
21: Серьезно?
22: Я думаю, а зачем мне колбаса или авокадо? Я
21: из
22: хотела
21: пакета.
22: Ну, то есть, где они это взяли? Или манго. Бывает сезон манго, типа, у них. На Выхино же знаменитая манго выхинская.
21: Ну, знаменитые манговые выхинские рощи. Ну, все там гуляют, рвут это манго, потом несут на вокзал.
22: Я просто думаю, а на других... Ну, вот раньше, ну, прям были вот эти вот, например, город Ковров. Там тоже есть станция железнодорожная. И там роскошные всегда продавались тоже и грибы, и все остальное. Я просто давно не была.
21: А должны были продаваться ковры.
22: Я понимаю, что я специально же не поеду в Ковров посмотреть, пошли ли уже там грибы.
21: Почему
22: какие-нибудь.
21: Почему в Коврове продавались грибы? Грибы должны продаваться в Грибове, а в Коврове должны продаваться ковры.
22: Так, смотри, там Вячеслав пишет, давайте будем рекламировать тамбовскую картошку.
21: Давайте, переводите деньги. Сейчас мы вам скажем рекламную, телефон рекламной службы, и будем рекламировать тамбовскую картошку. Без проблем. Так, когда едем отдыхать в Минводы, обязательно ездим в Карачаево-Черкесскую республику. Почему? Да потому что там все продукты вкуснее. Вот уже пошла реклама Карачаево-Черкесской.
22: Да ничего мы не рекламируем. Ну, когда называется минимум три региона, это уже не реклама.
21: Да, это, конечно.
22: Вам есть из чего выбирать.
21: Мы знаем прекрасно, что такое реклама, дорогие друзья. Поэтому, поверьте, мы лишнего не сболтнем. У нас все затравлено. И сажать от этого уже нельзя, потому что это уже ничего не выводится. Пишет Юля так обреченно, что у нас все затравлено. Где у вас все затравлено? У нас вот
22: слушайте, ну на самом деле, конечно, если есть какие-то
21: затравлено.
22: Производства рядом. Но, с другой стороны, все равно это лучше, чем то, что выращено в промышленных масштабах, где все это травили от насекомых. Ну, то есть, как бы, мы же понимаем, в чем разница между огородом, который небольшой, и гигантских каких-то площадей, полей, и то, что еще сроки годности должны быть максимально увеличены, чтобы это все довести. Вот Светлана пишет, а у нас на станции Химки еще остались эти бабули, которые продают всякие ягоды, цветочки.
21: Все, едем в Химки.
22: До сих пор у них и овощи, и фрукты. А у вас этих манговых нет, да, акций? Манго по акции, купи три, получи два.
21: Так, скажи мне, пожалуйста, Марина, а ты картошку на вкус липецкую от тамбовской отличишь?
22: Нет.
21: Мне кажется, это все одинаково хорошо.
22: Ну, как бы, ну, это же все рядышком, в соседней области. Губернии
21: чернозем, там конечно, чернозем.
22: Так, ну, так. Надо почитать сообщение от Виктории из Калуги. Она пишет, что в далеком детстве, когда приезжала к деду на каникулы в Белоруссию, собирали абрикосы в саду. Это было по несколько ведер. И на велосипеде ездили продавать в город на базар. И так по несколько раз за день. Ох, как мне это нравилось. Кто-то даже торговаться со мной пытался. Еще наши абрикосы разлетались, как горячие пирожки. А сейчас я в основном беру на рынке зелень у бабушек. И мне хорошо, и им выгода. А картофель мы и сами выращиваем, пишет Виктория из Калуги. Кстати, зелень у бабушек тоже растет.
21: Да, Светлана пишет, сада и дачи нет, поэтому нечего продавать. И когда был участок и дача, все, что выращивали, оставляли себе. У бабушек, конечно, покупаю. Ну а как же без этого? И свежая зеленушка, и ягоды, и вишня, и смородина, и малина. А штрафовать дачников не стоит.
22: А мы не взводим.
21: Сколько
22: мы этих
21: они заработают?
22: Не сдадим.
21: Это несправедливо, да.
22: Мы им будем наличными платить, а не переводами. И никто не узнает, что это
21: вот
22: дачники
21: уже все
22: заработали.
21: Серые схемы.
22: Схема уже готова.
21: Серые схемы Марины Дымовой доступные во всех киосках.
22: Это ладно. Едвига Карловна сейчас говорила,
21: согласен.
22: Не Марина Дымова.
21: Ладно, дорогие
22: тему
21: друзья,
22: надо продолжать.
21: Да, продолжим в следующем часе, почитаем еще ваши сайты.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается малооблачное небо и плюс 28 градусов. Вечером чуть прохладнее, плюс 25, ночью плюс 19 и также малооблачно.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».

0: «Московская курочка». Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Время, проведенное с близкими, бесценно, даже на расстоянии. Чтобы быть рядом, когда далеко, мы дарим связь. Переведи пенсию в Т-банк и получи бесплатные звонки интернет от Т-мобайла.
2: Акция от АО Т-банк. Бонусы от банка оператора за перевод пенсии с 15 апреля по 15 июня 2026 года. Лиц, зарегистрированных в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Тюмени. Услуги связи от ООО Т-моб. Подробнее на Т-банк.ру.
3: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ возьмут недорого, по-братски. Могут надо поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
5: В Автолиге автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
6: Банк-партнер Аутобанк, не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: BLG. Надежность в движении.
8: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: 9 часов в Нижнем Новгороде с новостями на радио «Шансон». Наталья Самородова, здравствуйте. Представители делегации Казахстана, посетившие конференцию ЦИПР, выразили готовность создать в Нижнем Новгороде институт почетных консулов. Об этом сообщили в региональном правительстве по итогам встречи губернатора Глеба Никитина и генконсула Казахстана в Казани Ерлана Искакова. На встрече стороны подтвердили взаимный интерес к совместным проектам в сфере логистики, цифровых технологий и торговли. Никитин также заявил о желании посетить Казахстан с рабочим визитом. Нижегородская область продемонстрировала представителям Анголы перспективный сценарий применения беспилотных авиационных систем в гражданских сферах в реальных условиях. Как сообщили в региональном правительстве, иностранные делегации показали возможности баз для мониторинга газовой инфраструктуры и линий электропередачи, решения в сфере аэрологистики, а также применения беспилотников в сельском хозяйстве. Участники встречи также обсудили возможности международного сотрудничества в этой сфере, включая экспорт российских решений, подготовку специалистов и обмен практиками применения беспилотных технологий в различных отраслях. Жара в Нижнем Новгороде спадет в воскресенье благодаря атмосферному фронту. Подробнее о погоде расскажет начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Ольга Макеева.
1: Сегодня и в субботу в Нижнем Новгороде в гребне антициклона осадков не прогнозируется. Температура ночью около плюс 15. Днем максимальная температура даже в тени 27-29. По области до плюс 30. Вечером в субботу и в ночь на воскресенье через область с порывистым северо-западным ветром и грозовыми ливнями будет смещаться холодный атмосферный фронт. Сразу температура понизится. Даже днем в Нижнем Новгороде в воскресенье всего 22-24 градуса.
0: Это была последняя информация выпуска. Наталья Самородова, радио «Шансон».
2: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Леночка?
5: Да, Игорь Иванович.
4: Что-то у меня в компьютере файл не открывается.
5: А в каком формате у вас файл?
4: Я знаю только один формат. Это 2D.
6: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Продолжаем, дорогие друзья, утреннее шоу в формате 2D. 9 часов 6 минут. С вами Артем Демин и Марина Дымова. Еще раз всех приветствуем. Желаем вам доброго утра. Появилась новость, за которую мы сегодня решили зацепиться. Расскажи, Марин, что же там предлагается
2: такая,
1: депутатами или кем?
2: Кто продает несертифицированную картошку, грозит штраф. Может быть, 200 рублей, а может быть и все 2000, и дачники все напряглись, и мы тоже. Потому что что такое, если использовались несертифицированные семена или посадочные материалы? Кто сертифицирует проросшие клубни?
1: Ну, наверное, есть
2: где
1: специальные
2: врачи-сертификологи. Сертификационный центр.
1: Сертификационная комиссия приезжает и выдает тебе
2: разрешение. На самом
1: деле
2: понятно, что это все шутки шутками, новости, которые откуда-то поступают, и как-то сложно проверить, как это будет контролироваться все, и пока сложно представить. Мы с вами просто хотели пообщаться, продаете ли вы излишки того, что выросло у вас на огороде?
1: Или, может быть, вы их покупаете у соседей, если вдруг вам чего-то срочно не хватает?
2: И вообще, поддерживаете ли вы такую уличную торговлю? Или вы как-то против этого? Потому что я, например, что для меня было открытием? Сейчас опять будут примеры из моей реальности.
1: Итак, реклама липецкой картошки. Записывайте.
2: Сейчас будет не реклама. В общем, скоро пойдет малина. И мы уже говорили, что в Москве какие-то сейчас невероятные цены на малину. Но есть у меня любимый рыночек. Не буду. Назовем это город Д. И в итоге...
1: А почему ты не можешь рекламировать город?
2: Я не хочу рекламировать город. Я к тому, что там по субботам всегда есть рынок в утреннее время.
1: Но этот город называется на Дан, начинается. А заканчивается на Ков, да?
2: Артем, это не важно. Я к тому, что и как-то я приезжу, значит, стаканчик малины летом стоит 350 рублей.
1: Стаканчик 350? Это дорого или нет?
2: И тут я захожу у нас на Алексеевской, на обычный рынок,
1: так.
2: И там прям картонная коробка, малина отборная, просто ягодка к ягодке, стоит 500 рублей.
1: Это что?
2: И я такая, где-то меня обманули.
1: Ну, явно в городе, который начинается на Дан и заканчивается так, на Ков.
2: Я потом поняла, иногда местные говорят, да вы, москвичи, хватит к нам сюда ездить, из-за вас цены какие-то конские.
1: Я согласен с ними.
2: Вот, а на тему...
1: Надо бороться жителям Данкова с такими, как ты.
2: А как, прокалывать колеса нам или что-то?
1: Знаю, ну, может быть, что-то более гуманное. Выходить на трассу с табличками, типа, разворачивайся, Марина, уезжай отсюда, тебе здесь не рад.
2: Может, знаешь, ты сейчас дождешься.
1: Так, здравствуйте, любимый радиоведущий. Описывать не совсем нормальную ситуацию с этими налогами я не буду. А, ну, это анекдот.
2: Это не
1: спасибо. Спасибо,
2: Алекс.
1: Нет, анекдоты не хочу пока читать. Так, добрый день. Излишков с огорода бывает много. В основном это огурцы, кабачки. Продавать не продаем, отдаем соседям или знакомым. Но все отдают друг другу кабачки в сентябре
2: месяце.
1: Ну
2: да, это действительно, примите в дар.
1: Это классика, да. Некоторые даже доплачивают, чтобы взяли кабачки у них. В ответ, кто подстрижет бесплатно, кто школьную форму для дочери сошьет с хорошей скидкой, а кто просто шоколадку или тортик. Все довольны. Сергей, город Кяхта.
2: Но при этом, смотрите, я, например, у меня каждое лето проблема. Я хочу купить цветочки кабачков, чтобы их фаршировать.
1: Просто чтобы их есть.
2: Есть, да.
1: Марина, есть цветочки кабачков.
2: Чтобы у людей не было.
1: Не привозите ей целые кабачки. Привезите ей мешок.
2: Чтобы у людей не было проблем с переизбытком кабачков в августе и сентябре, я уже в июне или в июле готова купить. Не в подарок, а просто нарвать этих цветов с ножичкой. То есть, чтобы там уже немножко образовался кабачочек.
1: Зависть
2: такая, да. И ты понимаешь, я прихожу к людям, и вот на этот рынок в городе Д. И в целом я хожу по огородам, говорю, продайте мне охапку цветков кабачка, готова заплатить. На меня смотрят, как на сумасшедшую.
1: Это правильно. Они имеют такое право. Они имеют все основания считать тебя не вполне здоровой психически. Дорогие друзья, что вы думаете?
2: Продает цветочки от кабачков? Я выезжаю.
1: Да, боже мой. Что вы продаете или покупаете, пишите.
0: Реклама на радио «Шансон».
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: От Кавказа до Камчатки. С маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга. «Любрекс» по совету друга.
5: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
0: Демин Дымова. Утро в формате 2D. На «Радио Шансон». По будням с 7 до 11.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, мы сегодня с вами говорим о том, что вы выращиваете на своих участках. Продаете ли вы это? Или, может быть, вы покупаете что-то у соседей? Пишите. +7 909 955 1030.
2: А про курицу у меня был вопрос. Помнишь, ты читал сообщение от мужчины, который не стал покупать...
1: Женщины.
2: А я думал, это Дмитрий был, нет?
1: А может быть,
2: только
1: и Дмитрий.
2: Это домашняя курица.
1: 3000, да,
2: ему, тысячи, да, рублей. А сколько вот должна стоить курица, которая действительно домашняя?
1: Уважаемые товарищи фермеры.
2: На суп, который не вот это вот
1: мороженое. Стоит обычная вкусная домашняя
2: то
1: курица.
2: Мы должны понять, где, на каком этапе нас обманывают.
1: Себестоимость ее. Вот скажите просто себестоимость. Не, ну 3000 за курицу дороговато.
2: Почему?
1: 500 маловато. Надо золотую середину полторы найти.
2: Тоже как будто мало. Ее же кормить надо. Из цыпленочка, из вот такого маленького желтенького пищащего. Надо вырастить взрослую солидную курицу, которая говорит ко-ко-ко. Ко-ко-ко от крыльца недалеко. Я вспомнил детские стишки.
1: Вот так вот, дорогие друзья, вот такие ролевые игры периодически бывают у нас в эфире благодаря Марине Дымовой. Так, доброе утро. Чтобы штрафовать за продажу карты... А, это мы уже прочитали.
2: Так, мама моя в деревне на Смоленщине, пишет наш слушатель Сергей, выращивает картошку и другие овощи. И по осени в городе продает для пополнения бюджета, потому что у нее пенсия 18 тысяч рублей. И вообще, какое ИП 85 лет?
1: Угу.
2: Так мы и говорим, что никто не будет это ИП открывать, это крайне сложно. Но при этом я реально сама видела, как вот в Москве на той же станции Выхино бабулечек, которые вот приехали продать какие-то цветочки. Ну, то есть действительно люди плохо живут и бедно на пенсию, хотят как-то, ну, что-то подзаработать, и полиция их тут нельзя, это не место для торговли. А при этом стоят вот эти люди с манго, и они, видимо, там кому надо что-то
1: нет,
2: получили
1: Марина,
2: разрешение.
1: Нет, Марина, у нас нет коррупции в полиции, Марина.
2: Я
1: нет,
2: не про это,
1: нет,
2: понимаешь?
1: А
2: и получится, им можно, а бабушке цветочки, которые она вырастила,
1: если торгующие манго,
2: нельзя.
1: У них ИП, значит, можно.
2: Ну, в общем, недовольна я этим торгующим ИП.
1: В общем, да. Привет всем из далекой Сибири. А вот липецкая картошка, Марина, прижилась у меня даже в огороде.
2: Все, у нас и запрет, мы больше не...
1: Почему?
2: Губерния Л.
1: Город Д, губерния Л, картошка Л-ская. Вот, надо сказать, что прекрасно переносит нашу суровую погоду Ольга РПчаны.
2: Угу. Ольга другая нам пишет, у нас администрация сельского поселения вообще-то сама создала группу объявлений, объединила несколько деревень и даже хуторы добавили, и все выкладывают объявления о продаже овощей, фруктов, птиц и вообще всего, что можно. Это очень удобно, так что если самому лень что-то выращивать, можно это купить. То есть я так понимаю, это какой-то чатик, группа объявлений?
1: Ну типа да.
2: Вообще здорово, это Ростовская область.
1: Ростовская область, да.
2: Молодцы.
1: Так, я не покупаю ничего у соседей, а вот они у меня покупают. Пишет нам Елена, зимой приторговываю квашеной капусткой,
2: ой, как это
1: варениками, пельменями и голубцами. Если закажут пирожки, и пирожки сделаю. На рынок никогда не выходила, все берут дома по предварительной записи, а летом огурцы с грядки тоже продаю. Все довольны, сами покупаем только ягоды на трассе, клюкву, чернику, малин.
2: Елена, откуда они знают, что у вас в доме все такое вкусное продается? У вас какая-то неоновая вывеска?
1: Но ведь у вас же наверняка нету ИП, Елена, да? То есть вы же все это просто чисто по знакомым, как бы.
2: Просто видите, в чем, я так понимаю, как это все будут проверять? Если вам на карту какие-то сомнительные люди переводят какие-то 350 рублей...
1: Нормальные люди переводят, соседи переводят. Какие они сомнительные?
2: Нет, ну в смысле, они для вас не сомнительные, вы знаете, что это Петр Петрович.
1: А для банка сомнительные?
2: А для банка это кто это? А почему он ей перевел 350 рублей?
1: Ладно,
2: за
1: дорогие
2: что?
1: Друзья, вот эти вот банковские хитрости Марина вам расскажет уже совсем скоро.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarkets.ru.
6: Я пропою, звонки всем максимум дают.
7: бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте масленыч.ру.
8: Приятно!

0: защищают.
1: В торговом центре «Атолл».
2: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
3: ГУВСИН России по Нижегородской области приглашает на службу и обучение. Нам нужны профессионалы разных специальностей, готовые строить карьеру в уголовно-исполнительной системе. Бесплатное обучение в лучших вузах ВСИН России открыто для юношей и девушек от 16 до 25 лет. Звоните прямо сейчас и узнавайте подробности. 8 800 31 464 9009. 8 800 31 431 89 96.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Крупная энергетическая компания «Н-Плюс Тепло Волга» приглашает в свою команду специалистов и рабочих в области тепло- и электроэнергетики. Машинистов, слесарей, электриков, официальное трудоустройство, достойная зарплата, полный соцпакет, обучение. Звоните 8-904-794-05-35.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Откровенно о сокровенном.
1: 9:27 в Москве. Мы сегодня с вами откровенно рассказываем истории про то, как выращиваем что-то на своем приусадебном участке и пытаемся потом это продать, если вдруг есть излишки. Либо вы говорите, рассказывайте нам, что вы покупаете у своих дорогих и любимых соседей. Анатолий нам прислал сообщение. Он говорит, я ничего у себя на продажу не выращиваю, но хочу передать привет из Мценска другу Николаю, у которого сегодня день рождения. О. Причем не просто день рождения, 45 лет. Ты же, Марина, была в Мценске. Николая знаешь случайно? Нет,
2: нет, не знаю.
1: Вот ты же там всех знаешь.
2: Ну, если бы он стоял где-нибудь у... Там есть чудо-дерево.
1: Николай, вы стоите сейчас у чудо-дерева в честь дня рождения?
2: Спасская Лутавиново, место, где родился Тургенев и прошло его детство. И там раньше было дерево, которое участвовало в конкурсе «Лучшие деревья Европы». Но потом его, по-моему, молнией ударило.
1: Все, Николай, подойдите к дереву. Ну, смотрите, чтобы вас молния не ударила.
2: Ну, ладно,
1: с днем рождения.
2: Правда, с днем рождения.
1: Так, да.
2: 45, прекрасный возраст.
1: Да, для женщины особенно. Она превращается в ягодку. Так, дальше у нас. Я не покупаю ничего, пишет нам. Куда ты выпала в осадок? Что происходит?
2: Я про ягодку смеюсь, потому что ягодки же можно выгодно продать.
1: Да. Доброе утро. Марина,
2: так,
1: сейчас
2: ладно,
1: уже...
2: Думаю, к нашей
1: ты сейчас наговоришь.
2: Аккуратно возвращайся.
1: Ты сейчас вообще наговоришь, конечно, вообще. Так, доброе утро. Моя мама в деревне на Смоленщине выращивает картошку и другие овощи. По осени ездит в город продавать для пополнения бюджета. Ты уже прочитала это, да? Молодец. Можно сразу руку поднимать, если ты уже слышишь что-то второй раз. Так можно. Юля пишет, сколько себя помню, всегда продавали с своего огорода излишки огурцов. Читала?
2: Нет,
1: не читала. Слава богу. Огурцов, помидоров и ягод. Вишня, смородина, черноплодная, рябина, облепиха. Но только знакомым мы продаем. И знакомым знакомых. Ну, то есть сарафанное радио, как ты понимаешь. И это было в те времена, когда не было тотального контроля со стороны государства. Сейчас из ряда вон уже есть излишки. Но почему бы не продать плоды своего труда тем, кому это просто необходимо? Это же круговорот овощей в природе. Ну, не только овощей, но и денег. Ты у кого-то покупаешь рассаду, а потом кому-то продаешь плоды, пишет Юля. Да, Юля, это круговорот. С этим вот и хотят бороться.
2: Ну, я думаю, что это просто какой-то информационный вброс. Ну, то есть такого не будет. А Ольга нам пишет, я не могу не написать, картошка это второй хлеб, а наша тульская картошка ничуть не хуже вашей липецкой. И мы в далекие 90-е выращивали ее и сдавали по 200-300 мешков на спиртзавод. Это было более выгодно, чем сдавать это в потреб общества. Все лето отдыхали, ну, так говорится, на огороде. Очень это тяжелый труд. В те времена нужно было выживать. А сейчас я живу в городе, на родину приезжаю, покупаю там у друзей все эти домашние вкусняшки. И мед, и мясо, и яйцо, и, конечно, картофель. Спасибо им всем за этот невероятный труд, пишет Ольга. Действительно, мы вот, ну, шутим и иронизируем немножко, а на самом деле это колоссальная работа. И когда смотришь на руки вот этих бабушек, которые продают помидоры, огурцы, ты понимаешь, сколько труда, любви и заботы вложено в эти овощи, которые выращены. И, ну, штрафовать этих людей, ну, я считаю, это просто как-то не по-человечески.
1: Так, это была правозащитница Марина Дымова, дорогие друзья. А мы сейчас переходим к следующему сообщению, которое нам прислала Елизавета. Доброе утро, это снова я и снова не про овощи, да ладно. В свое время родители мужа с юга Беларуси обеспечивали нас в том числе и свининой. Делили кабана фактически на двоих. Сало было супер тонкое, сантиметров 15 толщиной, вкусное. Мы тогда жили в общежитии, и вот как-то с соседкой на общей кухне спросили, не продавали.

0: Дам ли я им такого сала вкусного? Вот так я пару раз продала по нескольку килограммов излишков сала, и все. А вообще торговать это не мое. А вот угощаю я с удовольствием.
1: Слушайте, ну так вкусно написали про свиней, которых растили на тыкве и на кукурузе. Артем про это умолчал, а я уже подумала, наверное, какое вкусное сало.
0: Пахнет
1: тыквой и кукурузой. Ты же теперь не ешь сало, да? Ты же теперь не ешь сало?
0: Ну, я пока...
1: Пока не ешь, потому что пока до зарплаты не... еще как бы денег нет на
0: как
1: сало.
0: Как бы да, ну если Елизавета вдруг захочет нам подарить кусочек
1: она,
0: сала.
1: Да, она же не про торг, а про подарки. Мы такое любим. Так, а ты читал Сергея из Кяхты?
0: Не, а, Сергея, да, читал.
1: Не удалил. Тогда здравствуйте, пишет там Лидия. Я на даче все сама выращиваю, но соседи продают огурцы, томаты, ягоды, грибы из леса. И я с удовольствием это все покупаю дачники в Ленобласти. Вот так вот. Ну, дачники это на самом деле хорошие люди.
0: Да, продолжайте писать, дорогие друзья. Плюс 7-909-955-103-0. А нам нужно будет, по-моему, что-то разыграть, нет, в ближайшее время?
1: Да, надо разыграть.
0: Кольцевые гонки.
1: 2-2-3-5-5-5-0.
0: Сами себя не разыграют.
1: Код города 495. Звони.
0: Билеты сами себя не пристроят в хорошие руки, да, Марина?
1: Конечно.
0: Поэтому звоните 223-5550.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «Карен Лояльность». 0+.
3: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
8: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
9: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
12: Утренний прогрев на «Радио Шансон».
13: Российская серия.
14: Игра «Утренний прогрев» в эфире, а теперь рассказывай про российскую.
13: Российская серия кольцевых гонок. Самое громкое автоспортивное событие в России, которое проводится в статусе чемпионата России. За уикенд на трассе Moscow Race выступит 200 автомобилей в различных классах. Суперкары, ламборгини, гонщики, красивые женщины, которые машут флажком. Вот это вот все будет, и все это великолепие и праздник скорости для всей семьи с развлечениями и вкусной едой и невероятными схватками на трассе. Возможно, сможет увидеть Анна, наша слушательница из Зеленограда, которая нам в эфир дозвонилась.
14: А в какой момент мы решили, что это женская игра? Ну, всю неделю только женщины у нас пытаются выиграть билеты. Анна, здравствуйте. Алло.
13: Анна, на первой линии должна была быть
14: Света,
13: Анна.
14: Света, первая линия.
13: Анна, не молчите.
14: Анна.
13: А есть кто-нибудь еще, может?
14: Ну, наверное, есть. Алло, здравствуйте.
13: Меня кто-нибудь слышит?
14: Алло, здравствуйте.
13: Вот мужская игра.
14: А вы нас, а вас как зовут?
15: Я зовут Александр.
14: Александр, вы из какого города, Александр?
15: Я из солнечного города Московской области, Нахабино.
14: Ух ты, давайте тогда с вами сразимся, Александр. У нас есть вопрос, и нужно выбрать верный вариант из трех предложенных. Если вы верный вариант выбираете, получаете два билета на московские кольцевые гонки. Итак, внимание. Знаете ли вы что-нибудь про такие гонки под названием NASCAR? Ну, есть Формула-1.
15: К сожалению, наверное, не слышал.
14: А есть NASCAR. Это как раз тоже кольцевые гонки, очень известные, популярные. Не такие, конечно, известные, как московские гонки, да, ралли.
13: Российские.
14: Вот, российские,
13: гонки.
14: Да, российские. А вот NASCAR тоже достаточно известный.
15: Российская Формула-1.
14: NASCAR это не российская.
13: Тут история в том, мы вам задаем вопрос вообще из мира гонок.
14: Стоп, я задаю вопрос. Давай. Итак, гонщики NASCAR никогда точно не знают. Вариант первый. С кем они соревнуются, кто их соперники. Вариант второй, продолжительность трассы. Вариант третий, с какой скорости они едут во время гонки.
13: Что не знают гонщики NASCAR? Никогда.
15: Ну, более интригующий, наверное, первый вариант был бы, наверное, для гонщика.
14: То есть они не знают, кто их соперники.
13: Они все
14: в плащах, в черных и в шлемах. Кто его знает? Кто там под этим шлемом? Чье там лицо? Ладно, давайте.
13: Это как бы сейчас была не ирония, это подсказка была, если что.
15: Да, шутка была.
14: Ну так что, давайте, вариант.
13: Что не знают гонщики NASCAR во время гонки?
15: Скорее, наверное, скорость, когда более тогда драйва добавляет.
14: Да, конечно, это абсолютно верно. Они не знают скорости, потому что в автомобилях нет спидометра. Вот так-то вот.
13: Чтобы едут они не просто... боялись быстро ехать.
14: Да, чтобы они не видели эту цифру 300, чтобы она их не пугала. Александр, трубочку не кладите, сейчас расскажем, где вы заберете билет. Ну что ж, это была игра «Утренний прогрев» и прекрасный подарок. Два билета достаются Александру. Если вы тоже любите гонки, то приезжайте.
13: Российская серия кольцевых гонок.
12: Утренний прогрев на радио «Шансон».

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Пятница на календаре, 22 мая. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, обязательно завершите сегодня все накопившиеся мелкие дела, чтобы в выходные уже полностью расслабиться и заниматься тем, что вам нравится и то, что вам доставляет истинное удовольствие. Ваша песня «Жиган Лимон» Михаила Круга.
2: Тельцы, неизбежно сегодня масса хлопот, но сил у вас хватит на все. Главное, верить в свои силы. Советы ловите в песне «Дурак ты, Вася», группа «Лесоповал».
1: Близнецы, возможно, неожиданные, но приятное известие от близких. Вас ждет весьма захватывающий вечер. Подготовьтесь к нему тщательно. А самое главное, послушайте песню «Королева неба» Владимира Ждамирова.
2: Раки, нужно срочно раздать все имеющиеся у вас долги.
1: И набрать новые.
2: Новые набирать не нужно. Нужно научиться планировать свой бюджет. И ваша песня сегодня «Потанцуем» Михаила Бублика.
1: Легко сказать, научиться планировать свой бюджет. Так, львы, рабочие дела вас порадуют. Вы незаменимый и ценный сотрудник. Возможно, стоит попросить у начальства прибавки к зарплате, а ваша песня сегодня «Тату на сердце» Аллы Рид.
2: Девы, идеальное время, чтобы придумать себе планы на выходные. Не сидите дома, вам нужны приключения и желательно поскорее. Ваша песня «Коммунальная квартира» группы «Дюна».
1: Так, весы, звезды обещают отличный день. Ваши самые сокровенные желания сбудутся. Получайте удовольствие, и ведь ваша песня «Застольная» Таисии Повали.
2: Скорпионы, высока вероятность резких изменений в жизни. Утешает одно, любое из этих изменений будет позитивным для вас. Ваша песня в эту пятницу «Джокер» Стаса Михайлова.
1: Стрельцы, предстоят крупные расходы. Сегодня не ваш день, возможно, мелкие конфликты на пустом месте. Совет дня песни «Матросская лирическая» Александра Розенбаума.
2: Козероги, оптимальное время для деловых переговоров и романтических свиданий. Ваша песня в этот день «Арестованный дым» Владислава Медяника.
1: Водолеи, вскоре многие из вас смогут найти источники новых доходов. Сегодня у вас будет достаточно сил и возможностей, чтобы добиться любой цели. Ваша песня «Сладкая» Виктора Дорина.
2: Рыбы, старайтесь не перегружать выходные дни делами, будьте внимательны в расчетах и реагируйте на все с юмором. А ваша песня в этот день «Небоскребы» Вилли Токарева.
1: Радио «Шансон» всем желает легкой музыкальной пятницы. У нас есть важная информация для всех любителей лошадей. 3 дня полного погружения в конную индустрию ждут москвичей, гостей из столицы с 22 по 24 мая.
2: То есть уже сегодня ждут в конно-спортивном комплексе «Битца». Пройдет международная конная выставка «Эквирос». Это уникальная площадка для обмена опытом и демонстрации достижений российских производителей и спортсменов. Зрители увидят свыше 100 лучших лошадей страны. И кроме того, состоятся семинары, лекции, мастер-классы по верховой езде. Артем, ну и твой любимый парад пород.
1: Конечно, парад пород. Это то, ради чего нужно идти.
2: Конное шоу и многое другое. Ну и самый приятный такой бонус, что для детей до 3 лет вход на выставку бесплатный. Поэтому конно-спортивный комплекс «Битца» всех вас ждет.
1: Ну а у нас впереди, дорогие друзья, звездные.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается малооблачное небо и плюс 28 градусов. Вечером чуть прохладнее, плюс 25, ночью плюс 19 и также малооблачно.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: В мае новый «Теннет» в «Автолиге» на Московском от 1 850 000 рублей. Для вас повышенный трейд-ин, рекордно низкие ставки по кредиту и доп. Оборудование в подарок. «Автолига», Московское шоссе, выезд из города в сторону Москвы. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Банк-партнер ПАО «Сбербанк».
5: Добро пожаловать в КМ «Гагарин парк». Архитектура со смыслом. Легендарный парк Швейцарии через дорогу. А главное, квартиры с богатой отделкой, мебелью и техникой. КМ «Гагарин парк». Первый по призванию. Каркас «Монолит». 420-50-20.
6: ОСЗ «Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Почувствуй ритм кроссовера «Хавейл Джолион». Наполни дни естественным светом с панорамной крышей. Открой новые места с системой автоматической парковки. Освежи вид улиц с ярким спортивным дизайном. В «Хавейл Центр Автолига» технологичный кроссовер «Хавейл Джолион» от 1 999 000 рублей. Подробности по телефону 266-66-14. Не является публичной офертой.
8: Горнолыжный курорт в самом центре Нижнего Новгорода – это реальность. На гребном канале у трамплина открылся комплекс «Волжский». Всесезонная джибинг-площадка и трамплин с подушкой для сноубордистов и лыжников. И тюбинг-трассы для любителей веселых горок. «Волжский» – новый доступный вид отдыха в Нижнем Новгороде. Бронируйте плюс 7 930 666 4777.
9: 0+.
10: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

10 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. На севере Подмосковья сегодня может образоваться смерч, а в Москве ожидается мощный ливень с градом до 5 миллиметров в диаметре и с ветром до 17 метров в секунду. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, 22 мая в Центральной России станет заключительным днем аномального тепла. Вечером с северо-запада начнут собираться свинцовые тучи, и на столичный регион обрушатся сильные дожди. Предполагается, что на каждый квадратный метр выльется не менее 15 литров воды. Выходные столбики термометров не поднимутся выше плюс 25, и уже на следующей неделе в Москву придет осенняя погода, сказал синоптик. Летом прямых рейсов из России в Китай станет примерно на треть больше, чем годом ранее, сообщает Ассоциация туроператоров России. Пассажирам будут доступны до 285 рейсов в неделю из 14 российских городов. Больше рейсов появится, в частности, из Владивостока, Хабаровска, Иркутска, Новосибирска, Красноярска и Екатеринбурга. Туроператоры отмечают, что интерес к направлению может вырасти еще сильнее на фоне продления китайского безвиза для россиян до конца 2027 года. Александр Лукашенко возглавил рейтинг доверия россиян к руководителям постсоветских государств, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ. Президенту Белоруссии доверяют 75% респондентов. Второе место с большим отрывом занимает глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, за которым в рейтинге расположились президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер Армении Никол Пашинян. Максимальную симпатию к белорусскому лидеру проявляют россияне старше 60 лет, а также поколение 90-х. Молодежь из поколения цифры, родившиеся в 2001 и позднее, больше уважают Пашиняна. В заключение курс валют: доллар 70 рублей 79 копеек, евро 83 рубля 27 копеек, юань стоит 10 рублей 40 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас плюс 26. А далее в звездном завтраке Лисицын. Мария Деева, служба информации радио «Шансон».

0: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».
1: 10:07 в столице, дорогие друзья. Это «Звездный завтрак» на радио «Шансон». Артем Демин, Марина Дымова. Каждый день разные-разные, как розы в его песнях. И у нас сегодня впервые. Да, это очень здорово и очень приятно.
2: И очень интересно и любопытно для
1: самый
2: нас.
1: Самый загадочный артист Петербурга Ваня Лисицын. Давайте поприветствуем Ваню. Ваня, доброе утро.
2: Привет,
1: здравствуйте.
3: Привет. Доброе утро. Всем привет. Я очень рад всех видеть, слышать. Спасибо, что пригласили меня на радио «Шансон» с солнечным приветом из Санкт-Петербурга. Из дождливого, к сожалению.
1: Да ладно, сегодня дождь?
3: Дождь, да.
2: Ну сегодня. Вот, можно наше солнышко забрать после эфира.
1: Ну, а он так и сделает, кстати. Он так и сделает, потому что у нас уже к вечеру будет дождь, и завтра тоже у нас.
3: Вот, а я уже уезжаю сегодня в Санкт-Петербург.
2: Но на самом деле сейчас послушали наши слушатели песню «Красные, красные». Она не так давно появилась в эфире радио «Шансон», но при этом на цифровых площадках уже больше 2,5 миллионов прослушиваний в месяц. И песня, мне кажется, откуда только не звучит. Я ее впервые услышала, покупая кофе с собой где-то в районе Лобни. Байкер на роскошном мотоцикле, колонки вот эти, звучит эта песня. И я думаю, а кто это поет? Почему это как-то похоже, что-то, может быть, так... Круга.
1: Ну, какие-то нотки, интонационные нотки есть.
2: Ну, давай
1: такие,
2: там еще все это в дороге, шум ветра и лето и такое. И, в общем, потом оказалось, что есть такой исполнитель Лисицын. Во-первых, если кто-то смотрит трансляцию, я думаю, у вас сразу же появился вопрос, почему Ваня в маске, видно только глаза. Ваня, рассказывай. Что это за история?
3: В 2018 году, когда я решил заниматься профессионально музыкой, ну, я до этого был организатором концертов, вот, и с музыкой был близко. И в какой-то момент я понял, что, ну, наверное, я тоже могу петь. Вот, и мне нужен был образ. Когда я думал над образом, я про себя подумал, что неважно ведь кто, ну, лицо человека, который исполняет музыку. Главное же, что музыка, вот она звучит, она нравится. По идее, ну, никто не знает этого исполнителя. Вот, и, соответственно, самый мой главный принцип, что музыка должна слушаться душой. Вот, и неважно, кто за этим, за, ну, стоит за...
2: То есть, что внешность и образ внешность, не
3: да, конечно,
2: принципиально.
3: Да, конечно, она
1: на
3: не
1: самом деле, Ваня лукавит. Я знаю, почему он в маске.
2: То есть, все просили билеты на какие-то другие концерты?
1: Нет, просто дело в том, что пройдет какое-то количество времени, и популярность Вани будет зашкаливать, понимаешь?
2: Да.
1: И Ваня может, благодаря вот этому образу, одновременно выступать в нескольких городах. То есть, выйдет человек в такой же маске, включается фонограмма, и все. И оденешь капают, как бы нормальная же история.
3: Ну, на самом деле, еще второй момент, что я не очень публичный человек. Я люблю, допустим, если в какой-то город приезжаю, люблю там гулять по проспектам, люблю там спускаться в метро. А публичная и медийная вот эта вот вся история, она будет просто мне мешать. И у меня есть знакомые музыканты, с которыми мы там, допустим, пьем кофе, сидим там в Санкт-Петербурге или в Москве, вот, и не можем даже кофе попить, потому что подходят там с автографами, с фотографиями.
1: Не надо пить со Шнуровым кофе в Санкт-Петербурге. Пейте что-то другое уже.
2: С кем-то вам проще. Просто к нам приходила.
1: Не-не, времени нет, ребята. Сейчас мы прервемся буквально на несколько мгновений. Потом продолжим общение с нашим гостем Ваней Лисицыным. Если у вас есть вопросы к этому очень интересному, талантливому и загадочному артисту, не стесняйтесь, задавайте. +7 909 955 103.0.
0: Реклама на радио «Шансон».
4: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России 0+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: «Завтрак» на радио «Шансон».
1: Это «Звезды. Завтрак» на радио «Шансон», дорогие друзья. И у нас сегодня Ваня Лисицын в гостях. Впервые на радио «Шансон». И впервые в «Звездном завтраке» знакомимся с артистом, знакомимся с его творчеством. Мы услышим сегодня в середине часа новую работу под названием «Зеленый и зеленый». Это логично.
2: А получается, есть красный и красный, есть зеленый и зеленый.
1: Ты перескочил через желтый и желтый, нет?
3: В смысле? У меня есть желтый и желтый.
2: А что это самом... Это целый цикл песен про
3: На самом
2: цвета?
3: Деле, изначально первая песня была «Синие-синие». Mm-hmm. Вот. И она очень хорошо пошла. И я думаю, что как бы связать это с серым Питером, что был такой мем, что у Питера там 1000 оттенков серого. Просто разукрасить Питер. Так. Вот. И, соответственно, вот у меня пошли все эти цветные песенки.
2: Интересно.
3: Первая «Синие-синие», вторая «Красный-красный», потом еще был «Зеленый-зеленый», «Черным-черно».
2: Mm-hmm. Вот. Хорошо, каждый охотник желает знать, где сидит фазан. А, Ваня, вот люди, я думаю, смотрят трансляцию, и, конечно, ну, в интернете не так много информации про тебя. Сколько тебе лет? Какое у тебя, есть ли у тебя музыкальное образование?
1: Как когда вообще ты начина... появилось когда ты начал свою, да,
2: деятельность? Ощущение, что ты музыкант.
1: Музыкальную.
3: С третьего класса я занимаюсь музыкой, то есть у меня появилась уже вот первая рок-группа. Я ее играл, выступал. Вот.
1: Ты гитарист?
3: Я могу играть и на гитаре, и на фортепиано, и еще там на нескольких музыкальных инструментах. Ну, не в совершенстве.
1: Ты всю жизнь прожил в Санкт-Петербурге? Или нет?
3: Нет, я с Новгородской области, с города Боровичи, в Санкт-Петербурге.
2: О, там же фестиваль Крошево, мы знаем этот Боровичи.
1: Да, Марина Дымова, постоянная участница. Когда едет в Боровичи, все время привозит с собой 3 банки Крошево.
3: А в Санкт-Петербурге с начала нулевых, с 2001-2002 года.
2: Угу. Стихи и в текстах песен ты пишешь сам?
3: Да, все
2: и
3: сам.
2: И музыку тоже?
3: И музыку тоже, все
2: вот
3: сам.
2: Вот это да. Сколько всего у тебя на данный момент песен?
3: 100 песен. Ну, плюс-минус, там, от 95 до там 105, я уж точно
1: когда,
3: не помню.
1: Когда артисту стоит остановиться и понять, что уже, ну, хватит, 100
2: много
1: песен.
2: Много есть хороших.
1: Ну, когда... 10 альбомов, ну, куда еще? Ну, все равно же на концертах ты споешь там, ну, 20 песен, ну, 25, если они коротенькие. Но 100, ну, зачем?
3: Ну, пока идея есть, у меня на рабочем столе несколько папочек, где уже записаны припевы, uh-huh. Вот, но не записаны куплеты. Соответственно, я там... спускаясь, допустим, в метро, меня осеняет, что вот какая-то мысль, я из нее развиваю, там, допустим, куплет.
1: Садишься вот. В метро, видишь схему метро, и там
3: да,
1: по цветам ветки, цвета. Да, фиолетовая, фиолетовая.
3: По-разному бывает.
1: Салатовая, да. Салатовая. Прикольно.
3: Ну, обычно, да, внезапно появляются строчки из песен. Вот.
2: Есть информация, и вот уже слушатели наши пишут, что есть у тебя схожесть в голосе с Максимом Апрелем, ты с ним знаком. У вас есть какие-то совместные проекты или просто вы как-то
3: У нас совместная песня с Максимом Апрелем, это мой хороший друг, братик мой. Вот, у нас записана с ним песня «Полюбила хулигана», которая, в принципе, очень старт хороший. Она находится на средней позиции. Не самые высокие стримы, но и не самые низкие.
2: А
3: вот.
2: Как вы познакомились с Максимом?
3: Я ему написал, познакомились мы с ним.
2: То есть просто в соцсетях, типа, Ваня?
3: Да, в соцсетях написал, сказал, давай, типа, много запросов очень, давай совместную песенку сделаем. Он сказал, я с удовольствием.
2: Максим,
3: спасибо, что написал.
2: Апрель тесно связан с Михаилом Кругом. У тебя есть какие-то истории, которые связаны с жанром шансон, с нашими артистами? Может быть, ты слушал в детстве?
3: В детстве я слушал «Ласковый май» и Михаила Круга, когда мы ездили обычно там в деревню на старой машине. Вот, всегда по кругу стоял круг.
2: Какая любимая песня из детства, из того периода?
3: Владимирский централ, конечно, ну какая еще?
1: Спой. Припев.
3: Весна опять пришла.
1: Это запев.
3: Владимирский централ, ветер северный, этапами с Твери зла немерено, ну и так дальше.
2: Тест пройден, хорошо.
1: Хорошо, ладно. Ладно, дорогие друзья, наверняка вам интересно больше информации узнать о нашем сегодняшнем госте, поэтому не стесняйтесь, спрашивайте, пишите в мессенджер Макс плюс 7 909 955 103 0.
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Лето – время отдыха. И даже на кредит можно взять каникулы.
5: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы Tenet. Покупайте новый Tenet сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в Tenet Нижегородец на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Памятники от простых до эксклюзивных. Ограды, цветники, кресты из металла. Красивые мемориальные комплексы. Много видов цветных гранитов. И все это в компании «Камнеград». Наши близкие достойны памяти. «Камнеград». Память на века. Звоните 234-03-77.
7: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
8: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
9: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».
1: «Звездный завтрак» на радио «Шансон» продолжается. У нас сегодня Ваня Лисицын здесь с нами завтракает. И, конечно же, мы узнаем много интересного.
2: Молодой человек.
1: Про артиста узнаем многое. Ну что, мы поняли, что ты живешь сейчас в Санкт-Петербурге, что ты из
2: Новгорода. 43 года, есть семья, дети. Да. Чем ты еще увлекаешься в свободное от музыки время, несмотря на то, что
1: музыка
2: занимает...
1: Какое у тебя хобби? Может быть, ты любишь, там, я не знаю, коллекционировать?
2: Сажать картошку.
1: Или, может быть, тебе нравятся какие-нибудь домашние животные? Ну, кто же знает?
3: Ну, самое главное, конечно, хобби – это музыка. Но на втором месте стоит помощь людям и животным, которые оказались в таком положении, которым, ну, что им нужна помощь.
1: Так, и людям, и животным. Как
3: да, мы недавно вот для оренбургской девочки собрали очень большую сумму на лечение.
1: А, это благотворительный фонд у тебя?
3: Да, благотворительный фонд. Но сейчас я тесно сотрудничаю с приютом для животных. Называется «Косточка живи». Он находится в нашем родном городе, в Кудрово, недалеко, там, в 4 километрах. Там порядка 200 собак. Вот вчера 20 собак только приехало. Они все приезжают с белорусских усыпалок. То есть там в Беларуси дается всего 5 дней. Если собака попадает в усыпалку, если ее никто не забирает, то, соответственно, ее усыпляют. Вот. И у нас есть такие в Санкт-Петербурге девочки-ангелы, которые помогают этим собакам. То есть они оттуда их вытаскивают, и они все там в Кудрово у нас.
2: Но они живут в приюте, или ты с помощью своих соцсетей, того, что у тебя есть много слушателей, находишь этим собакам?
3: Да, конечно, медийка, она нужна только для того, чтобы помогать, ну, каким-то таким сложным случаям. То есть мне, как таковая, медийка не нужна. Я не считаю себя артистом. Вот, то есть артист — это вот Филипп Киркоров. То есть он на сцене выступает, у него
1: танцы. А ты исполнитель или кто?
3: Я просто поэт-песенник, который пишу в основном для себя, но слушатели разделяют просто со мной мои песни. И это мне очень приятно, что в таком большом количестве я нашел своих людей. Вот. Но я не считаю себя артистом, я не артист.
2: Когда вышли, допустим, твои первые песни, ты понял, что люди хотят ходить на твои концерты, что, ну, просто слушать музыку там с телефона или по радио, это все равно не то. Люди, если какую-то музыку и песню любят, они хотят живое исполнение, там, какой-нибудь акустический звук, гитары. То есть, когда ты понял, что все-таки нужно выступать перед людьми и давать концерты, ведь ты же их даешь.
3: Когда у меня стало слушателей больше 5 миллионов на всех площадок, я понял, что концерты неизбежны, потому что люди, ну, хотят меня воочию видеть. Вот. Но концерты, я никогда не стремился давать концерты, потому что мне на самом деле тяжеловато. Ну, и в маске. То есть вот последний концерт, который был в Санкт-Петербурге, я находился 5 часов в маске. То есть 1 час — это саундчек, настройка звука. Потом, когда люди заходили в зал, ну, мне удалось маску снять, подышать свежим воздухом. Потом 2 часа концерт. И я обязательно сейчас с людьми фотографируюсь и даю автографы. Это еще 2 часа. То есть суммарно 5 часов в маске. То есть когда маску снимаешь, начинается кислородное голодание. Угу. Вот, и человек как будто в обморок падает. Вот когда, ну...
1: Но, кислородная интоксикация.
3: Да, да.
1: Слишком много кислорода
2: поступает. По поводу маски, ты действительно не лукавишь? То есть из-за того, что ты работал с артистами, занимался организацией концертов, ты понимал, что слава и есть ее обратная сторона, это когда нет никакой жизни, не можешь,
3: да,
2: ходить,
3: конечно,
2: в кафе, в музей.
3: Да,
2: то есть,
3: да,
2: ты,
3: да,
2: сразу понимал, значит, что ты будешь популярным и известным? Потому
3: нет,
2: что вот
3: нет.
2: Мы с Артемом работаем на радио, ты думаешь, нас кто-то узнает?
1: Нас никто не знает.
2: Вообще никто
1: вообще.
2: И нигде. Mm-hmm. Иногда можно...
1: Нас иногда не отличают, кто из нас Демина, кто Дымова. Вообще стоим
2: я
1: рядом.
2: Я к тому, что... Ну, то есть, как-то ты, значит, почувствовал себя, был какой-то у тебя продюсерский дар понять, что все-таки твои песни
1: выстрелят,
2: будут популярны и,
1: да,
3: нет, нет, все было не так. Была просто философия проекта, что люди должны слушать музыку душой. Ну, зачем им лица? Вот многие там просят, сними маску. Я говорю, для чего? Ну, для чего мое лицо? Ну,

0: Что вы в нем хотите увидеть? Вы песни в нем не увидите. Песни мои выпущены, вы их слушаете душой. Они вам нравятся? Ну, а для чего вам тогда, ну, смотреть на меня, как бы, как я выгляжу?
1: С одной стороны, да,
2: но не будем смотреть, не будем смотреть на лицо, будем смотреть на маску и будем наслаждаться песней, которая называется «Зеленая, зеленая». И, дорогие друзья, если вдруг не слышали эту песню, делайте громче.
1: Премьера в эфире «Радио Шансон». Вы слышите это самыми первыми.

0: «Завтрак» на радио «Шансон».
1: Ну что ж, одновременно и загадочный, и очень талантливый персонаж у нас сегодня в гостях. Ваня Лисицын, дорогие друзья. И, конечно, мы общаемся с Ваней, узнаем очень много интересного. Но я вот для себя с удивлением выяснил, что ты невероятно трудоспособен и плодовит так в плане музыки.
2: А еще было ощущение, что как будто эту песню поет не один человек, а оказывается, это ты, просто у тебя разные бывают голоса.
3: Да, у меня
2: голоса.
3: Есть 4 в запасе голоса, которые я постоянно использую.
1: Тебе каким голосом комфортнее всего петь?
3: А вот когда я пою наверху.
1: Когда наверху? Да. Они не запевы, да?
3: Нет.
2: Ну, это удивительно, как это вот в себе. Тебе это сказали в музыкальной школе? Типа вот ты
3: Да можешь... нет, я просто сам начал развивать свои голоса, вот, и, соответственно, вот определил для себя...
1: То есть ты даже не работал с педагогами по вокалу?
3: Нет, я не работал с педагогами. Я в детстве закончил музыкальную школу, вот, ну, по классу домры. Вот. Но в вокальном плане это, конечно, ничего не дало. Вот. В основном, конечно, это все самоучкой достиг.
2: А как родители решили отдать тебя в музыкалку? Они как-то с музыкой связаны?
3: Ну, в детском садике я спел там песню, была такая про синичку. Вот. И все послушали, сказали, ну, у него есть вроде голос, дар какой-то. Вот. И было принято решение, что меня отдали в музыкальную школу.
2: Как интересно.
3: Но я на самом деле не хотел в ней учиться. Мне это все напрягало. Музыкальная школа.
1: Спортом было заниматься интереснее. Был ли спорт в твоей жизни?
3: Спортом. Ну, не особо. Не сказал бы я, что... Я любил очень много ходить. Вот, то есть я в каждый город, если там приезжаю, там, или с туром, или еще с какими-то визитами. Вот, я много очень хожу.
1: Сколько шагов у тебя есть?
3: По 40, по 50
1: смарт
3: тысяч.
1: Смарт-браслет у тебя
3: есть? Да, очень много.
1: 40-50
3: тысяч? 40-50 тысяч в новых городах.
1: Ты не бережешь свой позвоночник. Какой?
2: Нет, ходить-то полезно. Сидеть вредно.
1: Нет,
2: в студии.
1: 40-50 уже вопросики по поводу пользы. Мне кажется, это очень много. Так, у нас есть вопрос.
2: Много очень
1: от нашего слушателя Николая. Николай спрашивает, что уже многие годы он является, на протяжении 2 лет является твоим поклонником. Вот, очень рад, Николай, что наконец-то твои песни зазвучали на радио «Шансон».
2: Николай спасибо, говорит, Николай, очень большое. Странно, что только сейчас.
1: Ну, рано или поздно это происходит. Вот, и, конечно, Николай интересуется, кто организовывает твои гастрольные туры, и если вдруг кто-то организовывает, то нет ли организаторов
2: по северному региону.
1: Да, планов посетить, например, Ямало-Ненецкий автономный округ. Если нет никого, то сам Николай готов помочь тебе с организациями тура.
3: Организацией концертов у меня занимается концертное агентство Northern Sound. Это московское большое концертное агентство.
1: Так, что оно говорит, рано тебе в Ямало-Ненецкий?
3: Нет, дело не в том. Я просто, как и говорил, что я хочу писать песни, я не хочу давать концерты, потому
1: тем
3: что...
1: Тем более ехать в туры, да?
3: Тем более ехать в туры, потому что я уже не молод, у меня 43 существует...
2: 43 года, на минуточку, человеку не молод.
3: Существует ряд болезней, вот, которые мне не позволяют это делать. Сейчас там сорванная спина как раз перед концертом, плюс достаточно много всяких болячек по организму. Вот, и поэтому мне комфортнее сидеть в студии и записывать песни. То есть мне не особо интересны концерты. Поэтому я выбрал для себя, что я буду периодически выступать в Санкт-Петербурге. Но я в Санкт-Петербурге даже тоже не хотел делать концерт. Типа только в Москве, и чтобы люди просто приезжали на московские мои концерты с регионов. Вот.
1: Ну что ж, следите тогда за афишами, если вам повезет.
3: В соцсетях,
1: если вам повезет.
2: 26 июля в Москве будет концерт, мы чуть позже про него расскажем.
1: Обязательно расскажем чуть подробнее, пока сделаем короткую паузу.
0: На радио «Шансон» реклама.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
8: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
9: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальный резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
10: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Кузьмин.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
2: «Звездный завтрак» на «Радио Шансон».

0: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».
1: Ваня Лисицын, дорогие друзья, у нас сегодня в «Звездном завтраке». И, конечно, огромное количество вопросов приходит на тему, где тебя увидеть, когда будут какие выступления, в каких местах, в каких датах, что расскажешь.
2: Расскажи про московский свой концерт, который состоится в июле.
3: В июле, 26 июля, я буду выступать в Москве. Это, кстати, единственный запланированный концерт, потому что я дальше пока не знаю, буду я ли выступать или нет. Вот, но сейчас запланирован концерт в Москве 26 июля на площадке «Правда Саммер». Это концерт будет под открытым небом, 2 часа музыки, наших самых любимых песен. Вот, я чуть позже в социальных сетях выставлю пост, где вы сможете сами выбрать песни, которые, ну, будут исполняться. Это там порядка 30 песен.
2: Ого, 30 песен, это 3 часа будет длиться?
3: 2 часа.
1: У него коротенькие, видимо, песни будут.
3: Я без перерыва, да буду.
2: Начало в 20:00, возрастное ограничение 12+, то есть получается как бы с детьми на твой концерт.
3: Да, с детьми на мой концерт можно ходить, люди приходят с детьми на концерт.
2: Расскажи, что тебя вдохновляет на написание новых песен.
1: Тем более, что ты их пишешь в огромных количествах и очень-очень-очень быстро. Ну, просто кто не знает, и Ваня сам является и автором, исполнителем, и аранжировщиком, то есть полностью
2: из
1: делает...
2: студии человек практически
1: да,
2: не
1: человек
2: выходит.
1: Делает полностью песню под ключ, поэтому
3: да,
1: как
3: по
1: бы...
3: 9-10 часов на студии.
1: По 9-10 часов в студии, поэтому раз в 2 недели появляется новая песня,
3: ну,
1: правильно?
3: Примерно, да, сейчас будет пореже, потому
1: откуда
3: что...
1: Откуда брать силы на написание, на вот вдохновение?
3: А знаете, силы, они приходят тогда, когда получается какой-то успешный продукт. То есть вот ты слушаешь потом песню, идешь, допустим, со студии до дома, и ты понимаешь, что, ну, звучит...
2: Она звучит из каждого утюга.
3: Она звучит круто, и я доволен тем, что я сделал. И тогда вот, когда вот мурашки появляются по спине, вот, ты понимаешь, что все это не зря, и, соответственно, уже потом вдохновение на следующую песню приходит. Вот, то есть в голове уже рождается новая какая-то песня. У меня таких зарисовок сейчас там больше 10 штук, но точно больше 10 есть с написанными припевами, но еще пока не сформированы куплеты. То есть у меня они так в процессе все. То есть у меня придет какая-то идея, я запишу припев, вот, и откладываю.
1: А почему именно такой график? Одна песня в 2 недели, почему не одна в месяц?
2: Почему ты себе поставил такие?
3: Ну я вот поставил себе, потому что у меня очень-очень много идей. Вот, рождается в голове. И чтобы их реализовать, вот, получается, что я могу, ну, не чаще, чем раз в 2 недели. Потому что чаще невозможно, ну, типа, ну,
2: по мне. А какая песня в ближайшее время выйдет? Какую ты ждешь?
3: В ближайшее время очень душевная песня выйдет. Называться будет «На Байконуре лето». Вот, выйдет она в следующую пятницу, с четверга на пятницу в 00, как всегда, на всех музыкальных площадках. И я бы очень хотел бы обратить на нее особое внимание, потому что я вложил в нее, ну, большую часть своей души. Вот. И очень хотел бы, чтобы вы по возможности нажали на сердечко пресейв в Яндекс.Музыке в моей карточке. Вот так она дойдет до каждого из вас. Вот, песня действительно хорошая, вы потом сами это ощутите.
1: Но это не про космонавтов.
3: Нет, просто это не про космонавтов,
1: про
3: это
1: Байконур.
3: Песня, ну, не, даже не про Байконур, а что мы запускаем свою любовь в космос. Ну, вот.
2: Песня про любовь, вообще.
3: Песня про любовь, ну, у меня там 99 песен моих про любовь. Вот, поэтому песня будет хорошая. Вот обязательно душой послушайте.
1: Обязательно послушаем, когда нужно сделать это?
3: В следующую пятницу.
1: Все, в следующую пятницу. Дорогие друзья, спасибо огромное. Время нашей беседы заканчивается. Мы благодарим нашего гостя, Ваню Лисицына. Спасибо тебе огромное.
3: Спасибо, дорогие
1: приходи
3: мои. Приходи
1: к нам еще.
3: Обязательно.
1: Спасибо, я говорю, Марине Дымовой.
2: И
1: прощаемся.
2: Тебе, Артем, спасибо. В понедельник вернемся, дорогие друзья. Прекрасных вам выходных. 26 июля приходите на концерт к Ване.
3: Возвращаем. Всем пока-пока, друзья.
1: 12+. Пока. 12+.

0: Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается малооблачное небо и плюс 28 градусов. Вечером чуть прохладнее, плюс 25, ночью плюс 19 и также малооблачно.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
5: ИП Телухин АА. УКРНП 304-526-011-800-121.
6: Горнолыжный курорт в самом центре Нижнего Новгорода – это реальность. На грибном канале у трамплина открылся комплекс «Волжский». Всесезонная джибинг-площадка и трамплин с подушкой для сноубордистов и лыжников. И тюбинг-трассы для любителей веселых горок. «Волжский» – новый доступный вид отдыха в Нижнем Новгороде. Бронируйте плюс 7-930-666-4777.
7: 0+.
8: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-40.

0: 11 часов в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. Многодетные семьи теперь будут получать единое пособие при небольшом превышении дохода. Соответствующий указ вступил в силу. Соцфонд пересмотрит отказы, которые ранее выдавал в этом году. Дополнительных заявлений оформлять не нужно. Пособие назначат, если средний душевой доход превышает установленный показатель не более чем на 10%. Вопрос о выплатах подняла многодетная мама из Тюменской области во время программы «Итоги года» с Владимиром Путиным. Глава государства дал Кабмину поручение разобраться с проблемой. Михаил Мишустин поручил проработать развитие туризма, санаториев, спорта и агропроектов на Северном Кавказе. Минэкономразвитие, Минфин и Кавказ-РФ должны до 10 сентября представить предложение по привлечению инвестора для курорта Мамисон. Также власти подготовят план обустройства межрегионального маршрута «Национальная кавказская тропа», предложение по созданию условий для подготовки спортсменов на Эльбрусе и программу модернизации санаториев кавказских минеральных вод. Отдельные поручения касаются и Дагестана. Кабмин проработает восстановление обучения детей из пострадавших школ и организацию летнего отдыха для семей, пострадавших от паводков. Россиянка купила дворец Радзивилла в Беларуси за 2300 российских рублей. Двухэтажное кирпичное здание 1751 года постройки было выставлено за символическую цену 90 белорусских рублей. С 2010 года дворец пустовал и постепенно разрушался. По данным изданий, новая владельца здания планирует открытие во дворце апарт-отель, кафе и интерактивные музейные залы. Площадь здания больше 1500 квадратных метров. Мария Деева, Радио Шансон.
1: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Вилоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАД. Не является лекарственным средством.

Хороший посыл. Правильный в этой песне Евгения Григорьева. Улыбнись, и все нам нипочем. Трудности боятся нашего настроя, потому что если все у нас прекрасно самих себе внутри, ну, состояние уверенное, прорвемся, это все пройдет, вот тогда не устоит ничто перед вами. Всем желаю здравствовать, Денис Денисов. Продолжаем тему такой некой ностальгии. Губы Наташки, вот Ирина Круг, и я тут себя поймал на мысли, а почему же он вспоминает ее? Потому что ничего не получилось.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: песни на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Облака. Знаки повсюду, повсюду. Буквально несколько минут назад сказал я о том, что наше настроение и настрой очень важны. Вот, пожалуйста, Сергей Трофимов, как мне сейчас хорошо на волнах душевного. Чувствуйте, что вам хорошо, делайте то, что вам нравится, и ваше настроение повлияет на ваших близких однозначно. Оно тоже улучшится. Так давайте же делать это вместе.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
3: Синяя, белая, черная. О, красная! Дорогой, дорогой! Мне вот это подходит под мой маникюр.
4: Хм, новая «Лада» вместо твоей машины с пробегом. Да еще и по ценам производителя. С дополнительными выгодами и сниженной ставкой по кредиту.
5: Да-да. И это все в дилерском центре «Юникор». Мы выгодно обменяем ваш старый автомобиль на новую «Лада». Официальный дилер «Лада» «Юникор».
6: Не оферта. Подробности в отделе продаж. Услуги кредитования оказывает АО «Автофинансбанк». Лицензия номер 170 от 6.09.2023 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Срочно нужные деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
8: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82.

желтый глаз светофор. Я слонялся с горластой гитарой и глядел в ее окна, как вор. С тихой грустью сиротской гармошки

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Получать штрафы неприятно всегда, но есть нарушения правил, имеющие некоторую сезонную окраску. Так как на улице установилась прекрасная погода, поговорим о нарушениях, характерных для теплого времени года. Парковка на газоне. Да, там, где еще несколько месяцев назад лежал снег и лед, теперь выросла сочная зеленая травка, и вот на ней парковаться ни в коем случае нельзя. Для жителей столицы предусмотрен штраф в размере 5000 рублей, а для юридических лиц сумма вырастает до 300 тысяч. Летом особенно приятно ездить на чистой машине, но не стоит забывать, что мыть ее самостоятельно в неположенных местах запрещено. Любителям навести чистоту с нарушениями грозят штрафы от 100 до 5000 рублей, в зависимости от вреда, который будет нанесен окружающей среде. Топ-3 летних нарушений замыкает вечная история с тонировкой. Да, солнце может нагреть салон автомобиля очень сильно, но это не значит, что все стекла по кругу можно покрыть глухой тонировкой. Если вы впервые на тонированном автомобиле попадете в поле зрения инспектора, вам выпишут штраф 500 рублей и предписание на демонтаж пленки. За повторное нарушение предусмотрено наказание в размере от 2 до 4 тысяч рублей или административный арест на 15 суток за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Это самая летняя автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Тамара Кутидзе откровенно о сокровенном. Но каждая девочка, влюбленная и чувствующая, знающая, что ее любят, именно эти слова сама себе и говорит, когда идет рядом с объектом своего обожания. И да, да, девочки, вот этот взгляд, это ощущение счастья, оно видится, и чувствуется и слышится. Говорим откровенно в музыкальном формате на волнах душевного.
1: Реклама на радио «Шансон». Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
6: Радио «Шансон» представляет.
7: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
8: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
7: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
9: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Одна у нас с вами любовь. Это душевная, хорошая музыка, которая и подумать нам позволяет, и помогает в этом. И даже любим и знаем ее наизусть. Ведь факт. Мы сверим часы. Совсем немного до полудня. А это значит гимн радио «Шансон».

0: Нижнем Новгороде для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается малооблачное небо и плюс 28 градусов. Вечером чуть прохладнее, плюс 25, ночью плюс 19 и также малооблачно.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
5: Я пропою, звонки всем максимум дают.
6: Время, проведенное с близкими, бесценно, даже на расстоянии. Чтобы быть рядом, когда далеко, мы дарим связь. Переведи пенсию в Т-банк и получи бесплатные звонки интернет от Т-мобайла.
7: Акция от АО Т-банк. Бонусы от банка оператора за перевод пенсии с 15 апреля по 15 июня 2026 года. Для лиц, зарегистрированных в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Тюмени. Услуги связи от ООО Т-моб. Подробнее на tbank.ru.
8: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
9: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
10: Банк-партнер «Аутобанк», не оферта.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: BLG. Надежность в движении.
12: Потеряли дар речи в дисконт-центре мебели гипермаркета «Открытый материк»? Не удивительно.

0: Пик. Улица Ларина, 7. Второй этаж. Правое крыло. Реклама. Не оферта.
1: Процедуры и природа. Все в любое время года. А лечение – высший класс. Будем рады видеть вас. Санаторий «Зеленый город». Звоните 438-76-91. Санаторий «Зеленый город». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

Вопросы, волнующие автолюбителей. Факты, полезные для автовладельцев. Темы, интересные каждому в программе «Вечерний заезд». Тест-драйв, звездные гости и последние новости автомобильного рынка в прямом эфире. «Вечерний заезд». Каждый понедельник в 8 вечера на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Шансон.
1: 12 часов в Нижнем Новгороде. С новостями на радио Шансон. Наталья Самородова. Здравствуйте. Минтранс России совместно с Минпромторгом, МВД и НАМИ проведет исследование рисков, связанных с участием в дорожном движении автомобилей с правым рулем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ правительства. Ведомствам поручено провести комплексную оценку праворульных автомобилей на безопасность дорожного движения и представить результаты исследования до 2028 года. Кроме того, власти намерены изучить необходимость разработки специальных программ обучения для водителей праворульных машин. Речь идет прежде всего о регионах, где такие автомобили составляют значительную часть автопарка. Средний сбор на выпускной вечер в Нижнем Новгороде для учеников 9 класса достиг 13 тысяч рублей, а для 11 класса – 20 тысяч. Это выяснил в ходе опроса сервис «Суперджоп». Выпускной наряд для сына 11-классника обходится в 21,5 тысячи рублей, а для дочери – в 23 тысячи. Улицу Маслякова в Нижнем Новгороде перекроют для замены теплосетей и ремонта дороги. Работы проведут на участке от площади Горького до улицы Ильинской. Движение здесь будут ограничивать поэтапно с 24 мая по 30 августа. В связи с ремонтными работами автобусы скорректируют маршруты. В направлении площади Горького они будут ходить по улицам Ильинской и Горького. Чернобыльская зона отчуждения стала одним из наиболее крупных мест обитания диких млекопитающих в Европе. Для проведения исследования ученые установили 170 фотоловушек на этой территории и в других районах Северной Украины. По полученным данным, в Чернобыльской зоне и на территории близлежащего Древлянского заповедника наблюдалось более высокое видовое разнообразие млекопитающих и показатели их заселенности, чем на других охраняемых и неохраняемых территориях. Чаще всего фотоловушки фиксировали появление таких млекопитающих, как рыси, волки, лоси, олени и лошади Пржевальского. Основным фактором восстановления популяции животных на территории, по мнению ученых, стало отсутствие людей. Наталья Самородова, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

Самый лучший день зашел сегодня, да, а что он именно таковым и стал, мы ответим уже завтра. Здесь и сейчас компании «Радио Шансон» пересекли мы с вами полуденную отметку. Денис Денисов у микрофона. Всем желаю здравствовать, чудесного настроения и поскорее завершить начатые дела, потому что впереди микроотпуск или выходные, и Алексей Петрухин. Прямо сейчас. Твой берег левый. Настасья Сабурская на подходе. Дарья Юрий Антонов. В общем, музыки много. Шансон один.

0: реклама.
1: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
2: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес, и дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Эх, и танцевать хочется, и петь, и в то же время оставить рабочее место, но как-то не с руки. Да что, ну всегда так было и будет. Но давайте все-таки горизонт планирования мы расширим примерно до конца октября месяца, ну и еще недельку захватим. С 24 по 30 отправляемся на Средиземноморское побережье с любимыми артистами: Михаил Бублик, Михаил Шуфутинский, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамар Кутидзе и другие будут принимать участие в нашем фестивале «Бархатный шансон». А вы? Информация для лиц старше 12 лет.

0: Жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
2: ИП «Телухин АА», Украина П 304-526-011-800-121.
3: Проверь зрение выгодно. В Центре современной офтальмологии «Ника Спринг». Расширенная диагностика зрения со скидкой 65%.
4: «Ника Спринг».
5: Акция действует до 1 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: восхищают.
1: В «Золотой миле», «Цуме» и «Веденяпина» 13.
2: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
3: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест «Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8 939 745 48 08.
4: Добро пожаловать в КМ «Гагарин парк». Архитектура со смыслом. Легендарный парк Швейцарии через дорогу. А главное, квартиры с богатой отделкой, мебелью и техникой. КМ «Гагарин парк». Первый по призванию. Каркас «Монолит». 420-50-20. ООО «Сазатлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: В мае новый «Теннет» в «Автолиге» на Московском от 1 850 000 рублей. Для вас повышенный трейд-ин, рекордно низкие ставки по кредиту и доп. Оборудование в подарок. Автолига. Московское шоссе. Выезд из города в сторону Москвы. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Партнер ПАО «Сбербанк».
7: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

А у каждого Москва, она своя. А у кого-то жарко, у кого-то, наоборот, прохладно, потому что знают места, какие нужно посетить, где свежо. А для вас столица, она какая? Для меня музыкальная.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
6: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Но мы же всегда очень уверены в своих силах. Мозгу подвластно все, говорят ученые. И он не изучен, его способности безграничны. Конечно, конечно, отвечает сердце. И эмоции, которые ни ему, ни нам не подвластны. Я сейчас говорю о любви. Если вы по-настоящему любите, ну тогда отпустить, если человеку будет лучше где-то не с вами, тоже придется.

0: Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается малооблачное небо и плюс 28 градусов. Вечером чуть прохладнее, плюс 25, ночью плюс 19 и также малооблачно.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

Дизайн или технические характеристики? Скорость или комфорт? Кроссовер или седан? Обо всем, что волнует автолюбителей, в программе «Дави на газ». Репортажи, тест-драйвы, автопробеги и автовыставки. «Дави на газ». С понедельника по пятницу, утром, днем и вечером на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 12 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. В Москве и области объявлен желтый уровень опасности из-за непогоды, сообщили в гидрометцентре. По данным синоптиков, уже через 2 часа Москву накроют ливень, гроза, град и порывистый ветер до 17 метров в секунду. Кроме того, на севере Подмосковья может образоваться смерч. Непогода продлится до конца дня, предупредили в МЧС. В связи с этим жители и гостей столицы призвали проявлять осторожность, держаться подальше от шатких конструкций и не прятаться под деревьями во время грозы. Бесплатно провозить велосипеды в электричках Москвы и Подмосковья можно будет 24 мая. Чтобы пользоваться акцией, пассажирам нужно оформить билет с нулевой стоимостью. Сделать это можно в кассах или билетных автоматах. Акция будет действовать на всех маршрутах. В районе стадиона Лужники 24 мая перекроют движение из-за суперфинала Кубка России по футболу. Ограничения введут с 8 утра на съезде с улицы Хамовнический вал на улицу Даватора и с 19 часов на участках улиц Савельева, Даватора, 10-летия октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова, а также в нескольких переулках и на дублере Комсомольского проспекта. Кроме того, с 24 мая на некоторых участках временно запретят парковку. Выпускной 11-классника в этом году обойдется в 45 тысяч рублей. Эта сумма учитывает как сбор на организацию праздника, так и траты на покупку наряда, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование. Самые высокие траты зафиксированы в Москве. Средний сбор на выпускной вечер для учеников 9 класса достиг 17 тысяч, для 11-классников 25 тысяч рублей. Это пока все новости. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».
1: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Биллоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАД. Не является лекарственным средством.

0: теперь держись.
1: Михаил Бублик «За серебряными снегами». Душевная, вот, окрыляющая песня. Не знаю, у меня именно такое состояние и настроение, когда я слышу ее, включаю микрофон и говорю с вами. Денис Денисов в вашей компании. Анатолий Платнов, Федя Карманов. Ни к чему нам беды и печали. Это девиз. Это прям призыв к действию. Правда?

находясь уже в зрелом возрасте, эту песню совершенно по-иному воспринимаешь, оборачиваясь назад. А ведь действительно, ребята из двора, кто кем стал, кто какую жизненную дорожку выбрал. И с уже совсем немногими можно так просто поболтать. То времени нет, то еще какие-то другие обстоятельства. Зато музыка нас может вернуть в любое время, в любой момент.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Лето – время отдыха, и даже на кредит можно взять каникулы.
2: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы «Теннет». Покупайте новый «Теннет» сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в «Теннет Нижегородец» на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Внимание, акция! Красивый памятник с установкой за 48 350 рублей. Камнеград. 234-03-77.
4: Только в «Звонке». Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
5: ИП Телухин АА. УКРНП 304-526-011-800-121.
6: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение. В гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Крупная энергетическая компания N+ Тепло Волга приглашает в свою команду специалистов и рабочих в области тепла и электроэнергетики. Машинистов, слесарей, электриков. Официальное трудоустройство. Достойная зарплата, полный соцпакет, обучение. Звоните 8-904-794-05-35.
8: Живите там, где хорошо. В КМ «Печорский». В квартире с готовым ремонтом, грандиозным закрытым двором и подземным паркингом. Мы снизили цены и ставки по ипотеке и даем отличные условия по рассрочке. Звоните в «Каркас Монет» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: «Паусбербанк». ОСЗ «Нижлидерстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей – единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие – 210 тысяч рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: И пока горит тот самый огонек в нашем доме, в нашей душе, мы стремимся. Стремимся вперед. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы он погас. Поэтому хольте, лелейте его. Позволяйте себе немножечко побаловать, отдохнуть, попутешествовать. Новые эмоции, новые навыки. Говорить, конечно, легко, скажете вы. Но это правда. Это правда. Так что не зацикливайтесь на чем-то одном. И в музыке тоже. Вот жанр. Это другой разговор. И веселое, и лирическое. Все у нас.
1: Давай сегодня лично. Моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

малышка, надуваешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
7: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

помашу рукой тоске, печали, грусти. Пятница. Это же Новый год практически для очень многих наших жителей. Те, кто 5-2 трудится и с обычными выходными в субботу и воскресенье. Ну и ладно, ну и хорошо. А может быть, вы запланировали еще более грандиозные свершения? У кто-то на дачном поприще? Ну, естественно, все мы сделаем в компании «Радио Шансон». Группа «Сентябрь» прямо сейчас вступает в эфир, а весна впереди. Подпевайте, танцуйте, добавляйте плейлисты. Весна.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Нижнем Новгороде ожидается малооблачное небо и плюс 25 градусов. Ночью плюс 19, завтра утром также малооблачно и плюс 24.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleny.ru.
5: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
6: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
7: Банк-партнер «Аутобанк», не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: BLG. Надежность в движении.
9: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
10: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Мошенники обманывают россиян под предлогом установки кондиционеров. Как сообщает «Известия», злоумышленники пользуются спросом на покупку и монтаж климатического оборудования в преддверии летнего сезона. Так, в мае продажи такой техники выросли на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас официальные дилеры записывают на монтаж на неделю вперед, при этом мошенники предлагают решить проблему за сутки. Аферисты создают фальшивые страницы со скидками на установку или продажу кондиционеров, чтобы собирать личные данные посетителей для взлома аккаунтов на госуслугах. Также мошенники могут требовать предоплату, а после пропадать. Рособорнадзор ограничил шумные работы рядом с пунктами сдачи ЕГЭ. На период аттестации запрещены строительные, технические работы, а также шумные культурные мероприятия. Об этом пишет РИА Новости. Кроме того, при жаркой погоде всех участников экзаменов обеспечат питьевой водой, а медпункты в ППП должны быть готовы оказать им необходимую помощь. Напомню, основной период ЕГЭ-2026 стартует 1 июня. Тем временем последние звонки в этом году прозвучали для более 200 тысяч московских выпускников. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки. 11-классников ждет единый государственный экзамен. В Москве его будут сдавать свыше 90 тысяч человек, включая выпускников прошлых лет. При этом ОГЭ пройдут почти 130 тысяч человек. Продолжительность зим в центральной части России начнет постепенно сокращаться. Такой прогноз дал руководитель Центра метео Александр Шувалов, пишет ТАСС. Синоптик отметил, что видимые изменения могут произойти уже через 5 лет. При этом вероятность обильных снегопадов и морозов сохранится. Тем временем в Москве в ближайшие часы ожидается дождь, гроза и град. Порывы ветра усилятся до 17 метров в секунду. Ливень будет идти, скорее всего, до конца суток. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

0: скором времени начнутся звездопады. Небо будет ясным, и они будут очень хорошо видны. Вы подготовили же список желаний, которые будете загадывать? Вот, держите их в голове, отсеивайте лишние, только самые-самые сокровенные оставляем. И не забывайте, что, в принципе, мы сами хозяева своей судьбы. Любовь Успенская продолжит эту мысль мною озвученную. А я, Денис Денисов, всем желаю здравствовать. Вы на волнах радио Шансон.
1: Я хозяйка своей судьбы, и пророчества не боюсь.

0: Реклама.
1: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Радио «Шансон» представляет.
3: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
4: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
3: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Своего внутреннего мальчугана нужно баловать, потому что мальчики становятся взрослее, игрушки подороже. Если раньше мы откручивали колеса у машинки и даже не думали, что нужно их обратно поставить, то сейчас резину летнюю, резину зимнюю, как минимум, да, дворники, щеточки поменять, помыть и так далее, и так далее, и так далее. Да что, у девочек тоже игрушки становятся другими. Это факт. То помадочка, то косметика, то еще всякие процедуры. В общем, хольте, лелейте этого ребенка и радуйтесь нашей удивительной жизни в компании «Радио Шансон».

0: «Сибирская курочка». Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Синяя, белая, черная. О, красная! Дорогой, дорогой! Мне вот это подходит под мой маникюр.
2: Хм, новая «Лада» вместо твоей машины с пробегом. Да еще и по ценам производителя. С дополнительными выгодами и сниженной ставкой по кредиту.
3: Да-да, и это все в дилерском центре «Юникор». Мы выгодно обменяем ваш старый автомобиль на новую «Лада». Официальный дилер «Лада» «Юникор».
4: Не оферта, подробности в отделе продаж. Услуги кредитования оказывает АО «Автофинансбанк». Лицензия номер 170 от 6.09.2023 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Процедуры и природа. Все в любое время года. А лечение – высший класс. Будем рады видеть вас. Санаторий «Зеленый город». Звоните 438-76-91. Санаторий «Зеленый город».
6: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27-29-30.
8: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
9: Почувствуй ритм кроссовера Havail Jolion. Наполни дни естественным светом с панорамной крышей. Открой новые места с системой автоматической парковки. Освежи вид улиц с ярким спортивным дизайном. В Havail Center Автолига технологичный кроссовер Havail Jolion от 1 999 000 рублей. Подробности по телефону 266-66-14. Не является публичной офертой.
10: Горнолыжный курорт в самом центре Нижнего Новгорода – это реальность. На грибном канале у трамплина открылся комплекс «Волжский». Всесезонная джибинг-площадка и трамплин с подушкой для сноубордистов и лыжников. И тюбинг-трассы для любителей веселых горок. «Волжский» – новый доступный вид отдыха в Нижнем Новгороде. Бронируйте плюс 7-930-666-4777.
11: 0+.
12: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

Самые трогательные истории нами слышатся и воспринимаются, когда рассказчик-повествователь, в нашем случае певец или же группа, пережили то, о чем поют. Ну, так сказать, ищи те жизненные. Лаптем похлебали. Вот и сейчас Катя Чепик в песне «Женат» о каких-то своих переживаниях, а может быть рассказанных. Это история за кадром. Ну, в общем, трогательная музыкальная работа. Александр Новиков, «Локон», тут все понятно. Афина Милый, Григорий Лепс про чувства. И я о песнях, которых много. Шансон один.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
6: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 200 38 38. 8 800 200 38 38.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Милых единственных будете вы привечать, радовать и баловать в новом музыкальном часе. Программа «По заявкам» позволит это сделать. Ну и нам, джентльменам, тоже инициативу проявить было бы неплохо. Я Денис Денисов. Откланиваюсь. Пятничка. Дела. Услышимся с вами в понедельник. Всем чудесных выходных. Мое вам с кисточкой. До скорого услышания.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Нижнем Новгороде ожидается малооблачное небо и плюс 25 градусов. Ночью плюс 19, завтра утром также малооблачно и плюс 24.
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Лето – время отдыха, и даже на кредит можно взять каникулы.
3: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы «Теннет». Покупайте новый «Теннет» сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в «Теннет Нижегородец» на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама, не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
5: Я пропою, звонки всем максимум дают.
6: Это должен увидеть каждый. Гигант, собравший под своей крышей невероятное количество мебели. Открытый материк. Крупнейший мебельный центр в городе. Тысячи квадратных метров качества, комфорта и функциональности. Открытый материк. На Ларина 7. Больше брендов, больше выбора, больше комфорта. Крупнейший мебельный по данным ООО LCH. ООО УК «Открытый материк». Реклама. Не оферта.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансы. Возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
8: Бархатный шансон. История. 2014 год. Греция. Пелопоннес.

0: 15 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В Россельхознадзоре заявили о проблемах с поставками овощей и фруктов из Армении. Об этом пишут «Вести» со ссылкой на главу ведомства Сергея Данкверта. Напомню, также с сегодняшнего дня начало действовать временное ограничение на ввоз цветов из Армении. Решение Россельхознадзор принял после выявления карантинных объектов в более 130 случаях экспорта. Меры будут актуальны до завершения инспекции тепличных хозяйств и анализа ее результатов. И главная цель – защита фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал данную ситуацию «рабочей». Для продукции из индейки предлагают разработать единые стандарты. Об этом пишет газета «Ру». Сейчас из-за отсутствия регулирования мясные продукты, маркированные как из индейки или с индейкой, не всегда соответствуют заявленному. Данный вид птицы может содержаться в минимальном количестве или вовсе отсутствовать в составе. За размытые формулировки создают риски для потребителя, подрывают доверие к категории и осложняют конкуренцию для добросовестных компаний. Члены Национальной ассоциации производителей индейки хотят добиться введения стандарта для продукции, чтобы недобросовестные производители мясоколбасных изделий не упоминали такую птицу в составе для повышения продаж. Выпускной 11-классника в этом году обойдется в 45 тысяч рублей. Эта сумма учитывает сбор на организацию праздника и траты на покупку наряда, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование. Самые высокие траты зафиксированы в Москве. При этом по стране средний сбор на выпускной вечер для учеников 9 класса достиг 17 тысяч рублей, а для 11-классников – 25 тысяч. Отмечается, что каждый пятый родитель не покупает специальную праздничную одежду, а некоторые семьи и вовсе отказываются от проведения выпускного. Курс доллара на пятницу 70 рублей 79 копеек, евро 83 рубля 27 копеек, юань 10 рублей 40 копеек. Алла Некрасова, радио «Шансон».
1: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: Как приятно осознавать, что на календаре пятница. С этим я вас и поздравляю. У микрофона Ольга Шатрова. С этого мгновения будем вместе. Ну и начнем мы с самого, наверное, интересного и важного часа. Часа общения. Программа «По заявкам» только для вас на радио «Шансон». Дневной выпуск. Ну и давайте по традиции заглянем в календарь событий. Ну, конечно, сегодня отмечаются очень вкусные праздники. День винегрета, день ванильного пудинга, день суши и роллов даже. А посему всем приятного аппетита, кто сейчас на обеде. Ну и давайте приглашу вас все-таки поучаствовать в программе «По заявкам». Плюс 7-909-955-103-0. Это номер нашего эфирного чата. Можно обращаться через СМС-портал, можно через Макс, да, обращайтесь. Не забывайте подписываться и указывать, для кого ваши замечательные добрые приветы.

0: Реклама. От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Только для вас. Только для вас продолжается программа «По заявкам» на «Радио Шансон». И сегодня день рождения технологии интернет. Да-да, именно ему мы обязаны тому, что можем вот так вот общаться на расстоянии. Класс, да еще и много информации узнавать. Это, кстати, праздник, посвященный изобретению технологии локальных сетей Робертом Меткалфом. 22 мая 24 года появился на свет французский шансонье Шарль Азнавур. Вот нам же не терпится все-таки поздравить именинников, которые непосредственно слушают радио «Шансон». Итак, поздравьте, пожалуйста, с днем рождения Геннадия Петровича Солдатенко от коллектива «Обрезки швейного цеха номер 3» станицы Александрийской. Это Яна Ниткачева. Так, просим поздравить нашего любимого Игоря Викторовича Баклинева, дорогого мужа, обожаемого папу, лучшего дедушку, заботливого брата с юбилеем, с 60-летием. Хотим пожелать ему огромного счастья, богатырского здоровья, море удачи, исполнения всех желаний, успехов во всех начинаниях. Мы его очень-очень сильно любим и ценим. Это жена Лена и любимые дети, и все-все-все внуки. Сегодня тоже летит привет еще в Кузбасс, город Анжеро-Судженск, моим друзьям. Это Ольге Олесовой, Татьяне Дмитриевой, друг и брат Андрей.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. УКРН ИП 304-526-011-800-121.
3: Выбирайте жизнь в КМ «Дом на Барминской». Серьезно увеличиваем ваше преимущество при покупке премиальной недвижимости в мае. Выгода 10% и даже больше. Впечатляет. Дом сдан. Каркас «Монолит». 420-50-20.
4: ОСЗ «Групп Инвестстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: В мае новый «Теннет» в «Автолиге» на Московском от 1 850 000 рублей. Для вас повышенный трейд-ин, рекордно низкие ставки по кредиту и доп. Оборудование в подарок. «Автолига». Московское шоссе. Выезд из города в сторону Москвы. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Партнер ПАО «Сбербанк».
7: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 8.

Ну, согласитесь, что здорово, когда праздник ваш личный, день рождения, выпадает именно на пятницу. Ну, прям актуально, прям и в выходные можно отмечать, отмечать, и еще раз отмечать с родственниками, с друзьями, с семьей, в общем. Вот давайте сейчас поздравим всех, кому сегодня повезло прям. Сегодня у замечательной женщины из города Лакинск, Надежды Андреевны Агеевой, день рождения. Мы, родные, близкие, друзья, бывшие коллеги по работе, передаем привет и поздравляем с личным праздником. Хотим поздравить с днем рождения. И в этот день вам пожелать любви, успеха, наслаждения, чтобы никогда не унывать, чтобы мечты всегда сбывались, сияли радостью глаза, чтобы проблемы разбегались. Судьба дарила чудеса. Так, поздравьте, пожалуйста, Евгению Портнягину, 45-летием. Счастья, любви и всего самого наилучшего. Это пожелание от семьи Ивановых. Ну и коллектив Агротехсервиса станицы Александрийской поздравляет менеджера Викторию с юбилеем. Желаем здоровья, счастья, успеха в работе. Ну что ж, обращайтесь и вы в программу по заявкам +7 909 955 103 и 0.

знаете, какой сегодня еще праздник? Неформальный, конечно, неформальный. День Шерлока Холмса. Это неофициальный праздник фанатов великого сыщика. А вот приурочен он ко дню рождения сэра Артура Конан Дойля, английского писателя, ну и, собственно, создателя Шерлока Холмса. Ну, а мы же давайте поздравим именинников сегодняшнего дня. Поздравляют сегодня юбиляра Сергея Матюхина с днем его 60-летия и пожелание, конечно, в дополнение богатырского здоровья, отличного настроения, удачи во всем и долгих лет жизни. Завтра гуляем, и там близкие друзья ликуют, кричат «Ура!». Это друзья Юденко и Савины. Сегодня у нашей жены, мамы, бабушки, подруги Валентины Владимировны Микотиной юбилей. Мы передаем привет и поздравляем самую обаятельную, самую привлекательную, самую умную и позитивную всеобщую любимицу. Будь всегда здорова, бодра, полна добрых и радостных эмоций. Бери от жизни все по максимуму. И пусть тебе во всем везет. С днем рождения! Это муж, дети, внуки, друзья. И мы тоже присоединяемся к поздравлениям юбилеев всех замечательных. Ну и приглашаем поучаствовать в программе по заявкам только для

южных наших городов. Да, и тем, кто сейчас направляется на юг. Ну, а привет летит следующий город Санкт-Петербург для талантливого музыканта, любимого сына Ильи. Ну и пожелание здоровья и творческих успехов. Это от мамы Ларисы. С пятницей поздравляю любимое радио. Передайте привет Оксане. Это от Валерона из Твери. А вот в эту солнечную пятницу хочу передать привет своей любимой, единственной дорогой супруге Ирине. Мы с сыном Романом скучаем. Ждем ее на даче после работы и готовим шашлычок для нашей мамы. Это Дмитрий из Павловского Посада. Привет любимому мужу Алексею, привет жена Анна Рене и привет сотрудникам Flowbox. Ну а теперь давайте к поздравлениям Левушку Шамсиярова из Красногорска. С 19-летием поздравляют. Иди, дорогой наш, смело по жизненному пути, удачи и с успехом. Мы тебя очень любим, всегда поддержим. Счастье огромного — это твои мама, папа, братья и сестры, бабуля, тетя и все-все-все любящие родственники. Передайте огромные приветы и искренние пожелания и поздравления нашей мамуле и бабушке в поселок Лазовский Луганской области, бабуле нашей Александре Михайловне Задорожной, 85 лет. Здоровья, любви, удачи. Ну и поставьте, пожалуйста, песню. Это «Дети, внуки, невестки» за подписью. А группа «Сентябрь» звучит для вас в эфире радио «Шансон».

слова продолжат звучать, но уже в вечернем выпуске программы «По заявкам только для вас» на радио «Шансон». Обращайтесь, 21.00. Но да, программа «По заявкам» дневной выпуск уже подходит к своему логическому завершению. Но под занавес обязательно прозвучат все ваши сообщения. Огромный привет моей доченьке, Сонечке. Желаю никогда не расстраиваться и быть веселой и жизнерадостной. Это мама Евгения, с любовью. Слова любви моему Валерочке Захарову. Ты лучший. Это Светлана из Домодедова. Николя Трубникова. Да, с днем рождения от братика. Пусть его день будет мощный, сочный, блестящий, хрустящий и вкусный. Вот это поздравление. Ирина из Смоленска совсем недавно принимала поздравление в честь своего дня рождения. Очень приятно было услышать огромное количество теплых слов и почувствовать, что тебя любят и ценят. Вот хочу всем сказать огромное спасибо и передать привет в Москву, в Ульяновск, Ижевск и Калининград. Это Ирина, еще раз напомню, из Смоленска. С теплыми пожеланиями к нам обратилась из Рязань Леночка Карабанова, наша постоянная слушательница. Сейчас она уже приехала на дачу к маме Галине. Мама-то встретила пирогами, да, душистым чаем, да, у меня даже есть фотодоказательства. Ну и привет всем родным, друзьям. Желаю всем здоровья. Это Лена. Чудесного дня и отличного настроения. А вам, Леночка, я знаю, что планов там громадье, вот чтобы это все у нас, у вас получилось легко и просто. А маме Галине огромный привет отдельный. Привет своей бабушке Нине Денисовой из Домодедова. Привет молодому человеку в зелено-белой олимпийке, который 14 и 15 мая был на лекции Станислава Дробышевского в Сургуте. Вот это прям точно какой-то детективный сюжет. Видимо, может быть, и судьбоносная встреча не за горами. Для Альбины Геннадьевны Иноземцевой, аж 1938 года рождения, огромный привет. Она очень красивая, мудрая и сильная. Она любит радио «Шансон» и слушает каждый день. Но для вас и прозвучит песня. Меня зовут Ольга Шадрова. Мы встретимся с вами в следующем часе.

0: прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Нижнем Новгороде ожидается малооблачное небо и плюс 25 градусов. Ночью плюс 19, завтра утром также малооблачно и плюс 24.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
5: ИП Тилухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
6: Добро пожаловать в КМ «Гагарин парк». Архитектура со смыслом. Легендарный парк Швейцарии через дорогу. А главное, квартиры с богатой отделкой, мебелью и техникой. КМ «Гагарин парк». Первый по призванию. Каркас «Монолит». 420-5020.
7: ООС «Азиатлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Прилетели.

0: 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Банкоматы и платежные терминалы смогут работать без интернета в России. Технические решения для этого проработали Минцифры и операторы связи, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Как пишет РИА Новости, сейчас уже проводится апробация технологии. Также ЦБ обсуждает включение всех финансовых организаций страны в белые списки. Ожидается, что банки и страховщики будут добавляться в такой перечень поэтапно. Это связано с технологическими ограничениями. Тем временем число черных кредиторов за первый квартал года выросло на треть. Увеличение произошло на фоне предыдущих трех месяцев. Об этом сообщает газета «Известия». Отмечается, что на блокировку было направлено более 1300 интернет-ресурсов, в том числе свыше 800 страниц в социальных сетях. Эксперты связали рост теневого сектора с введением обязательного использования единой биометрической системы для микрофинансовых организаций. Легальные компании оказались не готовы внедрить технологию, поэтому клиенты ушли к нелегалам. Самым популярным предметом Всероссийской олимпиады школьников в текущем году стала информатика. В олимпиаде по данной дисциплине приняли участие почти 1300 школьников из 77 регионов России. Об этом пишет РИА Новости. Также соревнование впервые прошло по четырем профилям: программирование, информационная безопасность, робототехника и искусственный интеллект. Последний раздел будет внедрен в углубленную программу изучения в школах. Алла Некрасова, радио «Шансон».
1: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг» – двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Вилоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

Я хочу напомнить, что радио «Шансон» за здоровый образ жизни, а посему принимайте в качестве лекарства нас песни душевные, теплые, искренние. Ограничений нет, так что, да-да, 24/7, 365 дней в году принимайте нас как лекарство. С вами Ольга Шатрова. Нам суждено побывать в ближайшее время в таверне вместе с Иваном Кучиным, пережить славные денечки с Федей Кармановым и Анатолием Полотно, услышать признание от Айси Павали, и это все вот в ближайшую четверть часа. Ну и дальше, конечно же, только лучшее. Так что отличного вам настроения в компании «Радио Шансон».

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: До 29 мая продолжается прием заявок на рейтинг топ-1000 российских менеджеров, руководителей компаний, предпринимателей, топ-менеджеры, те, кто держит руку на пульсе экономики России. Заявите о себе в крупнейшем бизнес-рейтинге страны. Кандидаты оцениваются по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду профессиональных показателей. Организатор – Ассоциация менеджеров. Подробности на сайте top1000.amr.ru.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Денежки нам гарантируют и синоптики в ближайшее время. А за вот впечатляющий уикенд отвечает международная конная выставка «Эквирос». Она пройдет в конно-спортивном комплексе «Битца». Это уникальная площадка для обмена опытом и демонстрации достижений российских производителей и спортсменов. Зрители увидят свыше 100 лучших лошадей страны. Кроме того, состоятся семинары, лекции, мастер-классы по верховой езде. Для детей до 3 лет вход на выставку абсолютно бесплатный.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Лето – время отдыха, и даже на кредит можно взять каникулы.
2: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы «Теннет». Покупайте новый «Теннет» сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в «Теннет Нижегородец» на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Наши близкие достойны памяти. Семейный памятник из черного гранита всего за 42 840 рублей. Камнеград, 234-03-77.
4: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
5: Я пропою, звонки всем максимум дают.
6: Живите там, где хорошо. В КМ «Печорский». В квартире с готовым ремонтом, грандиозным закрытым двором и подземным паркингом. Мы снизили цены и ставки по ипотеке и даем отличные условия по рассрочке. Звоните в «Каркас Монолит» 420-5020. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Паузвербанк. ОСЗНЖ «Лидерстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Срочно нужные деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
9: Радио «Шансон».

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Наверняка вы не раз слышали о таком испытании автомобилей, как краш-тесты. И обычно по 5-бальной шкале все испытуемые получают 5 или, в крайнем случае, 4 звезды за безопасность. Но, как выяснилось, так бывает не всегда. Независимая организация Global End Cup, проводящая тесты моделей для Индии и Африки,

Модернизированная модель устарела и не отражает текущее поколение Starlet на рынке ЮАР. Но при этом огромное количество таких автомобилей продолжает колесить по дорогам. Это самая небезопасная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Москва – это город, который никогда не спит, всегда полон жизни и движения. Но даже те, кто отравлен любовью к каменным джунглям, мечтают об отпуске. И вот вам идея, как выйти за рамки предложенного и продлить лето. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей на «Бархатный шансон». Все подробности на нашем сайте radioshanson.ru для лиц старше 12.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Вы замечали, как усталость в ногах перерастает в тяжесть, а потом в некрасивые синие узлы под кожей? Причина может быть нарушение работы венозных клапанов. Если они плохо закрываются, кровь застаивается и давит на вены. Это и может быть причиной отеков, судорог и синих узлов. Подарите легкость ногам. Попробуйте флебазол, комплексную поддержку вен. Попробуйте флебазол совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного *125 и узнаете, как это сделать. *125. Звонки по России бесплатные. *125. Флебазол – комплекс 2 в 1. Капсулы и гель для поддержания гибкости и эластичности вен. Капсулы способствуют поддержанию упругости стенок вен и их клапанов изнутри. А гель, нанесенный на кожу, помогает подтягивать и поддерживать каркас вен снаружи. Они действуют навстречу друг другу, создавая двойную поддержку вашим ногам, клапанам и венам. Подарите легкость ногам. Получите флебазол в подарок. Позвоните прямо сейчас. *125. И узнаете, как это сделать. *125. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс». Гольф-билет. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Лисица на радио Шансон только что с песней «Зеленая, зеленая». Он же был гостем сегодняшнего звездного завтрака в рамках 2D-шоу. Если пропустили эту встречу, не расстраивайтесь. Можно будет посмотреть запись на наших официальных страничках ВКонтакте, в Одноклассниках, ну и, естественно, на официальном сайте. «История любви» под ритм колес. Далее в исполнении Алексея Петрухина и Аллы Рид на радио Шансон.

0: Нижнем Новгороде для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается малооблачное небо и плюс 19 градусов. В выходные переменная облачность, в субботу плюс 26, возможны кратковременные дожди, в воскресенье до плюс 22.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Сними очки навсегда. Все виды лазерной коррекции зрения в Центре современной офтальмологии
6: «Никаспринг».
7: Скидку и подарки гарантируем. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 сентября 2026 года.
8: Крупная энергетическая компания «Н-Плюс Тепло Волга» приглашает в свою команду специалистов и рабочих в области тепло- и электроэнергетики, машинистов, слесарей, электриков, официальное трудоустройство, достойная зарплата, полный соцпакет, обучение. Звоните 8-904-794-05-35.
9: Процедуры и природа. Все в любое время года. А лечение – высший класс. Будем рады видеть вас. Санаторий «Зеленый город». Звоните 438-76-91. Санаторий «Зеленый город».
10: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Горнолыжный курорт в самом центре Нижнего Новгорода – это реальность. На грибном канале у трамплина открылся комплекс «Волжский». Всесезонная джибинг-площадка и трамплин с подушкой для сноубордистов и лыжников. И тюбинг-трассы для любителей веселых горок. «Волжский» – новый доступный вид отдыха в Нижнем Новгороде. Бронируйте плюс 7-930-666-4777.
12: 0+.
13: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В Госдуме подготовили законопроект для защиты добросовестных покупателей недвижимости в так называемых бабушкиных схемах. Речь идет о ситуациях, когда продавец после сделки заявляет, что его обманули, и через суд требует квартиру обратно. Согласно поправкам, если суд признает сделку недействительной, жилье вернется прежнему владельцу только после полного возмещения покупателю уплаченных денег. Об этом пишет «Комсомольская правда». Сейчас закон направлен на отзыв в Росреестр и Верховный суд. Нововведение должно защитить граждан, которые годами не могут вернуть ни денег, ни квартиры. Бизнес просит президента отменить запрет вейпов на уровне регионов. По мнению предпринимателей, такое право местных властей приведет к дроблению единого экономического пространства, усложнит условия работы для бизнеса, а потребители продолжат покупать электронные сигареты на теневом рынке. Бизнесмены напомнили, что практика лицензирования торговли табаком и так позволит регионам контролировать оборот никотинсодержащей продукции. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на обращение. В свою очередь, в Минфине заявили, что мера прорабатывается правительством в качестве 5-летнего эксперимента. Она направлена на защиту здоровья населения. В Кировской области ввели постоянное пособие для бабушек и дедушек, оформивших уход за внуками. Это сделано, чтобы дать молодым родителям возможность вернуться к работе. Как сообщает РИА Новости, такую инициативу поддержали местные депутаты законодательного собрания. Размер указанной выплаты не превышает 46 тысяч рублей в месяц. Программа распространяется на семьи, где маме первенца менее 24 лет, а ребенку не исполнилось 3. Выплата будет рассчитываться с учетом дохода бабушки или дедушки. Оформить пособие можно в органах социальной защиты. Курс доллара на сегодня 70 рублей 79 копеек, евро 83 рубля 27 копеек, юань стоит 10 рублей 40 копеек. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

Эх, чего тут говорить, лучше б спеть. Да что-то голос задрожал. Как-то утром он не вышел покурить и к обеду в гастроном не побежал.

0: костюма износил и по свадьбам три боя потерял. Он по жизни два костюма износил и по свадьбам три боя потерял.
1: История жизни длиною в 4 минуты. Образ дяди Паши получился, мне кажется, очень колоритным, ярким и жизнерадостным. А вот родился дядя Паша в Самаре, в городе Волжских берегов, где живет и работает дядя Федя, автор этой композиции, шансонье, поэт и композитор Федор Соловьев. От одного шедевра перейдем сразу к другому. Вальс «Бастон» прозвучит далее. С вами Ольга Шатрова и радио «Шансон».
2: На ковре

0: мостом.
1: На радио Шансон реклама.
2: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
4: Радио «Шансон» представляет.
5: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
6: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
5: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

древней Руси обладатели зеленых глаз считали связанными с лесными духами или даже ведьмами, что придавало им мистический статус. Зеленые глаза часто становятся объектом восхищения, используются в книгах, фильмах, в песнях. И вот только что Андрей Никольский на радио «Шансон» с восхищенной Одрис в адрес зеленоглазой красавицы. Романтика нам будет дарована и далее от Авраама Руссо.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: В мае новый «Теннет» в «Автолиге» на Московском от 1 850 000 рублей. Для вас повышенный трейд-ин, рекордно низкие ставки по кредиту и доп. Оборудование в подарок. «Автолига», Московское шоссе, выезд из города в сторону Москвы. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Партнер ПАО «Сбербанк».
3: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
4: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
5: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
6: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 700 000 рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
7: Банк-партнер «Аутобан», не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: BLG. Надежность в движении.
9: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу от 217 000 рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони 8-939-745-48-08.
10: Живите там, где хорошо. В КМ «Печорский». В квартире с готовым ремонтом, грандиозным закрытым двором и подземным паркингом. Мы снизили цены и ставки по ипотеке и даем отличные условия по рассрочке. Звоните в «Каркас Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: ПАО «Сбербанк». Осознаешь лидерство и проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Почувствуй ритм кроссовера «Хавейл Джолион». Наполни дни естественным светом с панорамной крышей. Открой новые места с системой автоматической парковки. Освежи вид улиц с ярким спортивным дизайном. В «Хавейл Центр Автолига» технологичный кроссовер «Хавейл Джолион» от 1 999 000 рублей. Подробности по телефону 266-66-14. Не является публичной офертой.
13: ГУВСИН России по Нижегородской области приглашает на службу и обучение. Нам нужны профессионалы разных специальностей, готовые строить карьеру в уголовно-исполнительной системе. Бесплатное обучение в лучших вузах ВСИН России открыто для юношей и девушек от 16 до 25 лет. Звоните прямо сейчас и узнавайте подробности. 8 800 31 464 9009. 8 800 31 431 89 96.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

запоминающееся послевкусие от бузины. Ну а далее мы с вами услышим версию песни «Заболтали мишки» в исполнении Евгения Росса и Евгения Кемеровского. Но прежде хочу вам приоткрыть занавес за краешек и рассказать, что в гости Ксении Стриж сегодня придет Эдуард Хуснутдинов. Сегодня его треки звучат в эфире. Ну а клипы собирают миллионы просмотров, так что не пропустите программу «Живая струна». Встречаемся на волнах радио «Шансон» в 20:00 по московскому времени.

0: Реклама.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
4: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
9: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-банк.ру. ООО ВБ-банк.
10: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
12: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Светлана Лагучева за зажигательное настроение. Вот заглянула я на наш сайт в раздел «Хит-парад» и очень удивилась всем изменениям в турнирной таблице. Все итоги будут подведены в следующем часе. Я же напомню, что вы можете еще повлиять. Присылайте номер любимой композиции в наш эфирный чат или голосуйте на официальном сайте. Я на этом говорю вам до свидания и желаю отличных выходных. С вами была Ольга Шадрова. Пока.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается малооблачное небо и плюс 19 градусов. В выходные переменная облачность, в субботу плюс 26, возможны кратковременные дожди, в воскресенье до плюс 22.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Курочка, курочка, павловская курочка, значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок. Курочка, курочка, павловская курочка, ух, наедимся, ух, повеселимся.
5: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
6: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
7: Я пропою, звонки всем максимум дают.
8: Время, проведенное с близкими, бесценно, даже на расстоянии. Чтобы быть рядом, когда далеко, мы дарим связь. Переведи пенсию в Т-банк и получи бесплатные звонки интернет от Т-мобайла.
9: Акция от АО Т-банк. Бонусы от банка оператора за перевод пенсии с 15 апреля по 15 июня 2026 года. Для лиц, зарегистрированных в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Тюмени. Услуги связи от ООО Т-МОБ. Подробнее на tbank.ru.
10: Потеряли дар речи в дисконт-центре мебели гипермаркета «Открытый материк»? Не удивительно.

0: «Лютый материк». Улица Ларина, 7, второй этаж, правое крыло. Реклама не оферта.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28 0 82

0: Шансон.
1: 6 часов вечера в Нижнем Новгороде с новостями на радио Шансон. Анастасия Соболева. Здравствуйте. Центробанк ужесточает контроль за операциями с наличными. Согласно рекомендациям в адрес банков, под контроль могут попасть граждане, индивидуальные предприниматели и компании, кто регулярно вносит крупные суммы на счета, а затем быстро переводит деньги дальше. Внимание банков должны привлекать зачисления физлицами наличных на сумму от 5 миллионов рублей в месяц или более 10 операций на сумму от 100 тысяч рублей каждая. Что касается компаний и индивидуальных предпринимателей, то повышенный контроль будет к тем клиентам, кто раньше предпочитал безналичные личные расчеты, а потом сменил стратегию. С начала этого года в Нижнем Новгороде за неоплату парковок выписано штрафов на общую сумму более 96 миллионов рублей. Об этом сообщили в Департаменте административно-технического и муниципального контроля администрации города. Нарушителями стали 57,5 тысяч автомобилистов, уже оплачен 71 миллион рублей. Сейчас в Нижнем Новгороде действует 110 платных парковочных зон на 81 участке. По данным департамента, их введение позволило снизить нагрузку на улично-дорожную сеть и количество нарушений ПДД. В летних лагерях Нижегородской области на 14,5% увеличит количество смен для детей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году инклюзивные смены примут более 7 тысяч человек, сообщили в региональном правительстве. В оздоровительной кампании будут задействованы 25 тысяч специалистов. Эксперты рассказали, почему гаджеты нужно дезинфицировать ежедневно. По словам специалистов, вместе с микроскопическими частицами кожи и пыли в технологические отверстия различных приборов и гаджетов попадают микроорганизмы. Они образуют плотную биопленку, которая снижает доступ кислорода и дезинфицирующих средств. Использование гаджетов с таким налетом переносит вирусы обратно на кожу, откуда они попадают на слизистые и продолжают размножаться. Поэтому смартфон, который постоянно находится в руках, следует обрабатывать ежедневно. Анастасия Соболева, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон»
2: для лиц старше 18 лет.
0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
3: Вы слушаете хит-парад «Шансон года». Сегодня без суеты и длинных вступлений. Просто посмотрим, какие песни сейчас звучат громче остальных. 12 треков, 12 настроений и целая неделя музыкальных событий. У микрофона Рустем Ахмедшин. Поехали. Некоторые примеры появляются так, будто давно ждали своего момента. Ирина Круг с песней «Губы Наташки» врывается в сегодняшний выпуск с легкой дерзостью и хорошим чувством интонации. Трек расположился на 12-й строчке и уже создает ощущение, что обсуждать будут не только песню, но и саму Наташку. Причем довольно эмоционально. Чтобы проголосовать, число 51 отправьте на номер 8-909-955-1030.
0: Шансон номер...

0: Есть песни, которые слушаются, как «Дорога поздним вечером». Алекс Лим с хитом «Вокзал» продолжает движение по чарту. Сейчас это 11-я позиция. «Шум перрона», мысли в голове и ощущение, что впереди обязательно что-то изменится. Ну или хотя бы не задержит поезд. СМС-код число 49.
1: Шансон номер 11.
2: И звоню.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet D8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet D8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vb.nifisbank.ru. ООО ВБ-банк.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17. Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
5: Некоторые припевы цепляются так, что потом живут отдельно от песни. Эдгар и Рада Рай с хитом «Год зараза» уже добрались до 10-й строчки, и кажется, эта фраза постепенно становится официальной реакцией на взрослую жизнь, особенно после похода в магазин. СМС-код число 38.
0: Шансон

Стас Михайлов с песней «Летай» продолжает свой полет и сегодня украшает 9-ю строчку. Трек звучит легко, свободно и с настроением человека, который уже прошел регистрацию, сдал багаж и теперь красиво смотрит в иллюминатор. Главное не перепутать романтику полета с ценами на авиабилеты. СМС-код число 25. Шанс.

0: Александр Маршал с песней «Эти даты» сегодня останавливается на 8-м месте. В треке нет попытки кого-то перекричать. Вместо этого появляется ощущение разговора с человеком, который давно научился отличать важное от временного. СМС-код число 39.
1: Шансон номер 8. Есть особые даты, о них календарь умолчал.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
2: Только в «Звонке». Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
3: ИП Телухин АА. УКРН ИП 304-526-011-800-121.
4: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
5: Синяя, белая, черная. О, красная! Дорогой, дорогой! Мне вот это подходит под мой маникюр.
6: Хм, новая «Лада» вместо твоей машины с пробегом. Да еще и по ценам производителя. С дополнительными выгодами и сниженной ставкой по кредиту.
7: Да-да, и это все в дилерском центре «Юникор». Мы выгодно обменяем ваш старый автомобиль на новую «Лада». Официальный дилер «Лада» «Юникор».
8: Не оферта, подробности в отделе продаж. Услуги кредитования оказывает АО «Автофинансбанк». Лицензия номер 170 от 6.09.2023 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27-29-30.
10: Бриллианты.

0: восхищают.
1: ТЦ «Муравей», «Гагаринский» и «Республика».
2: Выбирайте жизнь в КМ «Дом на Барминской». Серьезно увеличиваем ваше преимущество при покупке премиальной недвижимости в мае. Выгода 10% и даже больше. Впечатляет. Дом сдан. Каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗ «Группа Инвестстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Владимир Ждамиров с песней «Купола колокола» расположился на 7-й позиции. И голос его звучит так, будто артист заранее знает, чем закончится любой спор. Узнаваемая подача и атмосфера, где даже эхо будто отвечает басом. Такие песни не мелькают, они оседают в памяти и в сердце. СМС-код число 40.
0: «Шансон

хитом «Не люби меня» Чепик и Хола продолжают удерживать 6-е место. Ирония в том, что после такого названия хочется не дистанцироваться, а наоборот, переслушать еще раз. Эффект запретного работает безотказно. СМС-код число 36.

0: Алена Петровская с песней «Сердце бьется в закрытую дверь» сегодня замыкает верхнюю пятерку. В этой истории эмоция накапливается постепенно, и именно поэтому цепляет сильнее. А с таким упорством дверь скоро не может. СМС-код число 54.
1: Шанс

Александр Новиков с песней «Разлетелись как птицы» удерживает место совсем рядом с тройкой лидеров. Трек звучит свободно и чуть отстраненно. Как человек, который вышел из шумной компании раньше всех и ни капли об этом не жалеет. Редкое ощущение внутреннего спокойствия. СМС-код цифра 8. Шансон 2.

рисую тебя на стекле, помутневшим от холода. Эту птицу, что машет крылом,

Михаил Бублик с песней «Лети, лепесток» уже добрался до тройки сильнейших. Этот хит действует незаметно. Сначала просто играет где-то рядом, а потом внезапно обнаруживаешь себя напевающим припев. СМС-код число 35.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Недвижимость подбирается. Marketplace строится. Путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН «Лояльность». 0+.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-923-17.
7: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
8: Совсем рядом с вершиной сейчас находится Евгений Григорьев с песней «Обожгла любовь». Этот хит поднялся уже до второй строчки благодаря эмоции, которая не пытается казаться красивее, чем есть на самом деле. Все звучит честно, поэтому и цепляет. СМС-код число 47.

0: А теперь давайте посмотрим на всю картину целиком, а вот затем узнаем имя сегодняшнего лидера. Ирина Круг с песней «Губы Наташки» открывает сегодняшний чарт. И есть ощущение, что после этого выпуска Наташке придется менять номер телефона.
1: Ты удаляешь номер мой, как будто даже не встречаюсь.
0: Алекс Лим с хитом «Вокзал» держится на 11-й строчке. Атмосфера такая, будто поезд ушел, но ушел драматично и красиво.

Александр Маршал с песней «Эти даты» на восьмой строчке с видом человека, который знает пароль от жизни. Владимир Ждамиров с песней «Купола, колокола» держит седьмую позицию. Голос артиста

0: Чепик и Холла с суперхитом «Не люби меня» удерживает 6-е место. Алена Петровская с песней «Сердце бьется в закрытую дверь» замыкает верхнюю пятерку.
1: Поцелуй – это шрам, но не вздумай лечить.
0: Александр Новиков взмывает на 4-ю ступень. Разлетелись, как птицы.
2: Перед нами тысячи всех дорог. Лети, лети, лети, лепесток.
0: Ощущение, будто этот лепесток летит быстрее некоторых доставок. Михаил Бублик уверенно закрепился в тройке с песней «Лети, лепесток».
3: Обошла любовь, обошла любовь, лампадкой след оставила.
0: И Евгений Григорьев с песней «Обожгла любовь» получает серебро. Жарко настолько, что хочется проверить температуру колонок. Но первое место сегодня все-таки остается за другим артистом. Михаил Шуфутинский с песней «Последний полет» продолжает удерживать лидерство в нашем хит-параде. Здесь все совпало. Настроение, подача и та самая интонация, которую невозможно спутать ни с чьей другой. Поэтому золотая медаль чарта возвращается Михаилу Захарычу. А чтобы поддержать маэстро, число 21 отправляйте на номер 8-909-955-1030. Нам пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахметшин. Слушайте музыку, улыбайтесь чаще и помните, иногда одна хорошая песня помогает пережить даже понедельник. До встречи.
4: Шансон номер один.
5: Не было до мной, плакала мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: Нижнем Новгороде для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается малооблачное небо и плюс 19 градусов. В выходные переменная облачность, в субботу плюс 26, возможны кратковременные дожди, в воскресенье до плюс 22.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».

0: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Время, проведенное с близкими, бесценно, даже на расстоянии. Чтобы быть рядом, когда далеко, мы дарим связь. Переведи пенсию в Т-банк и получи бесплатные звонки интернета от Т-мобайла.
2: Акция от АО Т-банк. Бонусы от банка оператора за перевод пенсии с 15 апреля по 15 июня 2026 года. Для лиц, зарегистрированных в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Тюмени. Услуги связи от ООО Т-МОБ. Подробнее на Т-банк.ру.
3: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Крупная энергетическая компания N+ Тепло Волга приглашает в свою команду специалистов и рабочих в области тепло- и электроэнергетики, машинистов, слесарей, электриков, официальное трудоустройство, достойная зарплата, полный соцпакет, обучение. Звоните 8-904-794-05-35.
5: Процедуры и природа. Все в любое время года. А лечение – высший класс. Будем рады видеть вас. Санаторий «Зеленый город». Звоните 438-76-91. Санаторий «Зеленый город». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: В мае новый Теннет в Автолиге на Московском от 1 850 000 рублей. Для вас повышенный трейд-ин, рекордно низкие ставки по кредиту и доп. Оборудование в подарок. Автолига. Московское шоссе. Выезд из города в сторону Москвы. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Партнер ПАО «Сбербанк».
8: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Хит-парад «Шансон года». Претендент. Хотите услышать любимого артиста в дюжине лучших? Отправьте смс с кодом песни на номер 8-909-955-1030. Алексей Брянцев, «Леди».
1: СМС-код, число 70.
2: Она идет беспечно и воздушно, и в волосах играет ветерок. Уверена в себе и добродушна, но никому не скажет номерок. Любви всегда ни много и ни мало, и кто любил, наверное, пойму. Сердец она немало разбивала, но верность сохранила одному. А девушка уже и молода, но в паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда, по крайней мере, говорят так люди. Пусть девушка уже и молода, внутри нее огонь тайфун торнадо.

19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Россия обеспечивает 20% мирового экспорта пшеницы. Из них более 80% приходится на страны Африки и Ближнего Востока. Об этом заявила глава Минсельхоза Оксана Лут, пишет агентство «Прайм». По итогам 2025 года сбор зерновых и зернобобовых достиг почти 145 миллионов тонн, что на 11% выше предыдущего года. Это позволило закрыть внутренний спрос и сохранить экспортный потенциал. В текущем сезоне поставки за рубеж могут составить около 60 миллионов тонн. Лут отметила, что первое место по объему экспорта уже несколько лет сохраняет Египет. Также в топ-5 вошли Турция, Иран, Казахстан и Судан. В России фиксируют резкий рост ожирения среди детей. При этом у 80% из них нет наследственной предрасположенности к набору лишнего веса. Об этом РИА Новости сообщила директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии имени Дедова Наталья Мокрышева. По ее словам, во взрослой жизни такие люди рискуют столкнуться с серьезными заболеваниями, в числе которых артериальная гипертензия, сахарный диабет и сосудистые нарушения. Мокрышева отметила, что это очень тяжелая нагрузка и на систему здравоохранения, и на самого человека. Садовое кольцо в столице закроют для движения транспорта в обоих направлениях в воскресенье. Ограничения необходимы для проведения велогонки и московского весеннего велофестиваля. Как сообщает пресс-служба Дептранса города, проехать по Садовому кольцу нельзя будет с 7 до 18.30. Также с полуночи до половины 8 вечера движение закроют на участке проспекта Академика Сахарова от Садово-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой. В то же время на ней самой от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской не будет движения. Подъезд к Ярославскому, Казанскому и Ленинградскому вокзалам будет недоступен со стороны улицы Маши Порываевой. Это все новости к данной минуте. Служба информации, радио «Шансон», Алла Некрасова.

Привет всем, кто в эту пятницу держит путь вместе с песнями, радио «Шансон» с ними. Любой вечер, день или утро, или даже ночь становятся путевыми. Иван Кучин начал наш новый час. Меня зовут Юлия Степанова, 19.07 в столице. Далее мы послушаем дуэтную работу Григория Лепса и «Шамана». Ну а Григория Лепса можно поздравить. Сегодня увидел свет его новый альбом «Мира в дом», часть первая. Наше поздравление. И ждем ваши впечатления. А пока слушаем «Она скажет да».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Алексей Петрухин спел нам практически о будущем фестивале «Бархатный шансон», в котором он примет непосредственное участие, как и Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев и другие артисты радио «Шансон». В этом году это будет Турция. С 24 по 30 октября отель «Титаник Делюкс Гольф Белек». Все роскошно, музыкально и по-шансонному. Все подробности вы можете узнать на сайте radioshanson.ru. Один только небольшой момент. Все это великолепие для лиц старше 12 лет. Что касается радиоэфира, скоро у нас группа «Лесоповал», Сергей Трофимов, Татьяна Буланова и не только.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
2: Я пропою, сверки всем максимум дают.
3: Проверь зрение выгодно. В Центре современной офтальмологии «Ника Спринг». Расширенная диагностика зрения со скидкой 65%.
4: «Ника Спринг».
3: Акция действует до 1 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
6: Бриллиант!

0: восхищают.
1: Фантастики в Меге и в Сормовских Зарях.
2: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
3: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест «Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
4: Добро пожаловать в КМ «Гагарин парк». Архитектура со смыслом. Легендарный парк Швейцарии через дорогу. А главное, квартиры с богатой отделкой, мебелью и техникой. КМ «Гагарин парк». Первый по призванию. Каркас «Монолит». 420-50-20.
5: ОСЗ «Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Почувствуй ритм кроссовера «Хавейл Джолион». Наполни дни естественным светом с панорамной крышей. Открой новые места с системой автоматической парковки. Освежи вид улиц с ярким спортивным дизайном. В «Хавейл Центр Автолига» технологичный кроссовер «Хавейл Джолион» от 1 999 000 рублей. Подробности по телефону 266-66-14. Не является публичной офертой.
7: Горнолыжный курорт в самом центре Нижнего Новгорода – это реальность. На гребном канале у трамплина открылся комплекс «Волжский». Всесезонная дживинг-площадка и трамплин с подушкой для сноубордистов и лыжников. И тюбинг-трассы для любителей веселых горок. «Волжский» – новый доступный вид отдыха в Нижнем Новгороде. Бронируйте плюс 7-930-666-4777.
8: 0+.
9: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

как хорошо по русскому полю, да на лошадке-то. Но не у каждого есть возможность. Так вот, 3 дня полного погружения в кондоиндустрию ждут москвичей и гостей столицы с 22 по 24 мая. В конно-спортивном комплексе «Битца» пройдет международная конная выставка «Эквирос». Уникальная площадка для обмена опытом и демонстрации достижений российских производителей и спортсменов. 100 лучших лошадей страны, семинары, лекции, мастер-классы и многое другое. А для детей до 3 лет вход на выставку бесплатный. Так что в ближайшие выходные приходите, наслаждайтесь.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
2: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте commandacard.ru. Организатор акции ООО «Карен Лояльность». 0+.
7: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
9: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.
1: Ректор кашлял в кулак, крепко тужился, делал вид, что внимание заслуживал. Графином бренчал, не с похмелья ли, а? Да ему нынче не до веселья. Со студентами нервы струнами, плюс декан его часто подтрунивал. Что чесать язык, дел прошлое, а намедни его

«Шансонная студенческая» про Таню Сытину и всех остальных в эфире «Радио Шансон». Далее нам споет Сергей Любавин, а я всех вас, дорогие радиослушатели, хочу пригласить в программу «Живая струна». Она начнется в 8 вечера, буквально через 10 минут. В нашем радиоэфире сегодня гость Ксении Стриж, певец Эдуард Хуснутдинов, лауреат премии «Шансон года 2026».

0: Он в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается малооблачное небо и плюс 19 градусов. В выходные переменная облачность, в субботу плюс 26, возможны кратковременные дожди, в воскресенье до плюс 22.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Лето – время отдыха, и даже на кредит можно взять каникулы.
5: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы «Теннет». Покупайте новый «Теннет» сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в «Теннет Нижегородец» на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
7: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
8: Выходные. Дача. Пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
9: В Автолиге автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород. Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
10: Банк-партнер «Аутобанк». Не оферта.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: BLG. Надежность в движении.
12: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-45.

0: Шансон.
1: 20:00 в Нижнем Новгороде с новостями на радио Шансон. Анастасия Соболева. Здравствуйте. В России запускают первую программу магистратуры по религиозной дипломатии. Особый акцент будет сделан на языковой подготовке. Известно, что программа состоит из нескольких тематических блоков. Основная часть – подготовка в сфере международных отношений и дипломатической практики. Это даст студентам углубленное понимание современной системы международных отношений, норм и механизмов, регулирующих взаимодействие между государствами и негосударственными деятелями. Второй блок фокусируется на специализации программы религиозной дипломатии. По словам экспертов, на программу предусмотрено 15 бюджетных, 5 платных и 2 платных места для иностранных студентов. В Госдуме предлагают ограничить рост стоимости платного обучения. Авторы инициативы считают, что ограничение стоимости должно повысить доступность высшего образования для семей с невысокими доходами и снизить финансовую нагрузку на студентов и родителей. Предлагается установить предел, при котором цена коммерческого обучения не сможет превышать расходы на бюджетное место по той же специальности более чем на 25%. В апреле этого года средний размер потребительского кредита в Нижегородской области достиг 155 тысяч рублей, увеличившись на 12,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В целом по России средний размер выданного потребительского кредита в апреле составил 181 тысячу рублей. Метеорологи Яндекс.Погоды представили прогноз на лето 2026 года, собранный с помощью ИИ-технологии «Метеум». Так, в Нижнем Новгороде это лето будет ощутимо теплее климатической нормы и прошлогодних показателей, а июль и вовсе может стать самым жарким за последние 10 лет. Количество осадков ожидается в пределах нормы и примерно на уровне прошлого года, однако первый месяц может стать самым влажным за последние 5 лет. При этом относительно климатической нормы будет лишь небольшое превышение показателей. На этом выпуск новостей завершен. Анастасия Соболева, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Всем привет, всем доброго пятничного вечера. Давайте ближайший час проведем вместе, сделаем это хорошо. Как говорится, от души душевно в душу. Юлия Степанова мне сегодня помогает.
1: Добрый вечер.
0: Привет, добрый вечер. Привет, привет. И прямо с самолета, прямо из Уфы, сразу на прямой эфир. Вот что делают настоящие артисты. Эдуард Хуснутдинов. Привет, Эдик.
2: Всем привет.
0: Привет, привет. Я, кстати, только сейчас заметила, что у тебя именной этот медальон, эхо вот это, да? Я что-то думала, что просто думаю, ну мало ли, может, рэпер такой, чисто рэпер. Вот, а у тебя прямо такая там именная, я не
2: это. Это мне брат подарил на день рождения.
0: То есть специально, постарался, заказал, очень красиво, очень красивый наряд. Ну, чем порадуешь сегодня? Как что-нибудь новенькое появилось или как?
2: Новенького много появилось. Да? У меня песен же очень много выходит вообще. Где-то в год, наверное, 20-25 песен точно выходит.
0: Да ладно.
2: Конечно.
0: Да ладно.
2: Сегодня я спою тоже одну из новых песен.
0: Угу. Ну, конечно, так, чтобы еще в пятницу вечером, там многие уже где-то там и за столом, уже, может быть, уже и на дачах на каких-нибудь такие погоды стоят, на водоеме, так скажем. Вот, чтобы как-то и подпевали, и поплясали, и чтобы всем было хорошо, да?
2: Конечно.
0: Хорошо. Ну, и о новостях там, о каких-то радостных историях в твоей жизни. Но это в течение часа. У нас время.
2: Хорошо. Все расскажу. Там, все как есть.
0: Все. Спешите жить. Начинаем. Поехали.

0: Но это прям мистерия какая-то. Это прям такое ощущение. Эдуард Хуснутдинов у нас, если вы вдруг подумали, что здесь какая-то рок-опера у нас происходит. Нет, такое ощущение, что это фрагмент какого-то большого такого произведения в двух частях с антрактом, с буфетом. Серьезно. Расскажи в двух словах, что такое. Я не слышала.
1: Это вообще песня, я эту песню написал в 17 году уже, на слова Рашид Алибекова, вот. Я ее немножко сейчас переделал и вот в таком формате сейчас выпустил.
0: Ну, я прямо, мне захотелось, вот, когда в конце проигрыш был, вот это, мне хотелось прям встать. Прям встать хотелось. Хорошо, сейчас мы прервемся. Прям заинтриговал. Что, да? Страшно представить, что будет дальше. Так, «Мое солнце на пути», так будет называться следующая песня, но через мгновение мы чуть-чуть прервемся. Живая
2: струна. Реклама на радио «Шансон».
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Радио «Шансон» представляет.
5: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
6: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
5: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: некий Бобочка Марли на радио «Шансон» Эдуард Хуснутдинов. Сразу захотелось на край какого-нибудь бассейника с теплой водичкой и коктейль, коктейль в лапку цок.
1: А я представила, как я завтра села в машину, поехала и пилю по трассе со скоростью километров 30, и все злятся, а мне...
0: Потому что московское долголетие, знаешь, имею право, да? Да все, вот завтра отпуск у этого человека.
1: Да.
0: На ход ноги такая, песенюшка хорошая. Пацаны?
2: Да, это премьера песни, я ее вот буквально 3-4 дня назад написал. Ночь, эту песню где-то в 3 часа ночи готова была, вот. И... хочу исполнить сегодня впервые здесь, на радио «Шансон», конечно же.
0: Настоящий художник, прямо в 3 часа.
2: А я все песни ночью пишу, у меня до 3-4 сижу в студии, у меня, я там больше как бы...
0: Итак, делаем громче. Пацаны,
2: премьера.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Лето – время отдыха, и даже на кредит можно взять каникулы.
2: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы «Теннет». Покупайте новый «Теннет» сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в «Теннет Нижегородец» на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Камнеград помогает. Портрет на фотоовале до 40 дней бесплатно. Приходите с фотографией в любой из салонов Камнеград. 234-03-77.
4: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
5: ИП Телухин АА. УКРН ИП 304-526-011-800-121.
6: Синяя, белая, черная. О, красная! Дорогой, дорогой! Мне вот это подходит под мой маникюр.
7: Хм, новая «Лада» вместо твоей машины с пробегом. Да еще и по ценам производителя. С дополнительными выгодами и сниженной ставкой по кредиту.
8: Да-да. И это все в дилерском центре «Юникор». Мы выгодно обменяем ваш старый автомобиль на новую «Лада». Официальный дилер «Лада» «Юникор».
9: Не оферта. Подробности в отделе продаж. Услуги кредитования оказывает АО «Автофинансбанк». Лицензия номер 170 от 6.09.2023 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-22.

что-то пошло не так. В жизни моей спокойной, знаю, пройдет пустяк.

0: Эдуард Хуснутдинов. Сегодня в «Живой стране», если вы только к нам присоединяетесь, и смотрите нас, и слушайте, и все в одном. Можно. Слушай, я прямо представила такой танцпол, причем под открытым небом, такой вот мощная такая штука. Какой ты разный, хочу тебе сказать.
1: Я стараюсь, это разные, в разных стилях попробовать поработать.
0: Да, да, да. То есть это пока молод, можно и потанцевать, а с другой стороны, в общем-то, чуть-чуть потом замедлить ритм, и можно, в общем-то, и уфимское долголетие как-то выступить.
2: Шаманские пляски.
0: Да. А ты только ведь музыку, да, пишешь, насколько я знаю?
1: Ну, слова редко пишу, ну, 10%, наверное, песен тоже есть.
0: А авторы у тебя одни и те же, ну, слов я имею в виду.
1: Ну, меняются тоже частенько, да.
0: А как находишь?
1: Ну, пишут ВКонтакте обычно мне.
0: А, то есть просто вот люди?
1: Я даже, да, с некоторыми даже никогда не виделся просто вот. А с некоторыми виделся.
0: А вот знаешь, что это опасно? Потому что вот так вот вроде я там, ой, да возьми, Эдик, возьми, ну песня, ну пусть хоть прозвучит, ну хоть в живой струне, ну хоть где-то, ну хоть, а может быть и по радио еще, и в линейку возьмут, это нам ничего не надо, лишь бы прозвучит. А потом раз, песня раскручивается, ты за эту песню, предположим, получаешь ту же премию, например, «Шанс года», и такой автор, минуточку, а где мой процент, а где мой там еще что-то, такие люди, знаешь, что это...
1: Мне в ней попадали, слава богу, такой.
0: Но. Нет, ну просто вот это как-то вот немного.
2: Давайте будем оптимистами. Все впереди.
1: А где мне найти? Подскажите, где мне найти тогда?
0: Нет, я человек взрослый, и ничего нам так дорого не обходится, как бесплатные вещи. Ну вот. Не, ну серьезно так. Ну просто я как.
1: Нет, с некоторыми уже почти лет 10 работаю нормально.
0: А, то есть.
1: Да, да, да. Вот с Рашидом Алимбековым, я говорю, вот уже с 17-го года мы пишем песни.
0: Но это все земляки 9. Твои.
1: Нет. Рашида Алимбекова я впервые вот увидел 2 года назад, вот когда ехал в Сочи, вроде мы заехали в Краснодар. Угу. Он оттуда. Потом у меня вот есть Александр Соловьев, поэт тоже. Он с Республики Татарстан. Угу. Ну, мы с ним частенько, конечно, увидимся. Вот.
0: Да, это побратимы, это Татарстан, Башкортостан. Да, там,
1: километров 300 разница.
0: Да, у вас даже совместные, мы, по-моему, об этом говорили, дискотеки проходят татарско-башкирские.
1: Татаро-башкирские.
0: Да, есть как это, клуб знакомств, что ли, так это для, так сказать, для тех, кто понимает. Кстати, если вы еще не решили, куда отправиться в отпуск, езжайте в Уфу. Меня пригласили на свадьбу в августе в Уфу. Я залезла. Да, я залезла, значит, это 6000 билет. Мне кажется, дешевле не бывает билета.
1: Бывает. Я как-то с супругой летел в Москву, туда-обратно, я заплатил 4000.
0: Ого.
1: За двоих.
0: Но это совсем, наверное...
1: По 1000 рублей билеты были.
0: Да, но это, наверное, совсем какое-то время. Все-таки август, ну, тоже, но кто в Уфу, ну, там, не море, ничего такого, в общем, такое направление. Я тоже так думаю, блин, поехать не поехать, надо посмотреть, еще с мужем, знаешь, там, и мы такие туда-обратно вдвоем, там, что-то 23, вот это просто нереально, ну, все, теперь мы отдыхаем в Уфе. А что насчет концертов? Есть чем похвастаться? Или ты больше предпочитаешь как-то студийно работать, а концерты...
1: концерты у меня...
0: Если радио «Шансон» устраивает...
1: Концерты у меня обычно идут с сентября по май. Вот сейчас вот. А летом я отдыхаю. Ну, летом у меня, кстати, я провожу совместно сплавы делаем мы. Со всей России приезжают в Башкирию. Район такой Старо-Сухонкулово, деревня такая есть.
0: Вот
1: и мы сплавляемся по реке Белой. Да.
0: Лодочки?
1: Не лодочки там.
0: Плоты?
1: Ну, типа плотов, да.
0: А там течение.
1: Там не сильное течение. Да? Да.
0: А так просто чисто.
1: Вот, кстати, будет...
0: Почилить.
1: Сплав будет, кстати, 12 июня. Первый сплав у меня, открытие вот сезона будет.
0: А ты прямо любишь это дело? Я бы в жизни не сказала, что ты, мне кажется, ты производишь впечатление такого мажорчика такого.
1: Нет, мы уже 3 года делаем сплавы, вот летом. Ну, чем заниматься? Мне нравится. Там такая природа красивая, прям просто круто. И человек 100, 120 сплавляемся вместе. Вечером бар.

0: Так, хорошо. Курить не бросил. Но сплавляемся.
1: Но сплавляемся, да. Курить не бросил.
0: Это так называется следующая песня. Такая подводка нелепая получилась.

0: Мама, милая, прости, я курить не бросил.
1: Живая страна. Обалдеть! Это вообще мой фаворит сейчас будет, эта песня. Она есть в этой умной колонке наверняка?
0: Конечно.
1: Я просто до дома доеду, догонюсь.
0: Это...
1: Вообще, она так попадает в меня, на всякий случай сегодня, я не знаю.
0: Ну, это у нас как раз дуэт с Мафиком вышел тоже.
1: Да, да, да.
0: У нас две песни, вот, и следующий тоже этот трек вот с Мафиком.
1: Да, да, да, да, да. Это я знаю, да. А-а-а. Вот курить не бросил, ну офигительно. Я первый раз. Она идет у нас? Нет, не идет,
0: нет,
1: по-моему.
0: Нет,
1: не
0: ее.
1: Идет, да? Поэтому я ее и не слышал. Потому что, не, ну, может быть, я же тут по пятницам только бываю. То есть с утра до ночи, до ночи-то радио не слушаю, понятно, есть дела поважнее. Вот.
2: Да?
1: Но вот это... Да! Да! У меня московское долголетие, средневековое.
2: Нет, ну то это вне конкурса.
1: Солнцестояние средневековое. Ты пропустила в прошлый раз. Мне султан сказал, ну, Ксения, вы же помните средневековье? Я говорю, конечно, помню. Я поняла, что какое московское долголетие? Это уже все... А в Уфе чаще всего выступаешь?
0: Нет.
1: Нет? А в Уфе вообще что ли не выступаешь?
0: В Уфе, ну, раз в два раза бывает в год дают концерты.
1: А сейчас там, я давно не была в Уфе, а сейчас там есть вот какие-то рок-фестивали, какие-то такие, ведь раньше там было так мощно.

0: страшно.
1: А рок-фестивали просто... давно уже не было, кажется.
0: Ну, да, да.
1: В одно время проводили их там, да.
0: Все-таки рок-н-ролл мертв все-таки. Хохотнула, так как по-ведьмински, скажи.
2: Как в средневековье.
0: Да-да-да. Нет, но я просто помню, что там как-то это было...
1: В том году вроде делали, у меня звалось как раз-таки, в том году сделали, но такой... Раньше помощнее вроде проходило.
0: Ну, да-да-да, мне кажется, что так время это немножечко, не знаю...
1: Тяжелое сейчас время же.
0: Да дело не в том, что я имею в виду сама вот музыка, само вот вообще как-то восприятие. Не, ну есть, конечно, люди какие-то, они по норам сидят там, они собираются по 10-15 человек и друг другу что-то играют.
2: Ну, Ксюш, ну мы же давно живем, мы же знаем, что жизнь развивается по спирали.
0: Ну да.
2: Сегодня так, а все волнообразно, все вернется.
0: Нет, ну а потом уже давно такого вот четкого стиля нету, все же эклектика сейчас абсолютно, то есть вот вспомнить песню «Спешите жить», это же мистерия, там все, там и классическая музыка, и рок-н-ролл, и какие-то и театральности, и буфонада со стрельбой, и пантомимой, и все, и шансон, разумеется.
2: И реклама на шансоне.
0: Да, сейчас у нас рекламочка маленькая, и потом еще одна песня, которую вы вот совместно с Масиком, да, записали, но эту песню, по-моему, все знают, она шикарная.
1: Этот трек.
0: Она шикарная, да, но чуть-чуть попозже.
3: На радио «Шансон» реклама. После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО «ВБ-банк».
3: До 29 мая продолжается прием заявок на рейтинг топ-1000 российских менеджеров, руководителей компаний, предприниматели, топ-менеджеры, те, кто держит руку на пульсе экономики России. Заявите о себе в крупнейшем бизнес-рейтинге страны. Кандидаты оцениваются по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду профессиональных показателей. Организатор – Ассоциация менеджеров. Подробности на сайте top1000.amr.ru.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: наушниках качал этот трек. Живая
1: струна. Эдуард Хуснутдинов сегодня в «Живой струне». Волшебная песня. Не, вот я ничего не могу понять, а в ней есть что-то, она какая-то заколдовывает.
2: Медитативная.
1: Да-да-да, она заколдовывает. Ничего особенного, вроде как и, ну, и повторение, мать учения.
3: И вот тоже, кстати, когда писал, ну, вроде простая, как обычно, песня.
1: Да.
3: А сейчас она у меня в Яндексе вот в топе стоит.
1: Прям. Ну, да-да-да.
3: На первом месте там бывает, то с несвятым они вот... на перегонки играют.
1: А у меня вообще есть такое ощущение, что вот если раньше мы всегда вот, ну, когда вот сравнивали, например, вот нашу там эстраду или там шоу-бизнес, например, там с зарубежным, то им говорили, что вот, если там главная вот музыка, там вот какой-то там...
2: Саундтрек.
1: Да, саунд самый главный. То у нас смысл, вот у нас вот очень важно, что вот в песне, чтобы был смысл, чтобы вот это вот все. А вот мне такое ощущение, что бы это ни значило, но вот сейчас как раз больше упор идет и качает, и цепляет, именно если какой-то вот правильный ритм, саунд, вот именно. А смысл на второе место уходит, я имею... Ну вот, серьезно, вот, не знаю. Ну, конечно, в нашем жанре здесь смысл — это одно из важных, потому что каждая песня — это какая-то история. Но ты все-таки немножечко в таком современной такой истории, да, какой-то такой нетрадиционный, не такой матерый шансон, да, это вот, нет? А какой город ты тебя больше всего любит? А что-то тебя перебилось, это Уфу, я имею в виду, с рок-фестивалями.
3: Ну, конечно же, Уфа больше любит меня.
1: Но,
3: Уфа,
1: да?
3: Это да.
1: Нет, ну а мало ли, может быть, где-то, может, Казань.
3: В Казани... Нет, меня везде любят. Ко мне везде приходят на концерты.
2: Выкрутился. Считает, где больше-то.
1: Не, ну просто там, значит, кого-то больше Урал любит, кого-то Сибирь, кого-то Волга там, ну, Поволжье там, я не знаю.
3: Прям везде катаюсь, и, в принципе, везде публика одинаковая. Вот. Нет такого, что где-то плохо, где-то хорошо. Бывает где-то на концертах прям, я не знаю, вот, то ли состояние души совпадает со всеми зрителями, прям, и вот одни аплодисменты прям купают, а иногда бывает, ну, народ...
1: Ну,
3: вот...
1: неплохо, мальчишка работает. Так, у меня плохие новости.
3: Какие? Время заканчивается, что ли?
1: Да, у нас не помещается одна песня, давай выберем какую. И главное, скажем, это нашему Женечке, звукорежиссеру, чтобы он знал, у нас вот книга жизни, либо не святой. Не святой у нас довольно плотно играет.
3: Да, давайте, вот я лучше книгу жизни. Эта книга жизни, знаете, это тоже одна из первых песен, где-то в 17-х годах я написал. Угу. И вот на следующий концертный сезон я готовлю как раз-таки старые песни, хочу переанжировать и вспомнить старые песни. И вот это одна из старых песен, которая мне вот по душе, прям, я прям от нее кайфую.
1: Ну, отлично, сейчас вместе будем кайфовать.
3: В новой аранжировке.
1: Да, но только я прощаюсь до следующей пятницы, и всем хороших выходных. Давай, книга жизни.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается малооблачное небо и плюс 19 градусов. В выходные переменная облачность, в субботу плюс 26, возможны кратковременные дожди, в воскресенье до плюс 22.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
5: Лето – время отдыха, и даже на кредит можно взять каникулы.
6: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы «Теннет». Покупайте новый «Теннет» сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в «Теннет Нижегородец» на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: Радио Шансон, программа по вашим заявкам.
1: 22 мая на календаре. Добрый вечер, добрый жаркий вечер пятницы. Хорошо ведь, правда? Пишите нам в программу, присылайте ваши приветы, поздравления. Наш номер плюс 7 909 955 103 и 0. Пожалуйста, не забудьте о подписи. Меня зовут Юлия Степанова, и всем я вам желаю приятного расположения духа, тела, ну и немножко вдохновения, чтобы порадовать своих близких добрыми словами. А с нас отличные песни, которых много на радио Шансон. И вот одна из них в исполнении заслуженного артиста Российской Федерации Сергея Вячеславовича Трофимова. «Кораблик». Ну, поплыли.

Получается быстро-быстро в программе только для вас. Быстрее, чем хотелось бы. Если есть кого поздравить, поприветствовать, не откладывайте. Вот так вот, знаете, минут на 40 пишите прямо сейчас. Время летит быстро. Так, с плюс 7-909-955-1030 это наш номер. Присылайте сообщение в мессенджер Макс. Просто смс-сообщение и любой доступный мессенджер тоже подойдет. Так, здравствуйте. Для хорошего настроения всех радиослушателей и для моей дорогой жены Доли прошу включить песню группы «Лесоповал» «Дурак ты, Вася». Вот, Олег написал это сообщение. Не Вася, нет, Олег. Хорошо, давайте послушаем эту чудесную песню. Настроение после нее действительно улучшается, и вы заметите на своих лицах добрые улыбки, уверена.

запускает ИСЗ. Пока его жена четвертый час четвертый крем накладывает на. И есть еще один.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

Радио «Шансон» в пятницу вечером ближе к вам, чем только возможно и может показаться. Михаил Шафутинский и Мия Бойко в программе «Только для вас». Продолжим. Привет, любимое радио. Сидим с супругой и спорим, кому передать привет. А передайте нам с любимой женой Анютой. И пусть у нас на даче будет весело. Константин. Следующее. «Шансон». Наконец-то я в отпуске. Все мои любимые приехали на дачу. Привет всему СНТ авиастроителей города Ульяновска. Любимой жене Юлии Акчуриной, обожаемой теще Нине Степановне и дорогому тестю Виктору Ивановичу Лазареву. С легким паром, дорогие мои, отдыхаем. Пожалуйста, есть такая огромная просьба, оставляйте, пожалуйста, свой автограф, подписывайтесь прямо в самом сообщении. Добрый вечер. Огромный привет жителям Ростова Великого Ярославской области и отдельный пламенный привет мужу Андрею Лазареву. Спасибо за поддержку, любовь, заботу и взаимопонимание. Я безумно счастлива, что рядом со мной самый лучший мужчина на свете, написала Ольга. Ты посмотри, какое солнце! Как ярко светит нам оно! Также ты озаряй всех своим, Ириша, светом, написал Сергей Николаевич из Углича, попросил вороваек.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Крупная энергетическая компания «Н-Плюс Тепло Волга» приглашает в свою команду специалистов и рабочих в области тепла и электроэнергетики, машинистов, слесарей, электриков, официальное трудоустройство, достойная зарплата, полный соцпакет, обучение. Звоните 8-904-794-05-35.
2: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
3: Почувствуй ритм кроссовера Havail Jolion. Наполни дни естественным светом с панорамной крышей. Открой новые места с системой автоматической парковки. Освежи вид улиц с ярким спортивным дизайном. В Havail Center Автолига технологичный кроссовер Havail Jolion от 1 999 000 рублей. Подробности по телефону 266-66-14. Не является публичной офертой.
4: Добро пожаловать в КМ «Гагарин парк». Архитектура со смыслом. Легендарный парк Швейцарии через дорогу. А главное, квартиры с богатой отделкой, мебелью и техникой. КМ «Гагарин парк». Первый по призванию. Каркас «Монолит». 420-50-20. ООО «СЗ «Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: В мае новый «Теннет» в Автолиге на Московском от 1 850 000 рублей. Для вас повышенный трейд-ин, рекордно низкие ставки по кредиту и доп. Оборудование в подарок. Автолига. Московское шоссе. Выезд из города в сторону Москвы. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Партнер ПАО «Сбербанк».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: знаете.
1: Виктор Королев и прекрасные транспортные средства, значит, в программе только для вас на радио Шансон. Напомню, наш номер +7 909 955 955 сначала. 8 909 955 103 и 0. Пожалуйста, присылайте смс-сообщение, пишите в Макс, пишите куда-нибудь. Не забывайте подписывать послание. Шансон, большой привет нашему мужу, папе, дедушке и дяде. Это все в одном лице. Нашему дорогому Олегу, который сначала сломал пол дома, а теперь строит его на даче. Мы все мысленно с ним. Передайте для него хорошую душевную песню с семьи Лучкиных, Соколовых и Рассказовых. Здорово. Как говорится, тут ломать и строить. Ничего не попишешь. Передайте привет Павлу Сергееву от Натальи из Липецка. Шансон, пламенный привет из Таганрога. Привет любимому мужу Константину, друзьям Анечке и Сергею. Всем веселой пятницы желает Татьяна. Добрый вечер. Это Волгоград. Ольга Матвиенко. Всех с наступающим летом. Если можно, поставьте, пожалуйста, песню «Все косы твои да бантики». Михаил Круг, студентка. В программе «Только для вас» на радио «Шансон».

вашем сообщении слова особенные. И вот они. Шансон, мы хотим поздравить нашу внучку Трушину Ульяну с окончанием начальной школы. Желаем дальнейших успехов в учебе. Оставайся такой же добрый, умный. Мы тебя очень любим. Твои дедушка и бабушка Рычков Анатолий и Елена. Далее. С 90-летием Саталкина Юрия Николаевича, что стал нам близким и родным, когда 10 лет назад был юным женихом и женился на нашей маме и свекрови. Вот какая история хорошая. Юрий Николаевич, 90-й ваш май расцветает улыбкой, добром и сиренью. Вы прошли яркий путь, так живите, мечтайте, наслаждаясь душой каждым светлым мгновением. Поздравляет большая семья Демиховых. Так, привет из Магнитогорска. Хочу передать привет любимой девушке Анютке, с которой мы приехали на картошку. Вот, вот это романтика, вот это я понимаю. Поставьте песню «Городские встречи». Сообщение от Анатолия.

Марк Бартон в программе «Только для вас». Пусть всем везет и пусть вы успеете в нашу программу, если напишите прямо сейчас. Плюс 7-909-955-1030. СМС, мессенджер Макс. Пишите, это надежно. Добрый вечер, радио Шансон. Передаю всем огромный привет, а особенно моему любимому Данилу. Всем хорошей пятницы желает Асия из Татарстана. Присоединяюсь, Ася, к вашему пожеланию. Действительно, пусть вечер будет теплым, добрым в окружении самых близких людей и любимых песен. Любовь Успенская и Брэндон Стоун продолжают наш эфир. Всем летнего настроения!

Юлечки из Москвы есть привет от Алексея с пожеланием здоровья и счастья с кем-нибудь другим. Ну, вот тебе. Ну, бывает. Бывает. Вот единственное, я пожелаю вам счастья вместе с радиостанцией «Шансон». Слушайте наши песни, будьте здоровы, света, добра и мира каждому радиослушателю. Я с вами попрощаюсь здесь до лета. Отправляюсь в отпуск. В следующем часе, как всегда по пятницам, на радио «Шансон» наступает 2 часа самого динамичного и танцевального шансона. Программа «Эх, разгуляй». Я, Юлия Степанова, всех вас благодарю за компанию. Ну, услышимся. Пока-пока.

0: в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается малооблачное небо и плюс 19 градусов. В выходные переменная облачность, в субботу плюс 26, возможны кратковременные дожди, в воскресенье до плюс 22.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Добро пожаловать в КМ «Гагарин парк». Архитектура со смыслом. Легендарный парк Швейцарии через дорогу. А главное, квартиры с богатой отделкой, мебелью и техникой. КМ «Гагарин парк». Первый по призванию. Каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗ «Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Почувствуй ритм кроссовера «Хавейл Джолион». Наполни дни естественным светом с панорамной крышей. Открой новые места с системой автоматической парковки. Освежи вид улиц с ярким спортивным дизайном. В «Хавейл Центр Автолига» технологичный кроссовер «Хавейл Джолион» от 1 999 000 рублей. Подробности по телефону 266-66-14. Не является публичной офертой.
6: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООСЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

0: Радио Шансон.
1: До 29 мая продолжается прием заявок на рейтинг топ-1000 российских менеджеров, руководителей компаний, предпринимателей, топ-менеджеры, те, кто держит руку на пульсе экономики России. Заявите о себе в крупнейшем бизнес-рейтинге страны. Кандидаты оцениваются по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду профессиональных показателей. Организатор – Ассоциация менеджеров. Подробности на сайте top1000.amr.ru.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Курочка, курочка, павловская курочка,
2: значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок.
1: Курочка, курочка, павловская курочка,
2: ух, наедимся, ух, повеселимся.
3: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
4: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleneych.ru.
5: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
6: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
7: Банк-партнер «Аутобан», не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: BLG. Надежность в движении.
9: Крупная энергетическая компания N+ Тепло Волга приглашает в свою команду специалистов и рабочих в области тепла и электроэнергетики, машинистов, слесарей, электриков, официальное трудоустройство, достойная зарплата, полный соцпакет, обучение. Звоните 8-904-794-05-35.
10: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил, металлочерепица, металлопрокат. Звони 27-29-30.
11: Живите там, где хорошо. В КМ «Печорский». В квартире с готовым ремонтом, грандиозным закрытым двором и подземным паркингом. Мы снизили цены и ставки по ипотеке и даем отличные условия по рассрочке. Звоните в «Каркас Монет» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Паусвербанк. После занижлидерства. Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается малооблачное небо и плюс 19 градусов. В выходные переменная облачность, в субботу плюс 26, возможны кратковременные дожди, в воскресенье до плюс 22.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
5: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
6: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
7: Банк-партнер «Аутобанк», не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: BLG. Надежность в движении.
9: Это должен увидеть каждый. Гигант, собравший под своей крышей невероятное количество мебели. Открытый материк. Крупнейший мебельный центр в городе. Тысячи квадратных метров качества, комфорта и функциональности. Открытый материк на Ларина 7. Больше брендов, больше выбора, больше комфорта.
10: Крупнейший мебельный по данным ООО LCH. ООО УК «Открытый материк». Реклама, не оферта.
11: Выбирайте жизнь в КМ «Дом на Барминской». Серьезно увеличиваем ваше преимущество при покупке премиальной недвижимости в мае. Выгода 10% и даже больше. Впечатляет. Дом сдан. Каркас «Монолит». 420-50-20.
12: ОСЗ «Группа Инвестстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
0: «Радио Шансон».

Вопросы, волнующие автолюбителей. Факты, полезные для автовладельцев. Темы, интересные каждому в программе «Вечерний заезд». Тест-драйв, звездные гости и последние новости автомобильного рынка в прямом эфире. «Вечерний заезд». Каждый понедельник в 8 вечера на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Курин.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Сохраним память на века. Красивый памятник с установкой из уральских гранитов за 23 520 рублей. Камнеград, 234-03-77.
2: Потеряли дар речи в дисконт-центре мебели гипермаркета «Открытый материк»? Не учитывайте.

0: Терек, улица Ларина, 7, второй этаж, правое крыло. Реклама, не оферта.
1: Живите там, где хорошо. В КМ «Печорский». В квартире с готовым ремонтом, грандиозным закрытым двором и подземным паркингом. Мы снизили цены и ставки по ипотеке и даем отличные условия по рассрочке. Звоните в «Каркас Монолит» 420-5020. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Паусбербанк. Осознанешь лидерство. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: В мае новый «Теннет» в «Автолиге» на Московском от 1 850 000 рублей. Для вас повышенный трейд-ин, рекордно низкие ставки по кредиту и доп. Оборудование в подарок. «Автолига», Московское шоссе, выезд из города в сторону Москвы. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Банк-партнер ПАО «Сбербанк».
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается малооблачное небо и плюс 19 градусов. В выходные переменная облачность, в субботу плюс 26, возможны кратковременные дожди, в воскресенье до плюс 22.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Памятники от простых до эксклюзивных. Ограды, цветники, кресты из металла. Красивые мемориальные комплексы. Много видов цветных гранитов. И все это в компании «Камнеград». Наши близкие достойны памяти. «Камнеград». Память на века. Звоните 234-03-77.
5: Выбирайте жизнь в КМ «Дом на Барминской». Серьезно увеличиваем ваше преимущество при покупке премиальной недвижимости в мае. Выгода 10% и даже больше. Впечатляет. Дом сдан. Каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗ «Группа Инвестстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

не жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблок дым. Увядание золотом охвачены. Я не буду больше молодым. Увядание золотом охвачены. Я не буду больше молодым. Ты теперь не так уж будешь биться. Сердце тронутое холодком.

жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблонь дым. Увядание золотом охваченный.

знаешь, в общем, наши здесь и не такие уж родные. У каждого свои дела, заботы, день, ностальгия. Я тоже вроде бы прорвался. Работа, дом, Берлин, друзья. Вот так.

0: Шансон. Реклама.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на www.vbfizbank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-дефисбанк.ру.

0: ООО «ВБ-банк».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Петрухин.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Если вы по культуре томитесь и солидность...

0: Шансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Чтоб не было следов, повсюду подмели. Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте. Мой финиш, горизонт, а лента край земли. Я должен первым быть на горизонте. Условия пари одобрили не все, и руки разбивали неохотно. Условие таково, чтоб

черный кот, то кто-то в чем-то черном. Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут, догадываюсь, в чем и как меня обманут. Я знаю, где мой бег с ухмылкой пресекут, и где через дорогу трос на

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО «ВБ-банк».
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.